Псалом 41. Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: «Где Бог твой?» Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий согласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих, все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему: для чего ты забыл меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день: где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.

Псалом 42. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня. Ибо Ты — Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь Ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение 10 части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница 19 века Хезба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом. В тусклом свете они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
1: Теперь Павел рассказывал ей все подробно, и она слушала его с горящими глазами, пылающим лицом. Он только что закончил рассказ о своем удивительном сне, и они пытались растолковать его значение, если таковое вообще имелось. Их плавная беседа была прервана звуком громких и грубых голосов, которые приближались к хате. «Что это может быть?» – спросила Ульяна. «На улице шум. Пожар, что ли?» Павел вышел в сени и выглянул на скотный двор. «Там толпа народа! И они все идут к нам во двор!» – крикнул он. «В чем дело?» Громкий тяжелый стук в дверь был ему ответом. Он распахнул ее и оказался перед лицом дикой толпы, готовой ринуться в хату. «Чего хотите, соседи?» – спросил он. «Тебя, твою матушку-ведьму и все твое племя!» – закричал Панас, хватая его за плечо. Павел освободился резким внезапным движением, и Панас отлетел назад в толпу. «Бей его, хлопцы!» – снова закричал Панас. «Только бойтесь его дурного глаза! Бейте, пока у вас руки не отсохли!» Несколько человек было бросились на Павла. «Ну что вам нужно? Что случилось?» – спросил Павел спокойным ровным голосом. «Вы должны пойти в церковь», – ответил староста Савелий, который пробился к порогу, где стоял Павел. «Епархия так распорядилась. Отец Паисий приезжает сегодня, чтобы вычитать штундистов, изгнать бесов, вселившихся в вас». «В церковь?» – воскликнул Павел с таким радостным выражением лица, что все были этим весьма удивлены. «Вот что означал мой сон», – подумал он, и его сердце возликовало при виде несомненного проявления Божьей воли. «Братья», – сказал он, – «мы пойдем с вами в церковь, я, моя мать и все остальные». «Какой хитрец!» – воскликнул Панас, когда толпа отступилась, встретив такую неожиданную покладистость. Павел его уже не слышал. Он отвернулся, чтобы говорить с Ульяной, которая только что подходила к двери. «Мама!» – прошептал он взволнованно. «Теперь мне совершенно понятно значение моего сна». «Что это?» – спросила она. «Они пришли, чтобы силой отвести нас в церковь», – ответил он. «Епархия так распорядилась. Ты знаешь, мы не должны сопротивляться. Мы не позволим применить к нам силу». «Нет, нет!» – отозвалась она. Этими фразами они обменивались вполголоса, Они стояли перед толпой, держась за руки. «Ступайте, друзья!» – сказала Ульяна, трижды поклонившись толпе. «Мы последуем за вами в церковь и возьмем с собой братьев. Только дайте нам время собраться!» Она говорила добрым, жизнерадостным голосом, так хорошо всем знакомым, ибо не было хаты, куда она не входила бы как помощник или утешитель. И воинственное настроение даже у молодых людей было рассеяно этой спокойной храбростью. Они глядели друг на друга, потом на Павла с матерью, с большим любопытством. Такое их поведение было загадкой, и им нужно было ее разгадать. «Вы вернетесь к христианской вере?» – спросил Кузька неуверенным тоном. «Мы думали, придется пригнать вас кнутами и плетками, но вы вдруг сами рады пойти». «Мы никогда не оставляли веры христианской», – ответил Павел. «И мы соблюдаем законы, если они не перечат Божьим заповедям. Оставьте нас, мы соберем братьев в хате Кондратия и в назначенное время придем в церковь». «Савелий», – сказала Ульяна, – «ты меня всю жизнь знаешь. Я тебе когда лгала? Поверь мне и Павлу, штундисты будут в церкви все как один. Если они откажутся, я тебя заранее предупрежу, чтобы ты заставил их подчиниться приказу». «Я поверю тебе, Ульяна», — ответил Савелий. Ульяна заперла хату и, снова трижды поклонившись толпе, протолкнулась сквозь нее, и Павел следовал за ней. Люди потянулись за ними, горячо обсуждая их странное поведение. Они наблюдали, как Ульяна и Павел ходят по хатам, и вскоре штундисты по двое и по трое направились к хате Кондратия. Когда все собрались, Павел встал и простыми словами рассказал им о великом освобождении, которое ниспослал в его душе Бог. Он не занимал их рассказом о сомнениях, что одолевали его, но со всей уверенностью говорил о величайшем откровении Божьем. «А теперь, — воскликнул он, — кто пойдет со мной, чтобы свидетельствовать Божью правду перед отцом Паисием и нашим батюшкой?» «Все пойдем, — ответили братья. «Но здесь только половина из нас, — сказала Ульяна. В этот момент с улицы послышался громкий шум. Вторая группа селян во главе со старым Карпом, который собирала штундистов на другом конце прихода, возвращалась со своего задания. Небольшая братья поспешила из хаты Кондратия на улицу. Впереди приближавшейся толпы шагал Карп. Рядом с ним шел Демьян, чье лицо было покрыто ссадинами, а кафтан порван в нескольких местах. Голова его была не покрыта, руки связаны за спиной веревкой, концы которой крепко держали два селянина, будто он был бешеным быком. Он отчаянно сопротивлялся, но его гнали вперед пинками и тумаками. Вслед за ним шла небольшая группа мужчин и женщин, испуганных и причитающих. Однако они не оказывали сопротивления, как Демьян. Ульяна вышла вперед. «Карп», — сказала она, — «нет нужды в таком насилии. Дай мне поговорить с Демьяном, и он больше не будет противиться». «Нам нужна ты и твой сын», — прорычал Карп. «Без своих вожаков разбойники ничего не могут. Хватайте их, хлопцы!» «Одумайтесь», — сказала Ульяна. «Ваша церковь не полицейский околоток, куда людей тащат силой». «Мои братья и сестры», — добавила она, обращаясь к штундистам, «мы решили добровольно пойти в церковь. В этом нет греха. Бог есть там, как Он есть повсюду, и наши отцы и матери поклонялись Ему там. Идя туда, мы не отказываем в повиновении ему. Нет, мы должны идти, и если того требует от нас мир. Мы только не можем поклоняться иконам или молиться святым. Пойдем мирно и послушаем проповедь отца Паисия. Мы можем что-то узнать из нее. Что бы там ни было, мы не согрешим против Бога и не вынудим никого из братьев согрешить против Него. «Но почему вы раньше так не говорили?» – спросил Карп. «Если бы вы пришли и сказали нам, чего требует мир, – ответила Ульяна, – никто бы не сопротивлялся». «Это правда!» – воскликнул Демьян. «Лукьян всегда говорил, повинуйтесь миру, если он не требует ослушаться Бога». «Но они ничего не объяснили. Меня схватили, связали руки и погнали вперед, чтобы я молился иконам. Теперь я подчиняюсь, зная, что это желание мира». Толпа преследователей замерла, смущенная и пристыженная. Им не хотелось признавать свою глупость. Они не сказали штундистам, что от них требуется. «Ой да! Ой да!» – послышался вдруг дикий вопль. Это был сельский юродивый Авдюшка, бежавший по улице и размахивавший руками. «Ой да! Ой да! Бейте их! Смерть! Смерть! Жечь! Жечь! Жечь! Жечь!» – бормотал он, мотая всклоченной головой. Потом он исчез так же внезапно, как и появился. «Бесенок!» – воскликнул Карп. «Вот ведь напугал!» Толпа рассмеялась и постепенно разошлась. Демьян и остальные штундисты отправились в хату Кондратия, чтобы подготовиться к вынужденному походу в церковь. Церковь была переполнена. Все ждали чего-то необычного. Дома остались только впавшие в детство древние старики и беспомощные калеки. Когда Галя пришла вместе с родителями, свободного места почти не было. Она не хотела стоять у всех на виду и протолкнулась сквозь толпу в угол, где ее никто не приметит. Ирина встала рядом. «Болтают вот что!» прошептала Ирина. «Штундистов заставят преклонить колени посреди храма и покаяться в своих грехах принародно. Потом отец Паисий изгонит из них бесов. Это будет ужасно. Они станут биться в судорогах, пена со рта пойдет, а когда бесы выйдут, они будут похожи на мертвых мужиков и баб».
2: «Да разве это может быть?» – спросила Галя, сильно встревожившись.
3: «Так дьячок сказал», – продолжала Ирина. «Их поставят на колени и заставят говорить всякие вещи против самих себя. А если заортачатся, священники сожгут их свечами».
2: «Прямо в церкви? Что за вздор?» возмутилась Галя.
3: «Истинная правда!» настаивала Ирина. «Дьячок сам говорил, а он-то знает. А твоего Павла уже хорошенько поколотили. Он в церковь не придет. Убейте, но вашим идолам не поклонюсь, говорит. Ты знаешь, идолами он иконы зовет».
1: У Гали сердце оборвалось. Да, Павел при ней звал их идолами.
2: «Дальше!» – попросила она. «Говори дальше!»
1: Ирина замолчала, увидев, как в церковь входит Панас, и пытается привлечь ее внимание.
3: «Ну вот, он говорит, не буду поклоняться вашим идолам. Они его тащат, а он замер, как камень. Тогда они накинулись на него и поколотили. Ему так досталось от их рук, что он теперь лежит при смерти. Глаз выбит, нога и два ребра сломаны.
2: ты говоришь? Быть не может! Бормотала, охваченная ужасом, Галя.
3: Правда, сказала Ирина. Мне рассказывал крестный Терентий. Он сам вправлял ему ногу и делал примочку на глаз.
1: В этот момент гул голосов в церкви заглушил торжественный и стройный хор. Все затихли. Мужчины и женщины пели тревожный, но все же ликующий гимн. Это штундисты у порядочной процессии входили в церковь со стороны сельской улицы. И новый голос вступал по мере их медленного продвижения. Павел запевал своим ясным и чистым тенором. Староста Савелий тут же вышел в сопровождении своего хромого помощника. Штундисты шли с радостными лицами, будто впереди их ждал некий триумф.
4: «Замолчите, глупцы, безумцы!» – ревел Савелий. «Вы думаете, я потерплю этот вздор? Что за вой вы тут подняли?»
1: «Ты спрашиваешь, как друг или как староста?» Обратилась к нему Ульяна.
4: «Как друг», — ответил он. «Ульяна, я всегда был твоим другом. Послушай, не надо злить отца Паисия и нашего батюшку.
1: Мы хотим показать, что мы не боимся, и нам нечего стыдиться», — ответил Павел.
4: «Тогда я запрещаю вам как староста», — сказал Савелий. «И вы еще хвастаете, что соблюдаете законы! Я запрещаю вам пение и шум!»
1: «Тогда мы должны подчиниться», — сказал неохотно Павел. «Мы обязаны слушаться тебя как старосту».
4: «Если бы вы слушались меня во всем», — сказал удрученно Савелий, «тогда закончились бы все беды. Но вы, еретики, упрямы, как бараны и волы, заходите молча».
1: Прямо перед тем, как пение смолкло, подъехал видавший виды экипаж, из которого вышел старый генерал Нестеров при мундире и наградах. За ним появился сын Валериан. Валериан впервые решил посетить церковь, будучи глубоко заинтересован этим мероприятием против штундистов. В толпе он увидел красивое, воодушевленное лицо Павла.
2: «Боже правый!» – тихо произнес он. «Этот человек потерян для нас! Какая досада!»
1: Перед генералом расступились. И он занял единственное сидячее место в церкви – длинную черную дубовую скамью возле крестной перегородки, отделявшей главный престол, за которую никто не мог зайти, кроме священников. На крестной висело несколько потемневших, выцветших икон, настолько замутненных дымом благовоний, что почти ничего нельзя было разобрать. Старый генерал степенно поклонился им. Но Валериан не подал ни единого знака почтения, так же, как штундисты, вошедшие в церковь сразу за ним. Он встал в углу, откуда ему хорошо были видны все прихожане. Тут собрались в основном селяне, сбившиеся в тесную толпу. Он видел их косматые головы, бесстрастные терпеливые лица, согбенные плечи, будто они всегда носили на себе ярмо. Была почти середина Великого Поста. Женщины, постившиеся усерднее мужчин, были бледны и изможденны. Штундисты, стоявшие группой почти в самой середине храма, выглядели чище и свежее. Они были в будничной одежде, ибо это был один из многочисленных праздников русской церкви, который они не соблюдали, как другие селяне, отмечавшие его ленью и пьянством. Ульяна, стоявшая впереди своих сестер, была одета в черный шелковый платок, обрамлявший ее простое лицо и делавший ее похожей на монашку. Жена Демьяна стояла прямо за ним, держа на руках маленького сына, дитя 15 месяцев от роду, которое едва могло хранить спокойствие.
4: Несколько других штундисток тоже вынуждены были прийти с детьми, поскольку их не с кем было оставить. Сердце Валериана дрогнуло при виде этого скопления народа. Это были сыны и дочери его родной страны, Святой Руси. Обедневшие, невежественные, суеверные, не знавшие свои людские права, живущие и умирающие не намного лучше, чем неразумные твари, среди которых они влачили существование.
3: «Идут!» – воскликнула Ирина Гали, когда появились штундисты. «А вон Павел! Царица небесная! Какой он красавец!»
4: Галя открыла глаза, до этого полуприкрытые, словно в обмороке.
3: «Да! Лицо Павла показалось ей несказанно прекрасным!» Темные локоны волос не спадали на высокий лоб. Глаза полны пламенной храбрости и ликования. Рядом с ним не было равных.
4: Павел огляделся, и Гале показалось, что его взгляд на мгновение задержался на ней. Но она не была уверена, и сердце ее упало.
3: «Он обо мне не думает», — сказала она себе.
4: Она снова почувствовала себя несчастной. Ей было так жаль его, и так хотелось сказать ему об этом. Но он больше не посмотрел в ее сторону. Как только прибыл генерал, началась служба, которую правили вместе отец Паисий и отец Василий. Отец Василий был так взволнован, что сделал несколько ошибок. Он еще не видел столько народу в своем храме. И голова у него пошла кругом. По той же причине дьячок распевал псалмы совершенно не впопад. Это была длинная монотонная служба. Но очень мало кто молился. Даже среди штундистов не молился никто, кроме Ульяны. Она мысленно перенеслась в прошлое, когда мать с отцом привели ее сюда, чтобы молиться Богу и святым. Молитвы святым отложились в ее памяти. Потом она вспомнила время, когда впервые пришла сюда с мужем, а ее маленький сын Павел кланялся вместе с ней, цепляясь за юбку. Это были сладкие дни, но это были дни ее невежества. Она тогда боялась смерти и ужасалась при одной мысли о судном дне. Теперь она уже не боялась. Любовь вытеснила страх. Всемогущий Господь Бог назвал ее своей дочерью, и она, с верой взирая на его незримый лик, восклицала: «Отче!» Она молилась молча, с трепетными устами, прикрыв очи, как не молилась еще никогда. Служба закончилась. Завесу закрыли, и священники отправились в ризницу, чтобы снять расшитое золотом праздничное облачение. Дьячок принес аналой и поставил его перед крестной перегородкой. Через несколько минут появился отец Паисий в рясе и слегка поклонился толпе. Отец Василий с подобострастным лицом решился присесть на одну скамью с генералом. Оба священника были польщены столь сановным присутствием, и отец Паисий решил как следует отличиться. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Прихожане оживились и поддались вперед. Кто-то нервно закашлял, будто собрался говорить. Отец Паисий воодушевленно взывал: «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их! Враги они мне!» Так говорил царь Давид, муж по сердцу Господа. Воззрим же, как Давид обращался с врагами его. Отец Паисий торжественно и размеренно читал отрывки из исторических преданий Ветхого Завета, где описывалось, как пытали и избивали амаликитян, моавитян и жителей других городов, покоренных Давидом. Кто же сегодня эти амаликитяне и моавитяне? Враги Господа. Где они обитают? Я покажу их вам.
1: Он указал на группу штундистов, стоящих посреди всей паствы, и на мгновение в храме нависла напряженная тишина.
4: «Теперь послушаем заповедь Божью», — продолжал Паисий. «Теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». Царь Саул ослушался слова Божия и был смещен с царства. Так неужели наш царь захочет навлечь на себя гнев Божий? Навлечете ли вы на себя несказанные бедствия ради этих врагов его? А теперь я объясню вам, почему они суть враги Господни. Он пустился в толкование штундистской веры, странным образом все исказив, и потом начал обвинять их в большой безнравственности. Ему представилась возможность блеснуть своей ученостью перед генералом и Валерианом. И он начал приводить пространные цитаты отцов церкви, пересыпая их греческими и латинскими фразами. Селяне глядели на него во все глаза. Было ли это заклинанием от бесов, что вселились в штундистов? «Видите, братья мои!» – вещал Паисий, поглаживая длинную бороду и потирая белые руки. «Видите, каким смертельным заблуждением учат эти лжепророки? Это тьма, невежество и ересь!» Православные прихожане сразу ощутили глубокую тьму в своих умах и готовы были поверить его речам. «Что же они делают? Святые иконы, служившие защитой для вас и ваших працев, они ломают их в щепы, кидают в пламя или накрывают ими горшки. Святые просфоры они бросают».
1: Ропот ужаса пронесся по храму. Это православные поняли. Паисий так разгорячился, что забыл о том, что его слушают и образованные люди, и начал громогласно оскорблять штундистов. Поначалу он, правда, приписывал им библейские имена. Иезавелево семя, сыны Ваала, но потом, перейдя на более простую речь, он весьма примитивно стал называть их негодяями, мерзавцами, подлецами и порождениями сатаны. В разгар этой тирады его взгляд упал на генерала и Валериана, явно шокированных его грубостью. Паисий смутился и осекся на полуслове. Он очень высоко ценил мнение образованных людей, а генерал был весьма известным человеком в Ковыльске, где он мог бы нелестно отозваться о его проповеди. Он завершил на довольно слабой ноте, пытаясь угодить всей пастве. Только отец Василий был доволен и даже, можно сказать, безмерно восхищен его словами. Его совиное лицо и маленькие круглые глазки ни на минуту не отвращались от проповедника. Он шевелил губами, будто перекатывал во рту очень вкусный кусочек и при каждом хорошо выбранном тексте или цитате шептал себе: «Умно! Так им, нечестивцам!» «Аминь!» произнес, наконец, Паисий и, снова поклонившись, ушел в ризницу. Закрыв за собой дверь, он упал в кресло и тяжело вздохнул. Он был недоволен своей проповедью. Все закончилось, и возможность была упущена. Только сейчас он вспомнил множество отличных мыслей и фраз, которые сделали бы проповедь действительно красноречивой. Несомненно, это дьявол околдовал его, затуманил его память.
4: Это все из-за присутствия этих проклятых штундистов. Особенно этой старой ведьмы, чье умное лицо так часто попадалось ему на глаза. Паисий был поглощен своими гневными раздумьями и не заметил, что ни отец Василий, ни дьячок не последовали за ним в ризницу. Он сидел в одиночестве, покусывая нижнюю губу и досадуя на неудачу. Паства не разошлась из храма. Произошло нечто непредвиденное. Когда Паисий ушел, селяне начали топтаться в нерешительности.
2: «Неужто это все? Почему он не стал вычитывать штундистов и изгонять из них бесов?» У них не было четкого представления о том, как будет выглядеть такое изгнание, но ждали они все-таки чего-то сверхъестественного. Все, что они увидели, это служба и проповедь. Галя посмотрела через храм, чтобы увидеть Павла. Его лицо на мгновение приняло мертвенно-бледный оттенок. Потом вспыхнуло от скрытой внутренней борьбы. Глаза его зажглись необычным светом. Галя ощутила прилив чувств, вызванный некой естественной или духовной связью между ними. Она растерялась, но страха не было. Ей казалось, она должна совершить то, от чего бежала. Она оробела и задрожала. Павел сделал пару шагов вперед и выкрикнул с неимоверной силой: «Православные! Разрешите говорить с вами!» Галя издала стон. Паства оживилась. Все глаза устремились на Павла Руденко.
4: «Ах ты, лукавый вероотступник!» – воскликнул растерженный отец Василий. «Как мог твой проклятый язык заговорить в храме Божьем?»
2: Валериан вышел из своего угла и обратился к батюшке. «Пусть говорит», – сказал он убедительным тоном. «Мне очень любопытно его выслушать. А вы сможете легко опровергнуть все его слова. К тому же люди скажут, что вы испугались, что вас одолеет в споре штундист», – добавил он вполголоса.
4: «Что-что?» – воскликнул отец Василий. «Я боюсь, что меня одолеет этот неграмотный мужик? Да я лучше...»
2: Он чуть не сказал, что лучше пропишет ему хорошенько батагов, но вовремя вспомнил, с кем имеет дело, и вдруг с неожиданным благоволением произнес:
4: «Отлично, Павел Руденко, можешь говорить, а мы будем тебе внимать. Но, кажется нам, ты слишком молод для учителя или проповедника».
2: Павла не могли остановить никакие враждебные выпадки перед паствой, а уж особенно упрек в молодости. Всего несколько лет прошло с тех пор, как он был мальчишкой. И все про это знали. Его волнение было так велико, что некоторое время он не мог вымолвить ни слова. Вид давно знакомых лиц, обращенных к нему, лишил его дара речи.
3: «Не бойся!» прошептала Ульяна. «Наш Господь сказал, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой».
2: Павел еще больше побледнел и сосредоточился.
4: «Господи, Ты, сделавший немых говорящими, научи, что сказать мне, чтобы не обесчестить Твоего святого имени». Ему казалось, что он произносит эти слова в душе, но бессознательно он произнес их вслух. Волна сочувствия к нему пробежала среди слушателей. Знакомые лица смягчились, его робость прошла. Он поднял голову и заговорил плавно и смело, будто привычно обращался к собранию штундистов.
2: «Братья, — сказал он, — не мне, темному мужику, думать о том, чтобы учить вас. Хочу только сказать несколько слов.
4: о нашей вере, которую сегодня при вас так поносили. Бог вездесущий услышит меня, и Он рассудит, говорю ли я правду». Он замолчал ненадолго, чтобы перевести дух. Толпа расступилась перед ним, и теперь он стоял на последней ступеньке крестной перегородки, на виду у всей паствы. Галя пробилась поближе к нему, одновременно подталкивая вперед Ирину. Она не хотела пропустить ни единого его слова, любого значительного жеста. Сейчас Павел не был робким и стеснительным, которому она могла принести счастье или печаль одной фразой. Это был вожак, пророк, тот, кто сможет повести ее по земле к небесной цели. Его завет был спрятан у нее на груди, и она прижала его к себе, пробираясь ближе к Павлу. «Правда то, — продолжал он, — что мы не почитаем иконы, ибо заповедь Божия ясна. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Мы должны поклоняться Богу, а не человекам. Правда и то, что мы не платим священнику, ибо у нас только один священник, Господь Иисус Христос, который всегда стоит одесную Бога и вступается за нас. Правда, что мы не молимся святым угодникам, мы молимся только Богу, который услышит нас во всяком месте и во всякое время. Святые были такие же люди, как все, и они не вездесущи, как Бог. Правда, что мы не празднуем дни святых ленностью и питьем. Бог говорит, что мы должны чтить один день из семи, 52 дня в году. Но кроме этих суббот, церковь заставляет нас чтить еще более 100 праздников. Правда, что мы не пьем водки, поскольку она лишает людей разума, приносит бедность и пороки. Разрешите мне простыми словами сказать, во что мы верим. Мы верим, что Иисус Христос – Сын Божий, Князь славы, Царь царей и Владыка владык, воистину сошел из своей небесной обители и жил на земле среди нас. Он стал слугой, работником, жил рядом с простыми работными людьми. Почему? Зачем? Не для того, чтобы спасти нас от тяжкого труда, голода или жажды. Нет. Он также часто голодал, томился жаждой, как мы. Не для того, чтобы спасти нас от горя и смерти. Нет. Он плакал, печалился, смущался духом и умер позорной смертью. Он пришел, чтобы спасти нас от наших грехов, чтобы сделать пьяницу трезвым, вора честным. Грех бежит его присутствие. Зависть, ненависть и злоба не могут жить там, где есть он. Гордыня, корысть и себелюбие иссушаются и гибнут там, где царствует Он. О, что за рай был бы на земле, если бы каждый из человеков позволил Господу снять с него все грехи! Горячность и явная искренность, с которой говорил молодой штундист, захватили внимание всех слушателей. Даже отец Василий слушал с серьезным видом. «Наш Господь пришел, — продолжал Павел, — чтобы основать царство любви на земле, новое братство, в котором все люди, от царя на троне до самого несчастного узника в самой ужасной тюрьме, стали бы братьями. Бог — Отец для всех, и в его глазах нет различия между людьми. Мы все его сыны и братья друг другу. Бог есть любовь, и тот, кто живет в любви, живет в Боге, и Бог в нем. Богатый должен делиться своими владениями с бедным, а бедный должен усердно трудиться на богатого. Сильный защитит слабого. Счастливый утешит скорбящего. Молодой позаботится о старом, а старый научит мудрости молодого. Вот Царствие Небесное на земле. И два закона дал нам Иисус Христос, наш Царь. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И второй такой же. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. О, какой рай наступил бы на земле, если бы все люди соблюдали эти законы! Ах, если бы оно было так! Воскликнул восхищенный и сочувствующий голос из толпы. Так и будет! Воскликнул Павел. Неужто Иисус жил напрасно? Неужели Он был оставлен Его апостолами, передан в руки врагов Его, судим неправедно и распят на позорном кресте без всякого смысла? Нет! Царство Его непременно настанет. Воля Божия исполнится на земле так же, как на небесах. Нет! Царство Божие уже пришло. Вы можете войти в Него в сей же день, в сей же час. Христос ждет, чтобы снять ваши грехи с каждого из вас. Протяните руку, и Он приведет вас в свое.

0: Женщины вздыхали, и слезы текли у них по щекам. Мужчины слушали со вниманием. «О, братья мои! Будь на то воля Божья! Я умру за вас!» — воскликнул Павел, простирая к ним руки. Потом, с большим трепетом, очевидным для всех, торжественным, но срывающимся голосом, он возгласил: «Да, я почти желаю, чтобы меня отлучили от Христа вместо моих братьев, родных моих по плоти и крови!» При этих словах паства моментально замолкла. Так ужасно было то, что сорвалось с уст Павла. Так глубоко было впечатление в сердцах тех, кто внимал ему. Ирина рыдала на плече у Гали, но сама Галя не проронила ни слезинки. Она была поглощена, потрясена. Она чувствовала, что переживает острую борьбу в своей душе. Прежняя жизнь отступала от нее, и вернуться к ней вновь было невозможно. Павел раскрывал ее для самой себя, в то же время сам перед ней раскрывался, показывая ей новый мир, нового и живого Бога, которого она до сей поры не знала. Снова молиться святым и казенному божеству вчерашнего дня она уже больше не сможет. Она стояла, как вкопанная, а вместе с ней и вся паства, не спускавшая глаз с Павла, будто ожидая от него чего-то еще. Их бы не удивило, если бы за его словами последовало некое знамение. И тут донесся голос из закрестной перегородки, грубо нарушивший тишину. «Что такое? Здесь православный храм или штундистский молебный дом?» Это был отец Паисий, только что вышедший из ризницы и услышавший последние слова Павла. Звук строгого, жестокого голоса вывел их из оцепенения. Староста Савелий вышел на ступени и вовсе покинул церковь. Несколько стариков последовали за ним. Отец Василий начал неловко оправдываться, объясняя, что ожидал от Павла покаяния, и все очень хотели выслушать его. Паисий даже не взглянул в его сторону, но с нахмуренным и грозным лицом обратился к пастве. Он был так взбешен, что не заметил, как к нему идет генерал с явным нетерпением поговорить. Паисий шел по проходу прямо на Павла, и толпа расступалась перед ним. Штундисты стояли тесной группой. Павел впереди них. Паисий остановился в нескольких шагах от него и пронзил его взглядом, полным презрения и злобы. Его белесые голубые глаза сияли нехорошим огнем. «Отлучен от Христа!» — сказал он тихим, шипящим голосом. «Лучше не скажешь. Отлучен на земле и на небе! В храме самого Бога ты превозносишь свою ересь! Ты ведаешь о наказании?»
1: «Ведаю», — ответил Павел спокойно. «Ведаю и готов все искупить. Вы не сможете обойтись со мной хуже, чем с Лукьяном. А он молился за вас на смертном одре». Страшный гнев охватил Паисия. Он едва мог говорить, но с большим усилием совладал с голосом.
2: «Где староста?»
1: – потребовал он. Панас выступил вперед. «Он вышел из церкви, ваше преподобие, но я позову его назад», – с готовностью предложил он. Через минуту или две он вернулся, и с ним был Савелий. Сельские приставы были все еще в церкви.
2: «Держите этого человека под арестом, пока его не вызовут в епархию», – сказал отец Паисий.
1: Савелий кивнул приставам, и они сразу двинулись к Павлу, машинально готовя ремни. Павел протянул им руки.

0: «Свяжите руки за спиной!» – кричал отец Паисий. «Что? В церкви?» – воскликнул Валериан, выступая к ним. «Отец Паисий, это бесчинство, святотатство! Даже убийцы находили себе убежище в храме!» «Тащите его к паперти, болваны!» – закричал отец Паисий, досадуя на неожиданную помеху. Но в этот момент паства вдруг вся одновременно ринулась к выходу, вынося с собой Валериана, отца Паисия и штундистов. Павел, вовсе не желавший сопротивляться и бежать, отошел к стене и был оттеснен рванувшейся толпой в угол. Он увидел, как к нему пробирается Галя, и на ее лице было решительное, почти суровое выражение, которое он видел в своем сне. «Павел», — сказала она, оказавшись рядом, «разреши мне идти с тобой, куда бы ты ни шел. Я буду верить в твоего Бога, буду с твоими людьми. Мое место рядом с тобой». Павел ничего не смог ответить. Он сжал ее руку в своей, воздел очи к небу, одними губами шепча благодарность Господу. Внезапное смятение, в котором люди выбегали из храма, было вызвано столпом дыма, который поднимался от соломенной крыши хаты старого Шилы. Будь это раннее утро, все знали бы, что это горят дрова в печи, но в такой час, и особенно во время богослужения, никакого дыма из печи быть не могло. Первым дым увидел служка, стоявший возле церковного входа. Он был весьма поражен, заметив сначала словно легкий голубой туман, и потом все больше и больше дыма над хатой Шилы. Он ждал у входа, чтобы оказать знаки почтения генералу и Валериану, когда те будут покидать пределы храма, помочь им сесть в экипаж, и был уже наготове. Он посматривал внутрь церкви, желая, чтобы генерал поторопился. Дым становился гуще и обильнее. Он отбежал на несколько саженей. Ах! Ошибки быть не могло. Дым шел не из трубы, но от крыши навеса для скота позади хаты. Но как человек, привыкший к пристойному поведению в церкви, служка не стал поднимать тревогу. Он осторожно нашел среди паствы Шилу и прошептал ему на ухо, что у него дома пожар. Старик вскричал и выбежал вон. Несколько человек последовали за ним из чистого любопытства. Потом с паперти послышались тревожные крики и вопли. Пожар в селе, смазанными хатами под соломенными крышами, редко ограничивается одним жилищем. Паства вырвалась из храма бурлящим потоком. Сельская улица имела форму тупого угла с храмом в его вершине. Она следовала изгибу реки, протекавшей вдоль, но в более округлом виде. Некоторые из беспорядочно расположенных хат стояли близко к воде, другие чуть подальше. Все они были обособлены, каждая со своим амбаром, дровяным сараем, навесами для скота, большими или малыми, в зависимости от обстоятельств хозяина. Богатство княжей складывалось из простого изобилия скота и зерна. Все жилища были построены из деревянных дранок и глины, а крыши были из сухой соломы. Последние 3 или 4 недели с бескрайних степей дул теплый восточный ветер, иссушая влагу зимних дождей и снегов. Все запеклось, словно в летнюю засуху. Пожар начался в навесе для скота Шилы, всего в нескольких сажен от дома, 9-го по счету от церкви. Ближе всего к церковным воротам стоял домишко, где жили церковный служка и его старый отец Спиридон. Старик стоял у двери, дрожа от слабости и опершись о посох. Он все время твердил, что видел дурачка Авдюшку, который выходил из хлева Шилы, крича: «Жечь! Жечь! Жечь их!» Но на старика никто не обращал внимания. Он впал в детство и лишился памяти. Всех занимал более очевидный факт – бушевал пожар. И никого это не удивляло, ибо у Шилы было полно врагов. Толпа, бежавшая по улице, видела огромный столб дыма, поднимавшийся от сухой соломенной крыши. Потом он внезапно рассеялся, будто все уже выгорело. Крыша рухнула вниз, а над хлевом возникла короткая желтая вспышка. Крик ужаса вырвался у бежавшей толпы, ибо в этот момент вспыхнул огромный столб пламени, который, казалось, достигал неба, вздымая один за другим языки пламени. В соседних хлевах послышалось ржание лошадей и мычание скота.
1: Мы прослушали 10-ю часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, сегодня мы приготовили вам интересный рассказ.
1: Сокровище Герда. Герд Нейман, как называется столица Болгарии? Мальчик с копной светлых волос, сидящий за третьей партой, испуганно вздрогнул и оглянулся на своего товарища. Вокруг царила невероятная тишина. «Доброе утро! Мне кажется, ты неплохо выспался», – попробовал пошутить учитель, некоторое время наблюдавший за Гердом. Приблизившись к ученику, он участливо спросил: «Скажи, мой мальчик, что происходит? Уже несколько недель с тобой творится что-то неладное. Рассеянные ответы, кое-как выполненные домашние задания, нелепые ошибки в классной работе. А сейчас у тебя и вовсе пропал интерес к географии, хотя раньше ты знал ее лучше всех в классе. С тобой явно что-то не так». На смущенного Герда из-под поблескивающих очков смотрели строгие, но при этом добрые глаза учителя. Положив руку мальчику на плечо, он продолжил: «Герд, если у тебя есть трудности, то можешь рассказать о них мне. Приходи в любое время, мы постараемся вместе их разрешить. Но так дальше продолжаться не может». Учитель вернулся к своему столу и продолжал урок. После звонка все ученики мигом выбежали из класса, и только Герд рассеянно складывал свои книги и тетради в портфель. Ему не хотелось никого видеть. Не хотелось, чтобы его донимали расспросами. Не хотелось ни перед кем отчитываться. Да он, наверное, и не смог бы объяснить причину происходящих с ним перемен. А причина была серьезная. Несколько месяцев назад отец Герда лишился прибыльной работы в соседнем городе, так как фирма обанкротилась, и ему пришлось уволиться. Мальчик раньше понятия не имел, что это значит, но за последний месяц он понял. То, что произошло, лишило их счастливой жизни и привело к ужасному настоящему. Теперь отец ездил по окрестным селам, пытаясь продать чистящее средство для полов. Его усилия не приносили желаемых результатов, и всякий раз он возвращался домой все более озабоченным и раздраженным. Нужда росла. Вот уже 4 месяца они жили без полноценного заработка. Настроение в семье было соответствующим. Мать плакала, а отец, видя ее слезы, все больше злился. Герд стиснул зубы. Проблема усложнялась тем, что весной они начали строить дом. Уже залили фундамент, начали возводить стены. И вдруг потеря работы. Разумеется, это обстоятельство не укрылось от жителей села. Когда Герд в минувшее воскресенье проходил мимо стройки, он увидел надпись, сделанную мелом на одной из стен. «Замахнулись, ого-го, да не вышло ничего». Герд тут же стер эти слова, но через 3 дня они появились вновь. «Какое хамство!» – пробормотал он, увидев их. Тут его осенила мысль. «Нам нужны деньги, много денег. Тогда можно будет закрыть рты насмешникам. Но пока я сам смогу что-то заработать, пройдет несколько лет». Мальчик глубоко вздохнул. «Разве удивительно, что в школе у меня ничего не ладится? При таких обстоятельствах учиться просто невозможно. Да еще учитель читает мне нотации и думает, что мои проблемы легко решить. Пусть попробует несколько месяцев прожить без зарплаты». С этими печальными мыслями мальчик вошел в дом. Взглянув на мать, он понял, что та снова плакала. Обед прошел в молчании. Помня замечание учителя, Герд уселся за уроки. В конце концов, в их семье и так достаточно проблем, и он решил не прибавлять к ним еще одну. В случае жалобы учителя, его ожидало бы наказание. Вздыхая, мальчик принялся за математику. Но мысли его были где-то далеко. О, если бы он мог хоть чем-то помочь своим родителям! Вдруг он вспомнил, что недавно услышал потрясающую историю о золотоискателях, которые отправились на Запад Америки, манившись золотом. Один из них нашел крупную жилу и стал баснословно богатым. Герд вздохнул еще глубже. Как же ему хотелось отыскать что-то подобное. Но в Германии золото не добудешь. А может, есть и другие возможности разбогатеть? Ведь в старинных историях часто описываются тайные сокровища, много столетий пролежавшие в земле. Герд вспомнил о развалинах древнего замка на окраине села. Может, в них закрыты ценности, о которых никто ничего не знает? От волнения Герд вскочил со стула и зашагал по комнате. Вот односельчане удивятся, если именно он обнаружит это сокровище. Тогда, наконец, родители избавятся от всех переживаний и смогут выстроить такой дом, что насмешники лопнут от зависти. Размечтавшись о том, как он распорядится драгоценностями, Герт едва не забыл, что еще не завладел ими. Теперь он был абсолютно уверен, что где-то в глубине полуразрушенного замка спрятан клад. Только как его отыскать? В отцовском шкафу есть старинная книга, в которой описана история их местности. Но заходить в кабинет отца Герду запрещалось, а просить книгу он не хотел, так как пришлось бы раскрыть свою тайну. Остается только одно. Герд выглянул в коридор и прислушался. Мать возилась на кухне. Мальчик выскользнул из спальни и прикрыл за собой дверь. Пройдя несколько шагов по коридору, он прикоснулся к дверной ручке отцовского кабинета. Герд точно знал, что отца нет дома. Оказавшись у книжного шкафа, в дверце которого, к счастью, торчал ключ, он взглянул на ряд стоящих там книг. Старинное издание найти было нетрудно. Вот оно, в нижнем ряду. Мальчик взял в руки ценный фолиант и поспешно вышел. Оказавшись в своей комнате, он принялся судорожно листать книгу и увидел сложенный в четверо листок. Это и был план старинного замка. До сих пор развалины интересовали Герда только как место для любимой игры в разбойников. Он часто играл там с ребятами. Сдвинув брови, мальчик с удвоенным усердием принялся разглядывать план. Где же древние рыцари могли зарыть свои сокровища? Во дворе замка? Разумеется, нет. А может, в нижней части башни, где жители скрывались во время обстрелов? Это наиболее вероятно. С этого места и стоит начать раскопки. Но когда? Сегодня уже поздно. А завтра суббота, так что сразу после уроков он сможет отправиться на поиски сокровищ без малейшего подозрения. Для раскопок подойдет небольшая саперная лопата. Ее можно спрятать под курткой. Только бы никто ничего не заметил. Ведь тогда его точно поднимут на смех. Герд посмотрел на часы. Уже половина пятого. Нужно срочно доделать уроки. Через час начнется собрание подростковой группы, которое он не хотел пропустить. Ведь это единственное, что хоть как-то радовало его в последнее время. Руководитель группы, Хорст Фалькнер, был добрым и искренним человеком. С ним было очень приятно общаться. Он интересно проводил подростковое собрание, выбирая такие отрывки священного писания, которые касались юных сердец. Спустя некоторое время Герд уже сидел среди подростков, расположившихся вокруг большого стола. «Откройте свои Библии», – попросил Хорст. Евангелие от Матфея, 13 главу, 44 стих. Тот, кто нашел этот текст, может его прочитать. Герд уже достаточно хорошо ориентировался в Священном Писании, поэтому он быстро нашел нужный отрывок и начал читать. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому...» Заикаясь от волнения, он прервал чтение. «Кажется, я схожу с ума», — подумал он. «Неужели Хорст умеет читать мысли?» Робко подняв голову, Герд встретился взглядом с Хорстом, который удивленно смотрел на него. «Ребята, вы только посмотрите! Герд засыпает прямо во время чтения!» – воскликнул сидящий рядом Франц и продолжил чтение. «Сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Все с интересом посмотрели на руководителя группы, как он разъяснит этот текст. Но Хорст принялся красочно рассказывать историю об искателях сокровищ. Герд слушал его с особым вниманием. Затем руководитель перешел к самому главному. В Библии не сказано, как этот человек распорядился своей находкой. Но в ней сказано о другом сокровище, которое имеет несравненно большую ценность. Это сам Иисус. И кто понял это, приложит все усилия, чтобы приобрести его, даже если для этого придется расстаться со всем, что до сих пор было драгоценным. Библия называет это словом «продать». Это можно сделать и в вашем возрасте. Он на мгновение умолк, а затем объявил домашнее задание. «Поразмышляйте над словами Иисуса. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. А на следующем занятии мы обсудим ваши выводы». После общего пения и молитвы мальчики задумчиво разошлись. Пожимая руку руководителю, Герт на мгновение заколебался. Может, задержаться и рассказать Хорсту обо всем? Но тогда это заметят и рассказать Хорсту обо всем. Но тогда это заметят остальные мальчишки, и в следующий раз, возможно, будут надо мной посмеиваться. Нет, лучше не стоит. Ночью Герту спалось плохо. Размышления о сокровищах не давали ему уснуть. В конце концов он решил: завтра во что бы то ни стало начну раскопки. Уже под утро Герду приснился смутный сон о найденном сокровище, которое у него собирались отнять. В этот момент он проснулся. В школе снова были им недовольны, потому что он плохо выполнил домашнее задание. «На следующей неделе я обязательно поговорю с твоими родителями», – пообещал учитель. «Когда я найду сокровище, пожалуйста», – дерзко сказал про себя Герд. Но при мысли о намерении учителя ему стало не по себе. Раздраженный отец способен на все, даже посадить под домашний арест. Поэтому раскопки нужно произвести как можно скорее. Если он найдет сокровище, до его оценок никому не будет дела. Поспешно заскочив в свою комнату, он взял план замка, затем прокрался в сарай, нашел саперную лопату и постарался уйти незамеченным. Выйдя за пределы села, он облегченно вздохнул и побежал к развалинам. Через полчаса, задыхаясь, он вошел во двор замка, надеясь, что там никого нет. Зрители ему сейчас были совершенно не нужны. Но нет, на скамье, откуда открывался чудесный вид на долину, сидели люди. Герт решил подождать, пока они уйдут. Бросив лопату в кусты, он начал ходить вокруг замка, пока посетители не удалились. Герт ликовал. Наконец-то можно приступить к делу. Он достал лопату и развернул план. Скорее всего, в этом месте стояла башня-убежище, от которой осталась только узкая винтовая лестница, уходящая метров на 10 вниз. Во время игры в разбойников нижняя часть башни служила темницей, правда, не очень любимой теми, кого туда отправляли. Еще бы! Затхлый воздух, скользкий пол, абсолютная темнота. Ха! Если бы эти заключенные знали, что находится под этими стенами! Мысль о том, что здесь спрятаны сокровища, настолько овладела Гердом, что он ничуть не сомневался в этом. Освещая путь фонариком, мальчик стал спускаться вниз. Время от времени он останавливался, прислушивался. Вокруг царила мертвая тишина. Наконец Герд спустился на самое дно. Осмотрев помещение, он пытался определить, в каком месте рыцари могли зарыть клад. Нижняя часть башни была примерно 2,5 метра в диаметре. Герд решил начать раскопки в самом центре и укладывать землю около стен. Он попытался копнуть. Вот невезение. Земля была твердой, как камень. Надо было взять с собой кирку, чтобы хоть как-то разбить почву. Но сейчас уже поздно об этом думать. Пришлось долбить утоптанную землю лопатой. Как же это было трудно. Герду понадобился целый час, чтобы выкопать ямку около 20 сантиметров глубиной и 0,5 метра шириной. Затем

0: дело пошло быстрее. Герд старался изо всех сил. 25 сантиметров, 30, 35. Земля становилась все мягче. «Ну что это?» Лопата вдруг наткнулась на что-то твердое, затем еще раз и еще. «Может, это и есть клад? Драгоценности, хранящиеся в железном сундуке?» Но выкопанное углубление было слишком узким, так что при всем желании ничего нельзя было распознать. Герд судорожно принялся расширять яму. Это заняло еще час. Силы мальчика иссякли. В слабеющем свете фонаря он выбросил наверх последнюю лопату земли и начал скрести по дну ямы. Нет, это был не сундук. Это была обыкновенная каменная плита. Очевидно, он просто-напросто достиг прежней глубины башни. И больше ничего. Никакого сокровища. Это было сокрушительное открытие. Герду хотелось сесть на пол и зарыдать. Все его усилия оказались тщетными. Взяв лопату, он начал медленно подниматься по ступеням. Вырытую яму он закапывать не собирался. Пусть в ней копаются другие искатели приключений. Вдобавок ко всем бедам, его фонарик совсем потух. С большим трудом, буквально на ощупь, Герд продвигался вперед. Вдруг что-то пробежало по ногам. Раз, другой. Крысы, пронеслось у него в голове. Герд в панике бросился наверх. На последнем прыжке он споткнулся, проскочил мимо ступени и, врезавшись головой в стену, отлетел назад. Раздался короткий грохот, и наступила тишина. Придя в себя, Герд со стоном провел рукой по пылающему лбу. «Где он?» Постепенно мальчик восстановил в памяти все, что произошло. Он лежал, раскинувшись поперек ступени винтовой лестницы. Вспомнив о крысах, попытался встать, но, вскрикнув от боли, снова упал. «Как же болела правая нога! Что с ней?» По лбу что-то текло. Герд потрогал голову. Похоже, сильно поранился. С усилием он достал из кармана носовой платок и, как мог, перевязал им голову. По крайней мере, это остановило кровотечение. Затем он ощупал ногу. Лодыжка сильно распухла. Вторая попытка встать оказалась такой же неудачной, как и первая. Боль была просто невыносимой. Герд стиснул зубы, чтобы не расплакаться. «Что же теперь будет?» Никто не знал, куда он ушел, и сегодня сюда, очевидно, уже никто не поднимется. Да и сам замок был расположен в стороне от села. Герд мог только предполагать, как долго он пролежал без сознания. Несколько секунд, минут, часов, и как глубоко он упал. Во всяком случае, дневной свет сюда не проникал. Может, уже давно наступила ночь? Мальчиком овладело отчаяние. Особенно горько было осознавать, что во всем виноват он сам. Но ведь он хотел найти сокровище, чтобы помочь своим родителям. После некоторых раздумий Герд наконец понял. Мысль о сокровище в замке настолько завладела им, что школа, родители и даже Иисус стали для него незначительными, второстепенными. Вспомнив имя Спасителя, Герд невольно вздрогнул. «Нет». Иисус точно не занимает первое место в моей жизни и никогда не занимал. Хорст не зря сказал, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Могу ли я еще прийти к Иисусу? Могу ли просить Его помочь мне? Я нуждаюсь не только в спасении из этой ямы. Прошло время, прежде чем из сердца Герда вырвалась первая в его жизни искренняя молитва. «Господь Иисус! Пусть с поиском сокровищ у меня ничего не вышло, но я отдаю Тебе свое сердце. Помоги мне. Аминь». «Какая глупость поздним вечером взбираться по этим развалинам!» – проворчал доктор Штурсберг. «Если бы не романтический настрой, давно бы уже повернул обратно». «Твое сердце просто не позволило бы сделать это!» – рассмеялся Бернгард Фаллер, заведующий оптовой торговлей в соседнем городе. «С этим замком у тебя связано множество юношеских воспоминаний. Они тебя сюда и влекут». Пройдя через ворота, друзья направились к скамье. На несколько мгновений они остановились, восторженно глядя на расстилающиеся внизу просторы, залитые сиянием восходящей луны. Затем они направились к развалинам внутреннего двора, размеры которого говорили о его прежнем великолепии. «Интересно, уцелела ли еще темница или ее давно засыпало?» – спросил доктор Штурсберг, направляясь к угловой башне. «Ох, как было ужасно, когда...»
1: «Помогите! Помогите!» –
0: вдруг донесся из темницы слабый крик. Доктор Штурсберг невольно отступил назад, многозначительно взглянув на своего друга. «Ты знаешь», – произнес он слегка дрожащим голосом, – «хоть я и практикующий врач, но этот крик может убедить меня в существовании привидений». «Глупости», – успокоил его друг. «Или с нами хотят сыграть глупую шутку, или там действительно кто-то нуждается в помощи».
1: «Помогите! Помогите же!» –
0: вновь донесся голос из глубины. «О, если бы у нас был свет!» – задумчиво произнес Фаллер, заглядывая в отверстие, служившее входом в темницу. «К счастью, врачей он всегда с собой», – улыбаясь, сказал доктор Штурсберг и вытащил из кармана куртки фонарик. Освещая себе путь, друзья начали спускаться вниз. Через несколько минут врач уже наклонился над раненым мальчиком, который, заикаясь, пытался рассказать, что произошло. «Сейчас никаких разговоров», – прервал его доктор. «Об этом поговорим позже. В данный момент меня больше интересует, как нам доставить тебя наверх. Идти сам ты, очевидно, не сможешь». Мальчик попытался встать, но тут же со стоном опустился обратно. «Бернгард, взвали мне мальчика на плечи, а сам иди впереди», – приказал врач другу. Шаг за шагом они начали подниматься. «Наконец-то справились», – вздохнул порядком измотанный доктор, когда они благополучно достигли двора замка. А остаток пути по сравнению с тем, что мы уже преодолели, и вовсе детская забава. «Мы с товарищем возьмемся за руки, а ты, мой мальчик, сядешь на них. Нам осталось пройти всего 500 метров. У подножия холма стоит мой автомобиль». Но все же прошло не менее получаса, прежде чем они доставили Герда в машину. «А теперь, мой друг», – обратился доктор к своему подопечному, – «я бы хотел, чтобы ты в двух словах рассказал о том, что произошло и откуда ты». Герд начал с последнего. «Я живу внизу, в селе. Пожалуйста, отвезите меня туда прямо сейчас. Мои родители наверняка сильно переживают». «Вначале я хочу осмотреть твою ногу», – сказал доктор Штурсберг. «Объясни мне, что тебе понадобилось в этих развалинах?»
1: «Я был в темнице», – заикаясь, пробормотал мальчик.
0: «Это я понял», – сухо промолвил врач. «Ведь именно там мы тебя и нашли. Но что ты там забыл?» Герд молчал. «Ну, ты собираешься признаваться?» Голос доктора звучал несколько угрожающе. Собравшись с мужеством, мальчик ответил.
1: «Я хотел отыскать сокровище».
0: «Что?»
1: «Сокровище».
0: «Хм, и ты его нашел?»
1: «Нет», — ответил Герд и решительно продолжил. «Хотя был уверен, что найду. А на обратном пути у меня потух фонарь, и я упал с лестницы».
0: «Как тебе в голову пришла такая идея?»
1: «Я хотел разбогатеть», – невольно вырвалось у мальчика, и постепенно он рассказал доктору всю историю о том, как его отец остался без работы.
0: И тут впервые за все время в разговор вступил Фаллер. «Как тебя зовут?» Герд назвал свое имя и фамилию. «Мне кажется, я знаком с твоим отцом. Мы довольно тесно сотрудничали с его фирмой, так что я часто вел с ним переговоры. Жаль, что такой специалист остался без работы. Надо подумать, может быть...» Последние слова он пробормотал себе под нос. В это время автомобиль приблизился к селу. Герд указал дорогу к родительскому дому, возле которого доктор Штурсберг остановился и посигналил. Дверь дома тут же отворилась, и выбежавшая оттуда женщина кинулась навстречу доктору, несущему Герда.
1: «Герд! Мама!»
0: «Позвольте», — сказал доктор Штурсберг, — «я отнесу мальчика в дом, а лучше сразу в кровать. Мне нужно его обследовать».
1: «Что с ним?»
0: «На первый взгляд ничего страшного. Главное, что ему сейчас необходимо полный покой». Мать поспешила в дом. Через пару минут Герд уже лежал на своей любимой перине, а доктор Штурсберг осматривал его. Когда же врач вошел в гостиную, он застал своего друга за беседой
1: с господином Нейманом. «Ничего серьезного», – ответил врач на вопрос обеспокоенных родителей. «Рана на голове, легкое сотрясение мозга. На левой ноге растяжение связок. Делать влажные компрессы, 2 недели постельного режима, после этого состояние должно улучшиться. А теперь спокойной ночи». Отклонив благодарность супругов Нейман, доктор вышел из дома в сопровождении друга. Отец с матерью тихо заглянули в комнату больного. Мальчик приподнял голову. «Герт, ты можешь сейчас ничего нам не рассказывать», – с необычной мягкостью произнес отец. «Мы очень рады, что ты снова с нами». «Нет, сегодня мне обязательно нужно освободиться от всего, что меня тревожит», – покачав головой, сказал мальчик. «Вы должны обо всем знать». И он во второй раз за этот вечер рассказал, что с ним произошло, только уже более подробно, чем в первый. «Пожалуйста, простите меня. Я хочу начать новую жизнь», – сказал он в конце и тихо добавил: «С Иисусом Христом». Но родители все же услышали последнее слово. Когда они вошли в гостиную, Макс Нейман подошел к окну и, смотря на освещенную лунным светом улицу, сказал: «Эльза, может, нам обоим стоит сделать то же, что хочет наш мальчик?» Госпожа Нейман ничего не ответила. Подперев голову руками, она сидела на диване. Макс подошел к ней и, присев, нежно взял за руки. «Эльза, милая, давай начнем новую жизнь. В последнее время я так часто грубил тебе. Прости меня». Макс замер, подбирая слова, и по всему было видно, что он сильно волнуется. «Я понял, что деньги занимали слишком важное место в нашей семье, и теперь, когда их не стало, у нас все пошатнулось». После короткой паузы он спросил: «Какие слова Христа так сильно повлияли на Герда?» «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», – тихо ответила супруга. «Какие точные слова!» – задумчиво произнес Макс Нейман. «Какая глубина сокрыта в них! Какое богатство!» И, немного помолчав, добавил: «Эльза, в понедельник я должен явиться в офис господина Фаллера. Он предложил мне работу в своей фирме. Бог не только показал нам новый путь, но и дал выход из наших трудностей».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали изучение первой главы послания апостола Павла к Титу, где Павел говорит о христианской церкви как об организации. Как и во всех остальных произведениях Павла, первая глава этого послания начинается с приветственных слов апостола. Далее идет речь о том, что в хорошей церкви должны быть рукоположены служители, соответствующие определенным требованиям. Прочтем пятый стих. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Среди исследователей существуют расхождения во мнениях по поводу того, были ли в церквях на Крите епископы прежде, и Тит просто рукоположил их, или же епископов не было, и в задачи Тита входило назначить таких служителей. Если справедливо последнее, во что лично я не верю, тогда мне кажется, что в своем выборе Тит руководствовался одобрением церкви, а общины должны были согласиться с решением, которое принял Тит. Однако основной вопрос состоит вовсе не в этом, и вовсе не это должно быть главным вопросом для современных церквей. Дело в том, что в этом отрывке Павел подчеркивает важность особых личных качеств человека, который занимает данную должность в церкви. Апостол приводит конкретные требования, которые должны были предъявляться к людям, занимающим подобные должности. Все это требования, которые предъявлялись к пресвитерам, и их значение мы уже хорошо знаем. Это весьма практичные принципы. Прочтем стихи с 6 по 9. «Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать». Фраза, что служитель должен быть непорочен, вовсе не означает, что человек должен быть совершенен и лишен греха. Эти слова лишь означают, что любое обвинение, которое выдвигается против служителя, не должно соответствовать действительности. Его жизнь должна быть выше всяких упреков. Когда кто-то может указать пальцем на служителя церкви, достоверно и обоснованно обвинив его в нечестности, тогда делу Христа наносится колоссальный урон. И неважно, какими естественными дарами обладает этот человек, если кто-то может сказать о нем что-то подобное, тогда его жизнь не отражает его посвященность Христу, а значит, дело Христа страдает. Поэтому такой человек не может ставиться служителем церкви. Кроме того, служитель должен быть мужем одной жены и детей иметь верных. Основная идея здесь состоит в том, что служитель обязан иметь верных детей. Иными словами, верующих детей. Если человек не может привести к Господу своих собственных детей, он не должен становиться служителем церкви. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Я осознаю, что сегодня во многих прекрасных христианских семьях встречаются дети, которые удалились от Господа и не проявляют никаких следов благочестивого воспитания. При этом их родители могут быть замечательными верующими, создавшими для своих детей прекрасную христианскую обстановку и никак не виновных в том, что их ребенок отвернулся от Христа. Но тем не менее, такие родители не должны становиться служителями в церкви. Как служители церкви, подобные родители могут оказаться перед необходимостью упрекнуть или осудить кого-то из верующих.
И тогда они окажутся в ситуации, когда на них самих могут указать пальцем с такими словами: «Да кто вы, чтобы судить меня? Посмотрите-ка на своего собственного ребенка. Какое право вы имеете говорить мне что-то?» Так что ради блага дела Христа и ради успеха служения служитель церкви должен иметь верующих детей, неукоряемых в распутстве или непокорности, то есть в недостойном или порочном поведении. Вместо этого дети христианских лидеров должны вести жизнь, которая бы прославляла Господа Иисуса и возвещала Его Слово. Еще епископ или пресвитер не должен быть дерзок, то есть своеволен, ибо он является служителем Бога, а также представителем Его людей. Его задача в церкви — искать Божью волю и исполнять ее. Также он не должен быть гневлив или обидчив, и, кроме того, не корыстолюбив, то есть не страдать от жадности. Но самое главное, что есть две задачи, которые должны быть возложены на служителя церкви. Во-первых, он должен уметь наставлять людей, то есть преподавать Слово Бога. А во-вторых, он должен уметь обличать или давать должный ответ еретикам. Мне кажется, что люди, занимающие какое-то служение в церкви, должны иметь соответствующую подготовку по Библии. Однако я хотел бы заметить, что очень важно, чтобы ваше служение не было сосредоточено только на обличении всех и всякого. Есть некоторые пасторы, которых характеризует негативно-обличительное служение, как я его называю. Все, что они делают, это нападают на врагов Евангелия. Не поймите меня неправильно, это тоже весьма важно, но я также уверен, что наше служение должно быть сбалансированным. Старейшина должен уметь наставлять людей на основании Слова Божьего, точно так же, как он должен уметь дать ответ еретикам. Все это должно быть характеристиками любого епископа или пресвитера. И, как мы уже говорили ранее, такие понятия, как епископ и пресвитер, это синонимы. Термин «пресвитер», по-гречески «пресбютерос», относится к самому человеку. Такой человек должен быть зрелой личностью как физически, так и духовно. А епископ, по-гречески «эпископос», являлся управляющим, он управлял церковью. Поэтому данный термин имеет отношение к должности человека. Причем важно понять, что в ранней церкви не было случаев, чтобы только один человек занимал в общине должность епископа или пресвитера. В каждой поместной церкви таких служителей всегда было несколько. Вообще говоря, в отношении пасторов ранней церкви использовалось несколько различных обращений. Во-первых, их называли пресвитерами или старейшинами. Также их называли пасторами, или, что более точно, пастырями. Кроме того, их еще называли епископами или церковноначальниками. И, наконец, этих служителей просто называли служителями. Далее Павел заводит разговор о дурной репутации жителей Крита. Мы должны помнить, что все люди являются грешниками. Все мы братья в том смысле, что все являемся грешниками. Все люди принадлежат вовсе не к братству Бога, ибо это происходит только через рождение свыше и превращение в Божье дитя посредством веры во Христа. Вне всякого сомнения, все мы являемся сынами Адама, и в Адаме все умерли, потому что все мы грешны и порочны. Однако жители Крита имели особенно дурную репутацию. Прочтем 10 и 11 стихи. «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча чему не должно, из постыдной корысти».
Что касается упоминаемых Павлом пустословов, то нужно признать, что есть отдельные христиане, и, возможно, вы знаете некоторых из них, язык которых попросту не способен находиться в состоянии покоя. Этот человек не может молчать даже тогда, когда ему нечего сказать. Однажды мне довелось ездить на машине вместе с одним человеком. В течение всей нашей поездки он непрерывно ворчал и ругался по поводу всего, что только приходило ему в голову. Если кратко подвести итог всему произнесенному им за 2 часа пути, то нужно признать, что это было совершенно пустое сотрясение воздуха. Есть немало таких пустословов. Я не возражаю против здоровой критики или осмысленного веселья, но Павел строго осуждает систематическое словоблудие, не несущее никакой конструктивной сути. Обманщиками Павел называет всех тех людей, которые пытались противостоять его учению, что в особенности относилось к обрезанным. Более того, апостол говорит, что они развращают целые домы, то есть губят и сбивают с пути целые семьи. Это уже было очень серьезно. Вообще, везде, где сегодня сеется слово Бога, сатана пытается вмешаться и оказать свое действие. Он является врагом и всегда сеет свои волчьи тернии среди добрых ростков. Я обнаружил это явление на своем собственном опыте. В свое время мы организовали трансляцию наших передач в одном городе, и это служение оказалось весьма результативным, так что многие пришли ко Христу. Но однажды я случайно выяснил, что сразу же после наших передач радиокомпания стала транслировать лекцию одной секты. В своих передачах эти недоброжелатели пытались каким-то образом скорректировать мои лекции по Библии. Это и есть пример того, как сатана вмешивается в Божье дело. Что-то подобное происходило и на острове Крит, где совершалось великое дело Христа. Но враг также не дремал, и он успешно сеял там свои тернии. Теперь прочтем стихи 12 и 13. «Из них же самих один стих

греческого поэта Эфеминида, который родился на Крите в 659 году до Рождества Христова. Павел говорит: «Критяне всегда лжецы». Это вовсе не означает, что любой человек, живший на Крите, обязательно являлся лжецом. Ведь точно так же представители других наций и народов нередко характеризуют определенными чертами, которые далеко не всегда и не во всех ситуациях соответствуют действительности. Однако в целом репутация жителей Крита состояла в том, что они были лжецами и обманщиками. Но удивительно, что может сделать благодать Бога, и что она сделала среди жителей Крита. Эти люди были лжецами, лентяями и чревоугодниками. Но многие из них обратились ко Христу, и их жизни изменились. Тем не менее, Павел говорит Титу, что из-за прошлого и природных наклонностей христиан, проживавших на Крите, Тит должен был более строго относиться к этим людям по сравнению с другими верующими. Прочтем далее 13 и 14 стихи. «По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины». Говоря об иудейских баснях, Павел говорит не только о законничестве. На основании закона Моисея появилось огромное количество писаний, таких как Талмуд и многое другое. Не могу сказать, что я подробно изучал эти иудейские произведения, поскольку они никогда серьезно не интересовали меня, но с некоторыми из них мне все-таки довелось познакомиться. И там действительно встречаются весьма дикие басни, а также постановления людей, отвращающихся от истины. Господь Иисус упрекал религиозных лидеров своего времени за то, что они добавляют к закону Бога свои собственные предания. И именно об этом говорит здесь Павел. Учение законничества часто включает в себя две составляющих. Во-первых, вас убеждают в том, что вы спасены законом. А затем следует вторая часть законничества, а именно, что вы должны жить по закону. Оба этих учения весьма опасны. Мы спасены по Божьей благодати и на самом деле призваны жить на гораздо более возвышенном уровне, нежели уровень, диктуемый нам 10 заповедями. Бог дал своему народу 10 заповедей, и мне кажется, что эти заповеди действительно должны быть законом современного мира. Когда Бог говорит «не убивай», эти слова предназначены для всех людей, как христиан, так и нехристиан, то есть для всего мира. Однако все те, кто спасены благодатью Бога, получили от Бога наставление для жизни на гораздо более возвышенном уровне, нежели уровень этих заповедей. Прочтем 15 стих. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». Этот стих нередко используется людьми, заявляющими, что если мы спасены по благодати, уже не имеет ровным счетом никакого значения, как именно мы живем. То есть, если мы спасены, мы стали чисты и можем жить так, как угодно нам. Какие-то секты выдумали данное учение, утверждая, что мы можем пребывать во грехе. Правда, они не называют свои поступки грехами. Для них все это не представляет собой ничего дурного. Однако они основывают свои убеждения на том, что для чистых все чисто. Но нужно понять, что все то, о чем пишет здесь Павел, не имеет никакого отношения к вопросам морали. Апостол говорит здесь лишь о законническом отношении к употреблению определенной пищи. В учении многих сект очень часто присутствуют весьма необычные правила по поводу питания. Павел же говорит, что для чистых все чисто. Иными словами,
независимо от того, едите вы какие-то продукты или избегаете их, все это не имеет ровным счетом никакого значения.

очищение. Любая пища является чистой. Если вы предпочитаете употреблять змеиное мясо или любите есть улиток и гусениц, это ваше дело. Что же касается меня, то мое дело воздерживаться от такой пищи по мере возможности. Однако вы можете есть то, что вам угодно, ибо для чистых все чисто. Если же вы не являетесь верующим, никакая диета, которой вы придерживаетесь, никак не скажется на ваших взаимоотношениях с Богом. Никакая диета не спасет вас от вечной погибели. Вы можете употреблять сколько угодно овощей, но они не сделают вас чистым, пока вы не примиритесь с Богом. Сам Господь Иисус сказал, что исходящее из уст и сердца человека оскверняет его. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Все это оскверняет человека, а употребление какой-то пищи не может осквернить его. Как мы читаем в Евангелии от Матфея в 15 главе в стихах с 18 по 20. А теперь прочтем 16 стих. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу». Многие верующие сегодня могут отвергать Бога и фактически отрекаются от Него своим стилем и образом жизни. А также они отвергают слово Бога, хотя на словах могут утверждать обратное. Я знал одного человека, служителя церкви, который повсюду носил с собой Библию, и она была поистине исполинских размеров. Это была настолько тяжелая книга, что даже походка у него со временем изменилась. Все считали его весьма благочестивым христианином. Однако за стенами церкви он имел репутацию не совсем честного человека. Он повсюду носил большую Библию, но на самом деле он очень мало верил в нее. То есть, друзья мои, вы можете отвергать Библию тем, как вы живете, а также вы можете отвергать Бога тем образом жизни, который вы ведете. Более того, если человек говорит, что знает Бога, а делами отрекается от Небесного Отца, то такого Павел называет гнусным, непокорным и неспособным ни к какому доброму делу. Церемонии или ритуалы не могут изменить нечестивого сердца человека. Только слово Бога способно принести в его сердце перемены. И когда сердце изменилось, жизнь человека будет демонстрировать эти перемены. Апостол Павел и апостол Иаков никогда не расходились во взглядах на этот счет. Они оба утверждали, что вера без дел мертва. Спасительная вера производит благочестивую жизнь, ибо, как сказал в свое время Жан Кальвин, спасает одна только вера, но спасительная вера не будет одна. Давайте помнить об этой истине, друзья мои, и пусть она найдет отражение в жизни каждого из нас. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2021 год. Свидетельство. Яков Левин. Молитва глухонемого. Глухонемой бродил среди рядов скамеек в зале железнодорожного вокзала, показывая людям непристойные открытки и предлагая их купить. Он подошел к нам. Мы отрицательно покачали головами, и глухонемой тут же исчез. Мы посмотрели ему вслед, и разговор о нем зашел сам собой. Как такому спастись? Как рассказать ему о милости Господа? Неужели он будет одним из тех, кто никогда не узнает о Голгофской жертве Христа? — думал я. Тогда мы объезжали целый ряд городов Украины, проповедуя благую весть. Двое служителей из нашей команды были уже пожилыми и опытными. Григорий Абрамович Гамм и Андрей Яковлевич Левин. С ними были Николай Зигерт и я. Подошел наш поезд. Мы сели, и поезд тронулся. Неожиданно к нам подошел тот же глухонемой, предлагая прежний товар. У меня по телу прошла дрожь. Господи, не случайно этот человек снова подошел к нам. Дай милость и мудрость как-то рассказать ему о тебе. Глухонемой обвел нас взглядом и посмотрел на свободное место рядом, явно желая присоединиться. Мы жестами пригласили его присесть. Так начался наш разговор без слов. Глухонемой опять протянул нам пачку открыток. Мы попытались ему объяснить, что ведем молитвенную жизнь и грязью не интересуемся. Он удивился, начал плеваться и как-то странно мычать. Видно было, что он таким образом выражал свое негодование. Мы сказали, что необходимо работать, а не продавать такую мерзость. Глухонемой повернулся к Григорию Абрамовичу и спросил его знаками, кем тот работает. Много лет Григорий Абрамович трудился начальником снабжения на предприятии в Воркуте, но теперь работал кочегаром. Он стал изображать, как открывает дверцы, кидает туда лопатой уголь, как горит огонь. Показал на батарею. Глухонемой понятливо закивал головой. Потом объяснялся Андрей Яковлевич. Он легко и быстро представил новому знакомому свою специальность. Делал вид, что вкручивает лампочку. Глухонемой также сообразил, что тот электрик. Николай, чтобы представить свою профессию, развел руки в стороны. Он сделал вид, будто управляет большой машиной, пытаясь объяснить, что работал крановщиком. «Настала моя очередь». «Как ему объяснить то, чем занимаюсь?» — думал я. Приставив пальцы к голове, я показал ему рога, а затем, как кручу хвосты, пытаясь объяснить, что работаю пастухом. Он разразился веселым хохотом. После этого мы спросили его, чем он занимается по жизни. Глухонемой изобразил, как кладет кирпичи и замешивает раствор. Нам стало ясно, что он работал каменщиком. Потом показал, как сдвигается земля, гудит мотор. Поняли, что он работал бульдозеристом. Затем, наклоняясь вниз, сделал вид, будто берет по гвоздю и забивает под скамейку. Догадались, что это обшивка мебели. Потом он жестами объяснил, что у него была жена. Рукой делал изгибы, словно извивалась ползучая змея. Стало ясно, что жена была ему неверна, что с ней остался ребенок. Также у него была старушка-мать, изобразил дряблое лицо. Жила она в маленьком покосившемся домике, но жена, похоже, не разрешала ему помогать матери. Наконец, осмотрев всех нас, он указал на нашу выходную одежду. Потом, сравнивая со своей, он как бы спросил, «А как это так, что вы, будучи простыми людьми, так хорошо одеваетесь?» Мы объяснили, что наши жены не ходят кривыми путями, они проводят жизнь на коленях в молитвах и в воспитании детей, они нам верны, и мы их очень любим. Мы не пьем и не бьем наших жен, как это случалось в его жизни. Глухонемой на это возмутился, пытаясь понять, как это возможно. И тут я решил проверить, поймет ли он самое главное. Я показал ему на небо, пытаясь объяснить, что оттуда снизошел Сын Божий. Он был распят на кресте за всех людей. Наши жены и мы имеем Христа в сердце, поэтому мы счастливы. Затем стал показывать, что каждый человек должен умереть телом, но душа скоро получит у Бога новое вечное тело. Он следил, не отрывая глаз, за каждым моим движением. Разговор продолжался около 2 часов. Наконец он показал на себя, ударяя себя в грудь, он как бы спрашивал, «Есть ли мне спасение?» «Да, есть», — воскликнул я. «Для этого и состоялась наша встреча». И вдруг он застонал. Вопль вырвался из его груди. Он руками поочередно проводил по себе, начиная от подбородка и до пояса, что означало «ваши слова как бальзам для моей души». Я объяснил ему, что мы читаем Библию и научаемся из нее. На это он ответил, что тоже умеет читать, но Библию еще никогда не видел. Он дал нам понять, что нас много, поэтому нам легко верить. А как жить ему одному без общения? И тут Григорий Абрамович достал Новый Завет, который был издан подпольным издательством «Христианин». Затем, написав пожелание и расписавшись, вручил ему книгу. Невозможно передать словами радость глухонемого. Он тут же выкинул все грязные открытки, а потом бережно прижал к груди Новый Завет. Поезд затормозил на нашей станции. Мы вышли. Пока шли, оглядывались назад. Наш новый друг все стоял у окна и то махал нам руками, то проводил по груди, изображая бальзам вечного спасения для души. Встретившись с глухонемым и думая о том, как он узнает о Голгофской жертве и доброй вести спасения, не ожидал, что Бог именно мне поручит рассказать знаками этому человеку путь спасения».
2: Пережитое. Жизнь – свидетельство. Вы когда-нибудь задумывались о событиях вашей жизни, которые, казалось, не имеют никакого смысла? Например, о неожиданных трудностях, о досадных препятствиях или даже об ужасных трагедиях. Когда я смотрю на свое прошлое и настоящее, то вижу события, которые до недавнего времени сбивали меня с толку. Я покаялся 35 лет тому назад и уже 30 лет служу Господу. За все это время у меня, с одной стороны, был относительно стабильный успех в служении и реальные плоды. Например, на юге Израиля родилась церковь «Цветы пустыни». Мы открыли евангелизационный центр в Тель-Авиве для наркоманов и бездомных, а в Беэр-Шеве – реабилитационный центр для наркозависимых, также женский приют для жертв насилия и жестокого обращения. С другой стороны, все эти годы в личной жизни я постоянно сталкивался с тяжелыми обстоятельствами. Наш единственный сын с раннего детства страдал прогрессирующей мышечной дистрофией и умер в 18-летнем возрасте. Спустя несколько лет у моей жены Ольги появились острые боли в позвоночнике, которые превратили ее, молодую и энергичную женщину, в инвалида. В октябре прошлого года она решилась на операцию, которая прошла успешно. Тогда, впервые за последние 4 года, мы начали было надеяться на улучшение, но случилось так, что через 3 недели после операции она споткнулась и упала, получив перелом лодыжки, что существенно замедлило ее выздоровление. Эти события оказались мне кусочками мозаики, которые никак не складывались в единую картину. Я старался изо всех сил строить и развивать служение, но из-за напастей, свалившихся на мою семью, меня не покидало ощущение, что я словно двигаюсь с включенным ручным тормозом. Я тратил много времени и сил на преодоление этих бед, вместо того, чтобы полностью отдавать себя служению Господу. Как же это все было нелогично! Но что я мог сделать? Просто знал, что должен оставаться верным Богу, продолжая служить Ему, несмотря ни на что, и утешая себя мыслью, что когда-нибудь на небесах узнаю все ответы. И вот однажды мне в голову пришли слова Иисуса: «Вы будете мне свидетелями». Я всегда понимал их только в том смысле, что мы должны свидетельствовать перед другими людьми о нашем Спасителе и Его благой вести. Но потом понял, что сама наша жизнь является свидетельством о Нем, со всеми ее взлетами и падениями, победами и неудачами, трудностями и успехами. В Слове Божьем говорится, что все мы бежим на ристалище, и каждый из нас проходит свой путь, чтобы в конечном итоге присоединиться к великому облаку свидетелей с уникальным личным свидетельством, которое Господь выбрал для нас и доверил нам. Помните, что не Петр, а сам Иисус избрал, какой смертью Петр прославит Бога. В 11 главе послания к евреям читаем о Божьих свидетельствах, героях веры. Они были чудесным образом спасены от гибели, другие много страдали или даже трагически погибли, но жизнь каждого является драгоценным и впечатляющим свидетельством о Господе. Так в чем же логика моей жизни? Какое свидетельство о моем Боге и Спасителе несу я? Я верю, что моя жизнь демонстрирует, что великий и всемогущий Господь может подарить и доверить большие проекты и плодотворное служение любому покаявшемуся грешнику, даже простому человеку вроде меня, который не является ни особо одаренным лидером, ни глубоким богословом, ни очень энергичным человеком, и который, помимо всего прочего, так сильно ограничен обстоятельствами личной жизни. Я верю, что именно это и есть то свидетельство, которое Господь избрал для меня, чтобы я мог его прославить. И это простое откровение принесло, наконец, мир в мои мысли и очень ободрило мое сердце. Это то, чем я хотел поделиться с вами. Пусть Бог благословит и сохранит вас, дорогие братья и сестры. Пусть Он поможет всем нам быть Его мощным свидетельством, свидетельством Его любви, благодати и всемогущества. С вами во Христе Борис и Ольга Бикас. Постскриптум. Если вы желаете ближе познакомиться с нашим служением, посетите наш сайт avivministry.com.
1: Из нашей истории. Владимир Марцинковский. Цирк Буша. Рассказ очевидца. Это было 18 ноября 1925 года. Огромный амфитеатр знаменитого берлинского цирка Буша на 6 тысяч мест доверху наполнен народом. Что же привлекло сюда этих берлинцев, избалованных различными зрелищами? Будет здесь выступать знаменитый клоун, своими шутками развлекая толпу? Или акробат, рискуя жизнью, будет плясать на туго натянутом канате? Или танцовщицы изяществом движений будут пленять жадные взоры? Нет. Сегодня здесь, как в древнеримском цирке Колизея, выступают христиане. Сегодня будет дана битва дьяволу и его ангелам. Трубные звуки оркестра тревожат, зовут, возбуждают. На эстраде реют красно-синие знамена, там сидят исповедники Христа из разных стран, тут и чернокожие, и желтокожие. Среди них выделяется фигура беловолосого старца. Это генерал армии спасения Брамвель Бут, сын известного Уильяма Бута, основателя армии спасения. Высокого роста, несколько тучный, напоминающий Кутузова. Сидящие на эстраде встают для молитвы. Да, здесь, в цирке, в центре грешного Берлина, произносится молитва. Люди мирские привыкли храм превращать в театр и дом молитвы в вертеп разбойников. А слуги Божьи стремятся театр превратить в храм и торжище мира сего вместо молитвы. Произносится простая задушевная молитва о благословении собрания и ниспослании благодати. Поют гимн под аккомпанемент оркестра. Проповедники выступают один за другим с кратким словом. Тут и чернокожий, и немец, и индус свидетельствуют о любви Божьей, о великой силе Христа, которая преобразила их жизнь. В конце выступает с речью старик Бут. На нем простая тужурка военного образца, как и на всех солдатах армии спасения. На груди вышит знак «Кровь и огонь» – символ служения армии. Кровь Иисуса Христа очищает от греха, огонь Святого Духа возрождает к новой жизни. Старец говорит просто, задушевно, как отец детям. В его словах, проникнутых состраданием, грешнику слышатся слезы. На примерах он показывает, как под бременем греха гибнет человек. С глубокой верой он свидетельствует о Боге, который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, Иоанна 3:16. Старец призывает принять Христа сейчас, в этот вечер. Кто сейчас согласен открыто прийти к Христу как к Спасителю, упасть к Его ногам, тот пусть выйдет вперед к скамье покаяния. Тысячная толпа слушает с затаенным дыханием. Вызов брошен в эту мирскую нарядную толпу. Каждый из слушателей в душе осознает правду только что сказанных слов и о том, что он гибнет под тяжестью греха, и о том, что нуждается в Спасителе. Но кто будет так мужественен, чтобы публично продемонстрировать эти две истины через покаяние и веру, открыто исповедав Христа? Кто сбросит с себя иго общественного мнения и под прицелом этих тысяч глаз пройдет вперед? Тишина. Никто не двигается. «Вот никто и не выходит», — с оттенком злорадства говорит, наклоняясь к моему уху, знакомый из России, окончивший там духовную академию. Он свысока наблюдает за этим евангелизационным мероприятием. В цирке тихо. Старец еще и еще раз повторяет свой призыв, аргументируя его новыми примерами и доводами. Он хочет убедить людей выйти вперед, ведь, несомненно, среди собравшихся есть люди, утопающие в грехах. Неужели ему ограничиться только тем, чтобы из лодки пожать им руки? Буд с тихой настойчивостью продолжает призывать. «Примиритесь с Богом через Христа. Он, невинный страдалец, не постыдился пойти к позорному столбу за тебя, за твой грех». И вот с дальних верхних рядов двинулась фигура. Она медленно пошла по ступеням вниз. Тысячи взоров следят за ней. Это молодая цветущая девушка с двумя тяжелыми белокурыми косами. Она подошла к скамье, стоявшей впереди, и опустилась на колени, склонив голову на руки. К ней приблизилась одна из сестер армии спасения в темном платье, в традиционной широкополой шляпе с темно-красной лентой, и, склонившись рядом, шепотом что-то говорила. Они тихо помолились. Вслед за девушкой двинулись другие, мужчины и женщины. Лед тронулся, ряды дрогнули. Здесь и там можно было видеть людей, идущих вниз к скамье покаяния. Шли молодые и старые, женщины и мужчины, штатские и военные, преимущественно молодежь. Вот идет женщина с девочкой, очевидно, с дочуркой. Обе преклоняют колени у скамьи. Публика утирает слезы. Солдаты армии спасения присоединяются к тем, кто склонился у скамьи. Сестры, спасенки, подходят к женщинам, а братья, спасенцы, к мужчинам. Они тихо объясняют, что значит уверовать в Иисуса Христа. «Какое служение любви! Они словно ангелы благой вести», — сказал мой сосед, тоже из православных. Было несколько случаев, когда обращенные девушки спускались к скамье покаяния вторично, но уже со своими подругами. Они молились вместе с ними вместо сестер армии спасения, тут же исполняя великий завет армии «Спасен, чтобы спасать». На эстраде выступают с речами христиане. Временами играет оркестр, раздаются гимны, солдаты армии спасения рассыпались по рядам. Они распространяют духовную литературу, беседуют с людьми, призывая их не откладывать великое решение отдать себя Христу. Одна сестра, сидящая около меня, говорит кому-то: «Не хотите ли и вы сегодня сделаться чадом Божьим?» Говорит она тихо и ласково, даже старый генерал ходит среди публики, беседуя с людьми. Новообращенные от скамьи покаяния идут через эстраду в особую комнату. Там с ними общаются, записывают адреса, чтобы иметь связь. В конце собрания один из офицеров армии спасения объявляет, что в этот вечер пришли к Христу около 200 человек. Гимны молитвы и гимны благодарения и славословия Творцу заключают собрание. Мы выходим на улицу. Не спит ночной Берлин. Притоны соблазна манят в свои сети, веселая музыка доносится из ночных баров, там балом правит сатана. Но сегодня на эти улицы вышли 200 человек, которые искуплены от власти греха любовью Христа и вооружены светильником и мечом Духа с песнью ликования в сердце. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, слава и держава во веки веков. Хвала тем, кто самоотверженно несет благую весть избавления в гущу людскую, гибнущим бессмертным душам. Хвала также тем, кто откликается на призыв Христа и, пренебрегая презрением мира, открыто признает себя грешником и приходит к Спасителю, не откладывая решение отдать себя навеки Богу. Ведь для этого мы и пришли в мир. А ты, читающий эти строки, почему медлишь? Чего еще ждешь? Какого откровения? Зачем прячешь ты под маской сомнения клеймо порока? Приди к Христу, призови имя Его, предай себя тому, кто один знает путь жизни. Он сам этот путь, путь к Отцу, в дом Отчий. Он сам зовет тебя.
3: Письма читателей. Все вовремя. Сердечно благодарю вас за присланные журналы и наставления в любви. Слава Господу нашему Иисусу Христу, что Он дает нам жизнь в Духе Святом и радость, которую никто не может у нас отнять. Журналы ваши люблю и выписываю давно. А тропинку сейчас выписываю для соседей. Мои внуки выросли. Родилась я на Кавказе, на хуторе Дружба Ставропольского края. Родители мои были христианами-баптистами. У нас была большая семья. Папу за веру евангельскую сослали в Сибирь, как и многих служителей в то нелегкое время. Старший брат служил тогда на Востоке командиром воинской части. Он забрал нас в свою семью, очень нас любил. Переезжали мы с ним туда, куда его переводили по службе. Я работала, училась в вечерней школе. Вспоминаю, как мы с мамой часто ездили на собрания. В 19 лет я заключила завет с Господом. В 21 год вышла замуж за православного парня, с которым вместе работала. У нас родился сын, а спустя 15 лет родилась дочь. Прожили мы вместе со свекровью и ее родителями дружно все годы. Печаль и радость переносили вместе. Свекровь приняла крещение по вере, ее отец со слезами покаялся в грехах перед Богом. Муж после 43 лет совместной жизни начал читать Новый Завет, посещать богослужения, но крещение принять не успел. Дочь заключила завет с Господом. Сын тоже начал читать Библию, молиться, хотел примириться с Господом, но случилось несчастье. Его сбила машина. В тот день была метель, и удар по спине оказался смертельным. Сыну был 51 год. Как пережить такое горе? Я шла туда, куда сын Сережа ходил, плакала и молилась. «Господь Иисус, Ты ушел домой в 33 года». А я все время думаю о своем сыне, хотя знаю, что не верну его, но не могу утешиться. Прошу тебя, позволь мне думать о тебе. И он позволил. Я не поэтесса, но написала стихотворение «Позволь мне думать о тебе». Потом еще. Господь не оставляет никогда. Он лучший утешитель. Примеров тому множество. Вспоминаю, как меня вызвали в горком партии за веру. Прихожу домой, а меня телеграмма ждет из Владикавказа от брата осетина Андрея Евстафьевича Такаева. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Луки 2.10. И письмо из Алматы от нашего пресвитера Евстратенко Алексея Тимофеевича. «Как дивно Господь укреплял меня!» В другой раз, проходя большие испытания веры, я получила очередной номер журнала «Вера и жизнь», в котором были опубликованы статьи о верности Божьей. Подкрепление от Господа пришло своевременно и укрепило мою веру. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем». Галатам 6.9. Не могу не написать об одном христианине, с которым довелось познакомиться. Наша церковь ЕХБ находится в Белогорске Амурской области. Недалеко от нас находилась воинская часть. Раньше многие солдаты приходили на богослужение в наш дом молитвы. Так однажды к нам пришел солдатик Петр Итекьев, скромный паренек невысокого роста. «Божий одуванчик» — так прозвали его в воинской части. Петра, Коряка по национальности, призвали на службу из Магаданской области. Познакомившись с ним поближе, я попросила его рассказать о том, как он уверовал в Иисуса Христа. Петя рассказал, как еще мальчишкой поехал в Магадан. Он впервые попал в большой город, и у него разбежались глаза от увиденного. Кругом люди, магазины. Мальчик не удержался от соблазна и украл что-то. Думал, никто не заметит. Но его сразу же заметили сотрудники милиции. Он бросился бежать, милиционеры за ним. От страха Петя забежал в какой-то магазин и стал озираться по сторонам, не зная, куда скрыться. Один мужчина, увидев его испуганный вид, подошел к нему и спокойно, но очень убедительно сказал: «Не бойся, я помогу тебе». Он не стал осуждать мальчика, а привел к себе домой, где его хорошо приняли и накормили. Этот человек оказался пресвитером церкви ЕХБ. Он рассказал Пете о подвиге Христа, о том, что он пострадал из-за его грехи. Мальчик слушал его и верил каждому его слову. Он раскаялся во всех своих грехах и позже заключил завет с Господом через водное крещение. Петя стал первым корякским баптистом. А когда пришло время, его призвали в армию. Так он оказался в Белогорске. Однажды Петя пришел ко мне домой. Он еле стоял на ногах. У него был сильный кашель и высокая температура. Оказывается, его часть перевели, а его и еще одного солдата пока оставили в городе. Сказал, что не знает, когда за ним приедут. Я дала Пете лекарства, напоила чаем и уложила на диван. И тут приходит ко мне старший лейтенант из особого отдела и говорит: «Я на вас в суд подам за укрывательство дезертира». Я ему спокойно отвечаю: «Хорошо, подавайте в суд. А я расскажу, как вы обращаетесь с солдатами. Что вы всю часть перевели в село Екатеринославку, а двух солдат оставили охранять бочки в подвальном помещении без отопления при 40-градусном морозе. Парнишка еле дошел до меня». Лейтенант быстренько так ретировался. Петя, слава богу, поправился, и его перевели в часть. После демобилизации он зашел к нам попрощаться. Прошло с того времени уже 32 года. Я часто вспоминала его и молилась о нем. А не так давно, после окончания служения, к нам в церковь вошли двое незнакомых мужчин и спросили, есть ли в церкви сестра из поселка Пятый Километр. Я подхожу к ним и говорю: «Я с Пятого Километра». Один из них, широко улыбнувшись, спросил: «Вы не узнаете меня? Это я, Петр. Служил когда-то здесь. Божий одуванчик, Петя?» Моей радости не было предела. «Я самый. Помню ваше пуховое одеяло», — засмеялся он. Мы еще долго с ним говорили и благодарили Господа. Петя приехал с женой Мариной и сынишкой. У них 9 детей. Петя работает, а в церкви занимается молодежным служением. Слава Богу за его детей из разных племен и языков. К письму прилагаю фотографию. На ней Петр с женой Мариной и я, Надежда. Примите сердечный привет от нашей церкви. Надежда Мельничук, Амурская область.
2: Живите так, как будто Христос умер вчера, воскрес сегодня, а возвратится завтра. Мартин Лютер.

0: Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!
1: Лермонтов, Глинка. Размышления классиков о молитве.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Главная мудрость. Приобретай мудрость. И всем имением Твоим приобретай разум. Книга притчи Соломоновых, 4 глава, 7 стих. Есть у Льва Николаевича Толстого рассказ о том, как у купца было два сына. Старший был любимцем отца, и все свое наследство отец решил отдать ему. Мать жалела младшего сына и просила мужа не объявлять до времени сыновьям, как разделят наследство. Купец послушался и не объявил своего решения. Однажды мать сидела у окна и плакала. К окну подошел странник и спросил ее, о чем она плачет. Она ответила, «Как мне не плакать? Оба сына мне одинаково дороги, а отец хочет одному сыну все отдать, а другому ничего не оставить. Я не знаю, как помочь горю». Странник сказал, «Твоему горю легко помочь. Пойди объяви сыновьям, что старшему достанется все богатство, а меньшему – ничего, и у них будет поровну». Младший сын, как только узнал, что у него ничего не будет, уехал в другие страны и выучился мастерству и наукам, а старший жил при отце и ничему не учился, зная, что будет богат. По смерти отца старший, ничего не имея делать, скоро прожил отцовское имение и обеднел. Младший же, имея опыт, знания и мудрость, начал усердно трудиться и разбогател. Блажен человек, который знает свое настоящее положение, ибо тогда он может найти выход из такого, если оно худо. Горе же человеку, не знающему и ленивому, он попадет в беду. Приобретай мудрость, приобретай разум, не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Притчи, 4 глава, 5-6 стихи. Истинная мудрость от Бога. Он дает человеку сердце разумное, чтобы различать, что добро и что зло. Мудрость для души тоже что здоровье для тела. Истина, христианская мудрость в том, чтобы побеждать природное злонравие, то есть гордость, гнев, злобу, зависть, ненависть, нечистоплотность, скупость, невоздержание и прочее, и следовать примеру святого жития Иисуса Христа, кротости и прочим его прекрасным божественным добродетелям.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Чтобы ангелы стали друзьями. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истинное? Евангелие от Луки, 16 глава, с 9 по 11 стихи. После обеда Саша с мамой уселись поудобнее в детской комнате, и мама прочитала ему 16 главу Евангелия от Луки, а потом объяснила прочитанное. «Здесь, на земле, мы всего лишь управители. Богатство, которое здесь названо неправедным, дано нам во временное пользование. Но если мы неправильно будем распоряжаться доверенным нам на время, разве можно будет доверить нам вечные сокровища, приготовленные на небе для спасенных? Поэтому Иисус советует нам, как пользоваться всем тем, что мы имеем на земле». «А как это сделать, мама?» – спросил Саша. «Ангелы любят служить другим. Они постоянно с удовольствием служат нам, людям, своим могуществом, а также мудростью, любовью, милосердием».
2: «Подожди, подожди, мамочка, я догадался!» — громко заговорил Саша, перебивая маму. «Если мы будем поступать так же, то ангелы будут нашими друзьями».
1: «Правильно. Каждое наше доброе дело, дружеское слово, сострадательный взгляд – все это вклады в небесную сокровищницу. Ангелы тщательно отмечают каждый наш вклад. И однажды, когда наша земля не сможет больше терпеть беззаконие человечества, ангелы с удовольствием примут нас в небесные обители».
2: «Вот это да! Значит, ангелы помогают мне собирать клад на небе? Действительно, это гораздо привлекательнее нашей с мальчишками затеи. А сколько возможностей! Мама, а можно мы с ребятами завтра отремонтируем изгородь в нашем палисаднике?»
1: «Конечно, все жильцы от души скажут вам спасибо. Только не стесняйтесь советоваться со старшими, чтобы работу выполнить наилучшим образом», — сказала мама. «Ребята, а вы хотите, чтобы ангел

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил.

Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

песнь веры. Пойте Богу нашему имя Ему, судья вдов. Книга Псалтирь, 67 глава, 5 и 6 стихи. Пойте хвалу Господу нашему, всю славу Богу. Почему? Кроме всего прочего, прославляйте Его за то, что Он судья вдов. Вдовство – это не то, о чем нам приятно думать. Но так бывает, что супруга часто переживает своего супруга. Вдов примерно в 4 раза больше, чем вдовцов. Но дело в том, что Бог заботится о вдовах. Он заботится об их нуждах. Он избавляет их от опасности. Он хранит их от несправедливости. Божья защита вдов – это одно из многих важных известий, содержавшихся в великолепном 67-м псалме царя Давида. Это гимн, который указывает на полное торжество израильского Бога и его народа. Царь Давид использует 6 разных имен для Бога – Бог, Господь, шествующий на небесах, Всемогущий, Господь Вседержитель и Бог Израилев. И прославление и восхваление изливается из его сердца, разума, когда он превозносит всемогущего царя. Но за что же Давид славит Бога? И за что мы с вами можем славить его? Об этом нам говорит 67-й псалом. «Славьте его за суд над беззаконными». Наш Бог невидим, но Он вовсе не бездействует. Он проявляет Себя, наказывая своих врагов и разгоняя их, а своих людей Он бережет, защищает и спасает. Славьте Его за заботу о беспомощных. Бог заботится о тех, кто потерял свои семьи, особенно о сиротах и вдовах. Он милосердно одиноких вводит в дом. Славьте Его за постоянные благодеяния. Бог, который постоянно трудится в наших жизнях, всегда поддерживает нас своей самодостаточной заботой, неустанно, взваливая, беря на себя наш груз, дает нам побеждать день за днем. Итак, в каком бы положении вы ни оказались сегодня, почему бы вам не воспеть песнь прославления, песнь веры в Бога? Несмотря на все ваши трудности, доверьтесь Господу, в подходящее время Он выполнит все свои обещания. Бог – вездесущий помощник в каждом ежедневном испытании. Он благословляет и бережет свой народ. Если вы одиноки, нуждаетесь, испытываете лишения или потери, надейтесь на Господа Бога, утешающего и озаботящегося о вдовах, заключенных, сиротах и всех тех, которые в чем-либо нуждаются. Давайте же вместе восславим Его.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Я глаза поднимаю в небо. Я знаю, Спаситель мой там. Он даст мне в достатке питье и хлеба. Он внемлет всегда моим нуждам, мольбам. Я знаю, Он даст мне терпенье, когда мне так не хватает Его. Он даст также благословенье, надежда и помощь лишь вся на Него. Я знаю, Господь даст мне силы, когда трудно мне путь свой идти, когда трудности мне непосильны, Он поможет мне все их нести. Я знаю, Господь, Ты со мною, никогда не оставишь меня. И в трудности, в счастье и в горе всегда положиться могу на Тебя. Я глаза свои поднимаю в небо, и трепещет сердце мое. Говорю Тебе я спасибо, что ждешь там дитя Ты свое. Там будем с Тобою мы вместе, там будут все, кто спасен. Там будем петь все мы песни, там навек сатана побежден. Придет это время, я знаю, возьмешь Ты меня в небеса. Господь, я жду, верю, желаю с Тобой, Иисус, там быть навсегда. Я глаза поднимаю в небо. Я знаю, Спаситель мой там. Он даст мне в достатке питье и хлеба. Он внемлет всегда моим нуждам, мольбам. Я глаза поднимаю в небо, и трепещет сердце мое.

Взгляни на небо, в вышине небесной, вдали от горя, боли и скорбей, есть место вечной радости спасенных, где век не будет ночи и теней. Там в дивном царстве, славой озаренный, великий Бог все новое творит. Для тех, кто Агнца кровью спасенный, для тех, кто мир греховный победит, не будет там ни плача и ни вопля, сам Бог отрет с очей твоих слезу, и все земные бури и страдания забудем там, воспев Ему хвалу. И пусть порою труден путь тернистый, и чаша слез и горечи полна, нам лучший мир пошлет Спаситель вскоре, и этот мир – небесная страна. Там Иисус во славе пребывает и ждет своих искупленных детей. Там все в небесном золоте сверкает. Там встретим своих близких и друзей. Взгляни на небо, в вышине небесной Спаситель ждет искупленных детей, чтоб дать им отдых после жизни трудной. Ты только веры не оставь своей. Аминь.

0: Небо – короткое слово, но сколько скрываешь ты тайн. Порой ты бываешь суровым, порой я в тебе вижу рай. Меня каждый миг привлекаешь безмерной своей красотой, и мне каждый раз открываешь уроки для жизни земной.
1: Как книга, учебник нестрогий, ты учишь меня каждый раз, и мне открываешь ты Бога и в трудный, и в радостный час. Когда тебя тучи покроют и спрячут простор голубой, гром грянет, и ветры завоют, и молния вспыхнет стрелой.
0: Я сердцем своим замираю, всю немощь свою сознаю, пред Богом колени склоняю, Творцу песнь хваленья пою. Когда жизни бури, невзгоды настигнут, накроют меня, поднимут сомнения воды, чтоб вера ослабла моя.
1: Я знаю, за тучами мрака скрываются солнца лучи, уходит сознание страха, молитва из сердца звучит. Когда ты заплачешь слезами дождинок земле жизнь даря, я слово Христа вспоминаю, оно оживляет меня.
0: Когда расступаются тучи, давая простор синеве, и первый пробившийся лучик подарит улыбку земле. Пред взором природа предстанет, омытая щедрым дождем, и сердце в восторге воспрянет, ликуя пред щедрым Творцом.
1: Мой разум тогда размышляет о вечной Христовой любви. За грех мой Спаситель, страдая, омыл мое сердце в крови. Он смертью своей мне дорогу навеки на небо открыл. Там в вечности буду я с Богом жить свято в тени Его крыл.
0: Когда ночь на землю ложится, неся тишину и покой, и звездами лик Твой искрится, в восторге любуюсь Тобой. Сверкающих звезд мириады, кто может их все перечесть? И сердце спасенное радо, что в Библии может прочесть.
1: О том, что Творец всего мира нам столько всего обещал. Слова эти неисчислимы, что Бог еще даст и что дал. И в этих святых изречениях Бог неоднократно сказал, что примет нас в небо селение и путь нам туда указал.
0: Прекрасное синее небо, к тебе устремляюсь душой, и после борьбы и победы приду я на небо домой.

Как часто манит небо синевой, тот блеск настолько чистый, белоснежный, своею восхищая красотой, напоминает город безмятежный. Влечет нас небо, хочется забыть о бедах всех, проблемах и тревогах, покой и мир найти, без страха жить, увидеться с прекрасным, вечным Богом. Так хочется растаять в небесах, в лазури легкой, нежной, необъятной, сквозь них увидеть Господа глаза, сияющие так невероятно, почувствовать, что рядом Бог, Отец, склонился, выслушал и вновь ответил: Вселенной Царь, Создатель и Творец, с небесной высоты меня заметил. Что человек, что помнишь, Боже, ты меня, имея в своей власти звезды, небо, своим величием и могуществом маня, заботишься о мне, питаешь хлебом, лучами согреваешь, бережешь, дождь посылаешь и хранишь от зноя, проблемами моими ты живешь. За что, мой Боже? Пред тобою кто я? Я недостойна даже взгляда твоего и жертвы той, что за меня пролилась. Прости, что грязь со сердца моего гвоздям голгофским в твои руки вбилась. В те руки, что простерты, чтоб обнять, чтоб сохранить меня от всех несчастий. Так страшно мне все это осознать, что жизнью ты платил за мое счастье. Не существует в мире нужных слов, чтоб благодарность выразить, Спаситель, мой добрый Иисус, спасибо за любовь, прими хвалу от сердца, Искупитель. Аминь. Слава Богу.

Посмотри на небо, там, вдали небесной, далеко от горя, боли и скорбей, в недостигших сферах нам и неизвестных, город есть прекрасный для земных людей. Озаренный славой в неприступном свете, Бог для всех спасенных новое творит. Он для нас, пришельцев, с голубой планеты град построил вечный, чтоб могли в нем жить. Там не будет плача, там не будет вопля, Бог отрет слезинки, что текли из глаз. Обретет страдалец там нетленный облик, превратятся слезы неземной алмаз. Город тот небесный в золоте сверкает, жемчуг и бриллианты не в цену земным. Там у врат небесных Бог нас ожидает, где навеки в славе мы прибудем с Ним.

и сказал мне: «Совершилось! Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Откровение 21:6. А я верю, что путь наш в небо, и от этого дух мой поет. Сам Спаситель нас всех ожидает у жемчужных небесных ворот, где на улицах чистое золото, как прозрачное чудо-стекло. Ну а стены из всех драгоценностей и от славы Господней светло. Все спасенные им освящаются, и цари ему честь воздают. Только те, кто вписаны в книгу, беспрепятственно путь свой ведут. Ну а дальше река живая, древо жизни, престол Творца, и на лицах его будет имя, царству Бога не будет конца. Как же радостно знать, что в небо путь лежит, хоть тернист иногда, но лучом откровения Господнего освещается он навсегда. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится праведный, да творит правду еще и святый, да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: братья и сестры, 13 лет назад мы узнали, что недалеко от нас, то есть Армавира, возле Кропоткина служит молодой брат в армии. И мы узнали, что ему там очень тяжело. Его сильно притесняют, его унижают, его даже побить пытаются за то, что он отказывается принимать присягу и служит как христианин. И мы захотели группой небольшой братьев его посетить. Мы поехали к нему туда, но мы точно не знали, как его фамилия. Знали, что зовут Алексей. Оказалось, что в том месте, где мы его намеревались искать, очень много частей находится. Одна, вторая, третья воинская часть. И мы в одном месте спрашиваем, нам не знаем такого. В другом месте, в третьем, четвертой, пятой воинская часть. Может, вы что-то путаете? Может быть. Ну, мы рассказываем, ну, то, что мы знаем, да, что наш христианин, так и так, Алексей зовут точно. Ну, потом мы подъехали, она говорит, вот туда поезжайте, там последняя часть, больше его нету здесь, в нашем районе. Мы приехали туда, и уже начало темнеть. Я вспоминаю, мы рассказываем вот на проходной, а Алексей, это, у меня есть, Алексей, есть такой, есть. Ну, уже поздно, мы с вами встречу не сможем организовать, надо приезжать раньше, и, в общем... Наверное, пожалуйста, мы целый день его искали. Мы не могли найти. Хотя бы просто, вот пусть он сюда придет, мы с ним увидимся, поздороваемся, больше нам ничего не надо. Но они согласились. И привели нам его сюда, к ППП, вот, ну, к проходному пункту, да. И сетка, я вспоминаю лицо этого Алексея, он подходит и видит нас, братьев, которые нашли его. И вот он через эту сетку сует руку нам, а рука не пролазит. И мы эту руку держим, один, второй, третий, четвертый. Нашли Алексея. Хороший брат. После мы еще с ним ближе познакомились. Он у нас в гостях бывал. Потом он сюда приехал в лагерь. Отпросился с воинской части. Мы ему один брат футболку свою дал, другой свою куртку, третий еще, чтобы его можно было сюда к нам в лагерь мог приехать. Он побыл здесь. Кстати, он здесь нашел себе хорошую жену и увез в другой край, от нашего края. И так мы познакомились, нашли хорошего брата Алексея. Сегодня брат Алексей диакон в церкви, трудится, служит. Братья и сестры, мы говорим о том, что мы сегодня обращаем внимание на тех, кто незаметные, кого, может быть, трудно найти. И они где-то в стороне, и, может быть, мы о них совсем мало знаем, но они есть хорошие люди. Одного брата, который охладел и сам был из христианской семьи, а потом так его жизнь... Ну, он чувствовал, что отдаляется от церкви, он перестал посещать собрания. И он о себе свидетельствует, что понял, что дальше-дальше становится. И вот однажды на пороге его дома заявляются двое братьев. Они были гораздо старше его по возрасту. Это был день рождения его, они узнали об этом. И они приехали его поздравить. Он говорит, мы к тебе. И они подарили ему маячок такой пластмассовый и пару носков. Все, что они привезли для него в день рождения. Братья и сестры, прошло время. Этот брат, он согрелся этим теплом. Они его пригласили на собрание. Говорят, приходи, завтра собрание. Приходи к нам. Он пришел и остался в церкви. Через некоторое время этот брат женился, создал семью. Рукоположили на служителя. Потом он ответственность принял за край. Потом он вошел в совет церквей. А через время стал председателем Совета Церквей. Братья и сестры, я думаю... И сидит здесь, да. Братья и сестры, я хотел бы не на председателя, а вот на путь. Человека, который оказался в стороне, оказался там, за пределами. А может быть хорошим человеком, которого нужно найти. Братья и сестры, у нас сегодня тема, вот уже предложили, или назвали это имя, Анисим. Хороших людей их много, их немало. И хороших людей надо искать. Хорошие люди, они часто находятся где-то так в стороне, иногда в тени. А нередко эти люди, которые могут быть хорошими, они оказываются на дне мира, в котором мы живем, среди которого находимся. И эти люди оказываются недалеко от нас. Вот Анисим как раз это один из тех, который оказался на этом дне греховного мира, и который нуждался в том, чтобы его нашли. И он нашелся. Мы историю об Анисиме находим в послании к Филимону. Оно перед нами, или как бы схематически немножко отображено. Кто ближе, может быть, увидит что-то, ну, увидит больше, кто, может быть, дальше, меньше увидит. На первой части там написаны действующие лица, которые в этом послании упоминаются. Это апостол Павел, апостол, то есть посланник Иисуса Христа. Он же проповедник яркий Евангелия, труженик, благовестник. Он же отец для многих христиан стал, он об этом описывает в своих посланиях. И в Деяниях апостола мы читаем, автор ряда посланий в различные церкви и различным людям. Некоторых из них мы уже сегодня слышали. Он же опытный служитель и старец. Можно этот список продолжать. Это тот человек, который здесь, в этом послании, как бы фигурирует как одно из действующих лиц. Еще одно действующее лицо – это Филимон. Это тот человек, которому направляет послание апостол Павел. И о нем мы знаем из этого послания, что он сотрудник апостола Павла. Филимон – он примерный христианин, образцовый христианин. Если читать послание Филимону, апостол Павел подмечает его веру глубокую, его любовь к ближним. Он отмечает, что тобою, брат, успокаиваются сердца многих людей. Ты умеешь это делать. И много таких добрых качеств подмечается вот здесь, в этом послании жизни, из жизни Филимона. Хороший, примерный христианин. И он не только о себе заботился, чтобы свою жизнь приводить в порядок. У него дома находилась группа домашняя, с которой он занимался, который передавал многие истины библейские. Это Филимон. И в этом же послании еще одно действующее лицо – это Анисим, о котором идет речь. Братья и сестры, почему здесь важно упомянуть апостола Павла и Филимона? Потому что, скорее всего, если бы не было этих действующих лиц апостола Павла и Филимона, скорее всего, что мы бы никогда бы не прочитали бы и об Анисиме. Наверное, он бы не появился ведь на страницах Писания, на страницах Евангелия, потому что как раз вот эти люди, они оказали великое воздействие или влияние на этого человека, который, мы читаем так в этом послании, я прочитаю с 8 стиха, ну, чуть позже, наверное. Он из негодного человека превращается в полезного. И здесь мы на нашем таком большом баннере, или на, где отмечены разные качества, мы читаем «человек востребованный». Он стал полезным. Из негодного превратился в полезного. О чем идет история или речь здесь в послании Филимону? Многие из нас знают. Я хочу кратко повторить, что Анисим оказался рядом с апостолом Павлом. Апостол Павел в это время находился в римской тюрьме. Похоже, Анисим тоже там находился за свои злодеяния какие-то. Он причинил большой ущерб Филимону, который был его господином, и сбежал от него. И через какое-то время он встретился с апостолом Павлом, который ему проповедовал Евангелие. И вот я представляю встречу этого Анисима с апостолом Павлом, где он ему делится о своих переживаниях. Апостол Павел ему направляет на путь спасения, на путь Евангелия, а он ему рассказывает, что был у меня такой наставник, которого звали Филимон. Много говорил мне, много показывал мне, я ему служил, а потом я от него сбежал. Рассказывает об ущербе, который он причинил Филимону. А самое, что интересное, что оказывается, апостол Павел очень хорошо знает Филимона. И там вот схемкой показано, что они даже сотрудники. Об этом мы читаем в послании Филимона. Что у них есть общая связь, взаимосвязь между этими персонажами. Апостол Павел, он, оказывается, сотрудник Филимона. И он говорит, ничего, Бог поможет развязать все узлы, которые есть у тебя в жизни. И апостол Павел пишет письмо Филимону о том, чтобы он принял Анисима. С 8 стиха мы здесь читаем в послании Филимону такие слова, 7. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование, но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Братья и сестры, итак, я хотел бы коротко обратить внимание на некоторые качества этого человека. Некогда негодного написано, а теперь он нужный, теперь он востребованный, теперь он полезный. Почему он стал полезным? Потому что в его жизни прошли, ну, такие яркие перемены. Полезный человек – это человек возрожденный. Здесь написано так, что Анисим, которого я родил в узах, апостол Павел говорит. То есть он теперь стал живым, он стал возрожденным. Я помню, готовился на библейских курсах, там материал один просматривал, и по личности проповедника нужно было составить качество проповедника, которое ему необходимо иметь. И в одном из учебников многие качества есть. Это человек смиренный, человек, готовый принимать замечания, человек, живущий с Библией и по Библии, в церкви и для церкви. А потом я в одной брошюрке смотрю, самое первое качество – это человек возрожденный. И я подумал, что действительно, скорее всего, это нельзя упустить. Это очень важно, что проповедник не может стать проповедником, если он невозрожденный. И об этом нужно поминать, и даже для проповедников, которые приехали на курсы, может быть, у кого-то утрачена уже жизнь, которую Бог дал. Он должен быть возрожденным. Возрожденным Бог пользуется человеком. Или возрожденного Бог принимает в число своих. То есть он Божий человек. Он имеет место в числе Божьих людей. Кстати, весть мир, все люди, я понимаю, в глазах Бога делятся на две части. Я думаю, что сегодня, кто находится здесь, Бог тоже эту же черту проводит. Это живые и мертвые. Я думаю, что здесь тоже могут быть и те, и другие. Конечно, мы рассчитываем, что здесь большинство живых, возрожденных, но понимаем, что в Божьих глазах Он смотрит на нас, и Он определяет «мой». На этого можно рассчитывать. Этого можно употреблять. Потому что он в моем строю, он среди моих. На этого можно влиять через побуждение Духа Святого. Этому можно давать определенные сигналы или позывы для труда. И мы читаем таких людей, как апостол Павел. Он говорит, я по влечению Духа иду в Иерусалим. Я по побуждению, я вот по внутреннему желанию. Бог апостола Павла тоже призвал. Его жизнь сначала изменил, вот так перевернул ее или обернул совсем в другом направлении, и человек стал живым. И на этого человека Бог мог положиться, его употреблять в своем деле. И еще я думаю, что важно от возрождения, почему? Для того, чтобы быть востребованным. Потому что Бог не просто принимает и употребляет нас как лично каждого в своем направлении. Бог нас как бы определяет в общий организм, в организм церкви. И поэтому возрожденный человек, он способен трудиться вот по Божьему плану. Он способен найти свое место в Божьей церкви. И Бог его потребит там, где он должен быть. Кстати, вот за Анисима, я думаю, что недаром апостол Павел его отправляет опять в Колоссы. То есть он там жил до этого. Там жил Филимон, и апостол Павел отправляет туда Анисима. И должен быть там. Кстати, он пишет вместе с посланием Филимону еще одно послание. Послание Колоссянам, в котором мы читаем, что он посылает туда Тихика, который отнесет послание. И он говорит, здесь же я посылаю вместе с Тихиком Анисима, которого хочу, чтобы вы приняли церковью тоже. Он стал другим человеком. Братья и сестры, я думаю, что это очень важно. Возрожденный человек, он теперь может найти себя в церкви и найти свое дело, и найти место в церкви. Я вспоминаю, когда я был росток в христианской семье, смотрел на различные служения в церкви, и по себе у нас семья музыкальная, я сам по себе музыкальный человек, и мне хотелось стать регентом очень сильно. Один друг мой поехал на курсы на регентский, второй поехал. Я думаю, наверное, мне тоже туда надо. А когда речь зашла за курсы, то служитель нашей церкви говорит, Андрей, давай ты не поедешь, поедет твой брат. на курс. И я вспоминаю, что вот в моем сердце такая, ну, такое неприятное чувство, но я планировал, я думал, я уже как бы настроился, наверное, даже, по-моему, пытался взмахи делать и представлять себя регентом. А здесь мои планы как будто перечеркиваются. Ты не поедешь на курс. Нет, он так не сказал, он сказал очень аккуратно, мягко. Поехал мой брат, и в этом служении стал ревновать один, а потом другой, и третий в этом направлении. А Бог мне усмотрел другое направление. И я благодарен Богу, что Бог вот тогда как бы через работу Духа Святого в моем сердце, он мне так положил как бы свою руку и сказал: успокойся, потерпи, у тебя есть свое дело, которое тебе Богом усмотрено. И другое направление дал. В деле благовестия, в деле распространения Евангелия. Я помню, взял столик первый раз библиотечный и вышел в центр города. И вот как я его взял, больше 10 лет, каждую неделю выходил с этим столиком. Каждую неделю на этом месте искал людей, которые нуждаются в спасении. Братья и сестры, и эта жизнь вот, в направлении благовестия, я думаю, не сравнится ни с каким регентом. Ну, для меня лично теперь, конечно. Потому что я понимаю, что Бог меня сюда направил. Для регента свое направление. И поэтому написано так: все сие производит один и тот же Дух. Он наполняет. И вот возрожденных христиан, он ими пользуется, он их употребляет. И Анисим стал из негодного, из бесполезного, он стал нужным, полезным и востребованным. Потому что получил возрождение. Еще одна мысль и качество Анисима – человек смиренный. Я вообще почитаю послание к Филимону, когда я удивляюсь. Как будто здесь Анисим, вообще на него апостол Павел не ориентируется. У них разговор Павла и Филимона. Он ему определенное наставление дает Филимону, или сначала такое предисловие длинное, а потом просьбу свою выражает. А об Анисиме как будто он даже его мнение не спрашивает. Я пошлю его к тебе. Если там он тебе не понадобится, пришлешь обратно. Я его здесь у себя оставлю. А как будто его мнение не учитывается. Он готов на все, похоже. Человек, который смирился, нагнул свою голову и сказал: Господи, готов на любое дело. И оно действительно там дальше так и видно. Не просто на любое дело. Апостол Павел его посылает туда, к человеку, перед которым он сильно виноват и провинился. И ему нужно будет с ним встретиться и смотреть ему в глаза. И у Филимона воспоминания о том Анисиме, который столько зла ему причинил. И теперь он смотрит, и их взгляд встречается. И я представляю, что голова Анисима опускается, ему стыдно за прошлую жизнь. Братья и сестры, я вспоминаю историю, когда я собрался ехать в подростковый лагерь. А незадолго до этого грубо себя повел с нашим руководителем группы нашей. И мне папа сказал, что ты в лагерь не поедешь. Но я такого не ожидал от отца и думал, что, похоже, он поторопился сказать это. Ну, и все равно собираюсь в лагерь, настраиваюсь, думаю, как это в лагерь не поеду? Христианский лагерь, мне же нужно исправляться, изменяться. Ты не поедешь, если не попросишь прощения у этой сестры. Проходит день, два, неделя проходит, лагерь приближается, он говорит: не поедешь в лагерь. А у нас потихонечку там запасы к лагерю. Хорошо помним, такую кильку покупали вкусную, которую здесь потом открывали, кушали. И уже эта килька лежит, там еще что-то такое хрустящее там. И уже куплено, осталось 2 дня. Папа говорит: ты в лагерь не поедешь, если не попросишь прощения. Я вот вспоминаю свое внутреннее состояние. Мне нужно было себя ломать, себя нагинать, чтобы ехать к тому, перед кем я серьезно провинился. Последний день, поедем просить прощения, не поеду. Вечер, поедем, не поеду. А у самого борьба, и хочется в лагерь. А сказал, что не поеду. Стемнело, папа подходит: ну что, поедем? Я понимаю, как ехать? Уже потемнело, как он поедет? Да не поедет, наверное. Ну и все-таки говорю: ну, поедем. Он точно заводит мопед, сажает меня на мопед, и поехали. Хотя вспоминаю, подъезжаем к дому этой сестры, уже свет не горит, темно, уже, похоже, спят. У нее, кстати, родители неверующие. На всю жизнь запомнил отчество ее папы, этого руководителя. Мой папа зовет Прохорович, так вот его. Он вышел, спал, видно. Что случилось? Нам нужно один вопрос решить. Можно, дочь ваша? Ну, что такое? Ну, папа объяснился, она вышла, и вот я с ней налаживаю отношения. Братья и сестры, я вспоминаю себя, это была серьезная борьба. И я вот смотрю на Анисима, Я понимаю, что у него борьба была в десятки раз сильнее, чем у меня тогда. Не так много я там, может быть, зла сделал. А здесь тот человек, который оказался рабом у Филимона, и он с такой ущерб ему причинил, избежал и так себя некрасиво и, ну, дерзко повел. И теперь нужно идти туда, теперь нужно сильно смириться. Этот человек смиренный. И не просто пойти, а апостол Павел пишет, остаться у тебя и быть дальше тебе рабом. Вот его настоящее место. Вот это он должен с этим смириться, и он должен это положение опять принять раба. А если же ты усмотришь, отправь его ко мне, и я его приму, и он будет мне служить. Братья и сестры, я считаю, что это смирение. И оно очень важно каждому из нас, очень важно каждому из членов молодежи, чтобы мне быть полезным и востребованным. Быть готовым на все, быть готовым на любое дело, на что скажут, ну, или куда направят сверху меня братья, или руководители молодежи, или ответственные за любое служение. Быть готовым на все. И еще одна мысль или, ну, качество, которое записано здесь же в Евангелии, только в послании к Колоссянам, о котором я уже говорил, которое апостол Павел написал вместе с посланием Филимону, так видно. Он говорит: «А мне все скажет вам Тихик», 4 глава послания к Колоссянам, «возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник Господи, которого я для того послал к вам, чтобы он, узнав о ваших обстоятельствах, и утешил сердца ваши с Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас». Здесь еще одно качество, которое апостол Павел выделяет о жизни Анисима – верный. Наверное, верность можно рассматривать в двух направлениях. Верный человек Богу, верный ближним, верный людям, окружающим. И вот апостол Павел, он как бы такую печать ставит. Он был совсем нехорошим. Его знал не только Филимон, похоже, церковь знала нехорошим, а теперь он верный человек. И этот человек проверенный, апостол Павел, похоже, это какое-то время прошло. И он говорит: человек верный. Братья и сестры, я вообще считаю, ну и вижу вот по практике жизни, что нередко вот люди, которые были раньше такими анисимами, они становятся хорошими, верными людьми. И Богу, и людям. У нас церковь, Бог тоже подарил ни одного такого анисима, который в прошлом был грешник тяжелый и отбывал срок, и один, и другой, и третий, а теперь он в церкви с нами рядом. Это действительно люди, на которых можно положиться, люди верные. И особенно, когда они видели твое участие к ним, и они готовы отзываться в ответ и чем-то быть тебе полезными. Я вспоминаю день рождения 3 года назад, после того, как один из таких у нас уверовал, день рождения, появляется он на пороге, такой анисим, в моем доме, и у него в руке подарок для меня. И он: это тебе, Андрей. Подарок хороший, я этим подарком пользуюсь уже 3 года. Как раз вовремя, как раз кстати, нужная вещь. Узнал, когда день рождения. Когда я заболел и лежал дома, и на собрание не смог прийти. И он узнал об этом, приносит пакетик с лекарствами. И говорит: это тебе горло пшикнешь, это таблеточку выпьешь, а это вот еще капли дал. Я удивился, откуда ты знаешь, что мне надо, и откуда ты вообще в этих вещах разбираешься. Оказывается, зона и такая жизнь непростая всему научила. И все кстати, и все нужное и полезное. Когда я был далеко и не был в церкви, он звонит мне: как дела, как, все хорошо? И заканчивает разговор: ну все, брат, давай, обнял тебя. Братья и сестры, у меня много друзей вообще в церкви и по разным местам, но таких теплых слов немногие братья способны говорить. Давай, брат, обнял. И видно, что это не просто так надуто как-то или искусственно, это искренне, это люди верные, которые среди нас в церкви. Братья и сестры, я хотел бы закончить такой последний небольшой еще отдел. Это вот как бы история Анисима и его изменения, его перемены, и теперь он востребованный. Как это практически применимо сегодня к нам? Где эти анисимы? Где их искать? И как их можно сделать другими? Это практическая сторона, на которую немножко хотел обратить внимание в заключении. Это тоже очень важно. Сначала хотел сказать анисимам, которые сегодня тоже здесь есть. Иногда мы с ними встречаемся в лагерях, и они ведут себя так уверенно, они за пределами вот так часто палатки или там с краешку, их трудно пересадить с одного места на другое, у них такой характер твердый, они группу людей вокруг себя формируют, и кажется, они такие герои. А когда с ними встречаешься ночью, бывает, и начинаешь с ними разговор о их душе и их переживаниях, то ты видишь, что они настоящие анисимы, которые нуждаются в переменах. И не просто ты видишь, они часто сами это признают, что я так жить устал. Я хочу сказать для тех, кто сегодня здесь находится, таковые. Для вас есть место в церкви. Как место для анисима, о котором мы читаем послание Филимоне, так и для вас сегодня есть место. И немало у меня друзей или братьев, которых я знаю, которые в прошлом, ну, можно сказать, такой образ жизни трудный или нехороший у них был, а сегодня они нужные, полезные церкви. Некоторые из них служители церкви. Бог их изменил полностью. И вот когда-то они были там за пределами, сегодня здесь, впереди, и проповедуют и участвуют в служении. Я хотел сказать, что для анисимов есть место в церкви сегодня. И на это можете рассчитывать. Хотел сказать тем, кто работает с такими людьми, как анисимы. Этими работниками был и апостол Павел. Этими работниками был и Филимон. И есть тех среди нас, которые тоже с ними какую-то работу совершают, с этими людьми. Я хочу сказать, что эта работа непростая, но это работа, которая приносит результат и плоды. Вот один пример даже с нашей практики, вот молодежной жизни. Один брат оказался в небольшом лагере христианском. Он там побыл поток и обратил внимание на двух ребят, которые были одеты там грязно, вели себя очень так дерзко, вольно, и ему стало их жалко. Он на них обратил внимание, взял их, с ними начал общаться. Потом он их повел в душ, он их искупал, он их переодел, он их изменил внешне. Через 2 часа они стали такими же, какими были. Он снова сделал второй, третий раз то же самое. Он стал на них влиять по-доброму, они почувствовали любовь. Они почувствовали доброе, теплое отношение к ним. Пошел, и за это вот время потока они настолько к нему приблизились, настолько его полюбили, что они от него не отходили. И они поняли, что тот человек, который влияет на них по-доброму. Он уехал с того места и приезжает туда снова через год. Заезжает в церковь, дом молитвы, откуда будет отправляться завтра в лагерь, и говорит, а где эти ребята? Они поедут? А нет, нету их. А как нету? А где? А не знаю, похоже, не будет. Он нашел телефон мамы, стал звонить, почему не поедут? Ну, ряд вопросов, денег нет. Найдем деньги, давай. Маму подтолкнул, маму вдохновил, она ребят вдохновила, и они снова в лагере. Братья и сестры, я слушаю этот рассказ, который мне рассказывает мой брат родной о своем друге. И он говорит, я смотрю на этого брата, как он вкладывает в них, и как они к нему приближаются. Я думаю, что такие анисимы, они есть сегодня среди нас, в наших детских группах, в наших подростковых, среди нашей молодежи, они сохраняют или остаются, или сохраняются на какое-то время, и они нуждаются в тех, кто бы с ними продолжал работу. И я хотел бы еще сказать тем, кто совсем безразличен вот к таким, как анисим, кто на них совсем не обращает внимания. Я хотел сказать, что это работа, которая приносит благословение большое всем. И анисиму, и нам, и всей церкви. Там вот дальше как бы такая последняя схема, как в виде дома молитвы, на которой выражена красота церкви. Красота церкви в ее разнообразии. Это прекрасно, когда есть в церкви не только Павлы, которые умеют послания писать, которые имеют большой духовный опыт, не только Филимоны, которые умеют проповедовать, и группу имеют какую-то, и влияют на нее, а красота церкви, когда в этой церкви есть и анисимы, которые потихонечку двигаются в сторону церкви, которые потихонечку возрождаются. Может быть, это процесс какой-то. Я апостол Павла с анисимом, я думаю, тоже был процесс. Он говорит, я родил его в узах. Я вложил в него. Я его как бы выносил под сердцем своим, такого трудного, такого, жесткого, может быть, человека. Я его изменил с Божьей помощью. Братья и сестры, я хочу сказать, я хотел бы нас всех вдохновить, чтобы мы этими анисимами дорожили, их видели и знали. Последний пример из нашего опыта. Вот в нашей церкви или молодежи мы составили список нашей молодежи с одной стороны, а с другой стороны составили список приближенной молодежи, так мы ее назвали. Это как раз-таки те люди, которых нет с нами. Это внук бабушки нашей верующей. Это сын верующих родителей. Это просто с кем мы познакомились, или он несколько раз в собрании побыл. И мы записали туда. И стали усиленно молиться, и как-то потихонечку с ними работу строить. Дни рождения узнали, когда у них. В этом списочке написали дни рождения. Поставили ответственного, чтобы когда день рождения, он сообщал всей молодежи. Он отправляет всей молодежи сообщение, что сегодня у Сережи там день рождения. И ему звоночки поступают и сообщения с поздравлениями. Братья и сестры, я думаю, что это работа с анисимами вот такими. И она дает результаты. Уже вот сегодня с нами есть те, которые приехали вот из этого списка, с обратного. И мы потом переносили с этой стороны туда, в список уже постоянного, ну, такого количества молодежи. Это уже не анисимы, они уже в числе нашей, они уже в числе церкви. Это красота. Братья и сестры, я хотел бы нас побудить, чтобы мы обратили внимание на Филимона, на Павла и особенно на Анисима. Вот это как бы наша часть, это время, который из негодного человека стал полезным. Полезный человек – это человек возрожденный, имеющий жизнь и Духа Божия в своем сердце. Такого Бог употребляет. И такого он включает в жизнь, в организм церкви, в тело. Он ему дает свое место и свой труд. Человек полезный, востребованный – это человек смиренный, как Анисим. И человек востребованный – это человек верный, который способен делать свое дело. А нас пусть Бог благословит, чтобы мы обращали внимание и верили, что из таких трудных людей, из негодных, Бог способен изменять, преображать и превращать этих людей в таких полезных, добрых и востребованных. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Асаф. Имя Асаф означает «собиратель». В Библии упомянуты три человека, носивших это имя, а именно отец деписателя Иоаха, жившего в дни царя Иезекии, хранитель царских лесов Иудея в дни Артаксеркса и Неемии, Неемии 2.8, выдающийся певец и начальник певцов при царе Давиде, сын Берехии, из рода Герсона, колена Левиина, 1 Паралипоменон 6.39.43. Он не только управлял хором и оркестром, 1 Паралипоменон 25.1.2, но, будучи прозорливцем, написал несколько псалмов, 2 Паралипоменон 29.30, какие поются как в еврейских синагогах, так и в христианских церквах. Асафу приписаны псалмы 49, 72 по 82. Потомки Асафа были певцами и музыкантами при храме и в дни царя Иезекии, 2 Паралипоменон 35.15, и в дни Неемии по возвращении из вавилонского плена, Неемии 11.17. Один из потомков Асафа, Иозиил, сын Захарии, произнес ободрительное пророчество для царя Иосафата, 2 Царств 20.14.17. Возможно, что некоторые псалмы, приписанные Асафу, были написаны его вдохновенными потомками, судя по историческому содержанию этих псалмов. Но настаивать на этом нельзя, так как пророческое вдохновение представляло пророку отдаленное будущее, как нечто уже совершающееся или совершившееся. Обратим внимание на некоторые псалмы Асафа. Псалом 72 является исповедью Асафа. Он признается перед всеми, что чуть не упал, позавидовавши благоденствию нечестивых. Вот какими он видел их. Нет им страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Гордость обложила их. Они над всем издеваются, разглашают клевету, говорят свысока, насмехаются. Как узнает Бог? И есть ли ведение у Всевышнего? И, несмотря на это, благоденствуют, умножают богатство. Видя все это, Асаф подумал: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?» Такие мысли склоняли праведника к нечестию. Избавился он от своих недоумений, когда вошел во святилище Божье и уразумел конец нечестивых. Там ему открылось, что нечестивые стоят на скользких путях. Их падение и гибель приходят к ним неожиданно. О себе же псалмопевец узнал, что Господь держит его за правую руку, руководит своим советом и потом примет его в славу. Разумевши это, Асав воскликнул: «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Удаляющиеся от Бога гибнут, а праведнику наибольшее благо — приближаться к Богу». Псалом 77 призывает родителей возвещать своим детям дела Божьи, чтобы они, в свою очередь, возвещали это своим детям. В этом псалме Асаф напоминает, как Бог вывел свой народ из Египта, как вел его через пустыню, какие милости посылал израильскому народу, и как этот народ оставался недовольным и роптал на Бога. Далее Асаф напоминает, как Бог карал недовольных и как они каялись, как Бог привел израильтян в землю обетованную, и как они позже стали идолопоклонниками. При Иисусе Навине религиозный и административный центр Израиля находился в Силоме. Там была поставлена скиния, Иисуса Навина 18.1. Там по жребию разделили землю сынам Израилевым, Иисуса Навина 18.8.10. Там определили жительство для левитов, там решали общественные дела, там устраивали ежегодный праздник Господу. Позже там был построен какой-то храм Господень, 1 Царств 1:3-9, в который был приведен и при котором вырос отрок Самуил, 1 Царств 1:24. Из того храма был взят ковчег Господень на войну с филистимлянами, 1 Царств 4:3-4. Но священный предмет не мог спасти нечестивых людей. Израильтяне были разбиты, ковчег захвачен филистимлянами. А когда весть об этом пришла в Силом, то первосвященник Илии умер, умерла и его невестка от преждевременных родов, успевший дать новорожденному младенцу имя Ихаот, бесславие, говоря: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». 1 Царство 4, 10-22. На этом обрываются исторические сведения о Силоме, но память о нем как религиозном центре оставалась в народе, и через пророка Иеремию Бог сказал Израилю: «Пойдите же на место мое в Силом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что я сделал с ним за нечестие народа моего Израиля». Асав же в конце 77-го псалма написал, что Бог отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юноше его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Систематические раскопки холма, находящегося при арабском селении Сайлун, проведенные датской экспедицией в 1926-29 и 32 годах под руководством Кьяэра и Шмидта, обнаружили остатки древнего Силома, построенного израильтянами и разрушенного филистимлянами. Хотя филистимляне позже возвратили Израилю ковчег Господень, но Силом никогда больше не был религиозным центром Израиля. А при Давиде ковчег Господень был перенесен в Иерусалим, который с того времени сделался религиозным и административным центром. Псалом 82, по мнению одних, является пророчеством, а по мнению других, написан кем-то из потомков Асафа во время нашествия моавитян, аммонитян и едомитян на Иудею в царствование Иосафата. 2 Паралипоменон 21:29. Правда, в Библии написано, что тогда на Иоазиила, одного из потомков Асафа, сошел Дух Господень, и он сказал ободрительное пророчество Иосафату, что левиты пели хвалебные песни, но что один из потомков Асафа написал этот псалом, не сказано. Еще труднее решить, когда, кем и при каких обстоятельствах написан псалом 73. В истории Израиля его можно отнести и к времени разрушения первого Иерусалимского храма, и к времени осквернения второго храма при Антиохе Епифане, что вызвало восстание братьев Маковеев. И даже к нашему времени, когда гонители народа Божия и богослужений поступают точно так, как написано в этом пророческом псалме. «Все разрушил враг во святилище. Рекают враги твои среди собраний твоих. Поставили знаки свои вместо знамений наших. Показывали себя подобными поднимающими вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. Предали огню святилище твое. Совсем осквернили жилище имени твоего. Сказали в сердце своем: разорим их совсем. И сожгли все места собраний Божьих на земле. Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами. Кто знал бы, доколе это будет? Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое?» Этот псалом заканчивается молитвою: «Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумны хулят имя Твое. Не предавай зверям душу горлицы Твоей. Собрание убогих не забудь навсегда. Презри на завет Твой. ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным, нищий и убогий да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против себя непрестанно поднимается. Псалом 80 призывает к служению Богу. «Радостно пойте Богу твердыни нашей, восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью. Напомнивши о Божьих милостях, о Божьих заповедях, а при этом отметивши грехи и непослушание народа, Асав приводит слова Божьи. «О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил путями моими, я скоро смирил бы врагов его и обратил бы руку мою на притеснителей их». В глубокой древности судьи пользовались большим почетом, а в дни Моисея их даже величали богами. Но Асав в 81-м псалме изобразил Божий суд над земными судьями, которые, хотя и называются богами, но умрут как люди и падут как всякий из князей. Слова этого псалма. «Вы боги! Господь Иисус привел в свое оправдание, когда Он сказал в Иерусалиме, что Он – Сын Божий». От Иоанна 10 глава с 34 по 38 стих. А еще раньше так сказал. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот и не чтит Отца, пославшего Его». От Иоанна 5 глава с 22 по 23 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2021 год. Свидетельство. Яков Левин. Молитва глухонемого. Глухонемой бродил среди рядов скамеек в зале железнодорожного вокзала, показывая людям непристойные открытки и предлагая их купить. Он подошел к нам. Мы отрицательно покачали головами, и глухонемой тут же исчез. Мы посмотрели ему вслед, и разговор о нем зашел сам собой. Как такому спастись? Как рассказать ему о милости Господа? Неужели он будет одним из тех, кто никогда не узнает о Голгофской жертве Христа? — думал я. Тогда мы объезжали целый ряд городов Украины, проповедуя благую весть. Двое служителей из нашей команды были уже пожилыми и опытными. Григорий Абрамович Гамм и Андрей Яковлевич Левин. С ними были Николай Зигерт и я. Подошел наш поезд. Мы сели, и поезд тронулся. Неожиданно к нам подошел тот же глухонемой, предлагая прежний товар. У меня по телу прошла дрожь. Господи, не случайно этот человек снова подошел к нам. Дай милость и мудрость как-то рассказать ему о тебе. Глухонемой обвел нас взглядом и посмотрел на свободное место рядом, явно желая присоединиться. Мы жестами пригласили его присесть. Так начался наш разговор без слов. Глухонемой опять протянул нам пачку открыток. Мы попытались ему объяснить, что ведем молитвенную жизнь и грязью не интересуемся. Он удивился, начал плеваться и как-то странно мычать. Видно было, что он таким образом выражал свое негодование. Мы сказали, что необходимо работать, а не продавать такую мерзость. Глухонемой повернулся к Григорию Абрамовичу и спросил его знаками, кем тут работает. Много лет Григорий Абрамович трудился начальником снабжения на предприятии в Воркуте, но теперь работал кочегаром. Он стал изображать, как открывает дверцы, кидает туда лопатой уголь, как горит огонь. Показал на батарею. Глухонемой понятливо закивал головой. Потом объяснялся Андрей Яковлевич. Он легко и быстро представил новому знакомому свою специальность. Делал вид, что вкручивает лампочку. Глухонемой также сообразил, что тот электрик. Николай, чтобы представить свою профессию, развел руки в стороны. Он сделал вид, будто управляет большой машиной, пытаясь объяснить, что работал крановщиком. Настала моя очередь. Как ему объяснить то, чем занимаюсь, думал я. Приставив пальцы к голове, я показал ему рога, а затем, как кручу хвосты, пытаясь объяснить, что работаю пастухом. Он разразился веселым хохотом. После этого мы спросили его, чем он занимается по жизни. Глухонемой изобразил, как кладет кирпичи и замешивает раствор. Нам стало ясно, что он работал каменщиком. Потом показал, как сдвигается земля, гудит мотор. Поняли, что он работал бульдозеристом. Затем, наклоняясь вниз, сделал вид, будто берет по гвоздю и забивает под скамейку. Догадались, что это обшивка мебели. Потом он жестами объяснил, что у него была жена. Рукой делал изгибы, словно извивалась ползучая змея. Стало ясно, что жена была ему неверна, что с ней остался ребенок. Также у него была старушка-мать, изобразил дряблое лицо. Жила она в маленьком покосившемся домике, но жена, похоже, не разрешала ему помогать матери. Наконец, осмотрев всех нас, он указал на нашу выходную одежду. Потом, сравнивая со своей, он как бы спросил, «А как это так, что вы, будучи простыми людьми, так хорошо одеваетесь?» Мы объяснили, что наши жены не ходят кривыми путями, они проводят жизнь на коленях в молитвах и в воспитании детей, они нам верны, и мы их очень любим. Мы не пьем и не бьем наших жен, как это случалось в его жизни. Глухонемой на это возмутился, пытаясь понять, как это возможно. И тут я решил проверить, поймет ли он самое главное. Я показал ему на небо, пытаясь объяснить, что оттуда снизошел Сын Божий. Он был распят на кресте за всех людей. Наши жены и мы имеем Христа в сердце, поэтому мы счастливы. Затем стал показывать, что каждый человек должен умереть телом, но душа скоро получит у Бога новое вечное тело. Он следил, не отрывая глаз, за каждым моим движением. Разговор продолжался около 2 часов. Наконец он показал на себя, ударяя себя в грудь, он как бы спрашивал, «Есть ли мне спасение?» «Да, есть», — воскликнул я. «Для этого и состоялась наша встреча». И вдруг он застонал. Вопль вырвался из его груди. Он руками поочередно проводил по себе, начиная от подбородка и до пояса, что означало «ваши слова как бальзам для моей души». Я объяснил ему, что мы читаем Библию и научаемся из нее. На это он ответил, что тоже умеет читать, но Библию еще никогда не видел. Он дал нам понять, что нас много, поэтому нам легко верить. А как жить ему одному без общения? И тут Григорий Абрамович достал Новый Завет, который был издан подпольным издательством «Христианин». Затем, написав пожелание и расписавшись, вручил ему книгу. Невозможно передать словами радость глухонемого. Он тут же выкинул все грязные открытки, а потом бережно прижал к груди Новый Завет. Поезд затормозил на нашей станции. Мы вышли. Пока шли, оглядывались назад. Наш новый друг все стоял у окна и то махал нам руками, то проводил по груди, изображая бальзам вечного спасения для души. Встретившись с глухонемым и думая о том, как он узнает о Голгофской жертве и доброй вести спасения, не ожидал, что Бог именно мне поручит рассказать знаками этому человеку путь спасения.
0: Пережитое. Жизнь свидетельства. Вы когда-нибудь задумывались о событиях вашей жизни, которые, казалось, не имеют никакого смысла? Например, о неожиданных трудностях, о досадных препятствиях или даже об ужасных трагедиях. Когда я смотрю на свое прошлое и настоящее, то вижу события, которые до недавнего времени сбивали меня с толку. Я покаялся 35 лет тому назад и уже 30 лет служу Господу. За все это время у меня, с одной стороны, был относительно стабильный успех в служении и реальные плоды. Например, на юге Израиля родилась церковь «Цветы пустыни». Мы открыли евангелизационный центр в Тель-Авиве для наркоманов и бездомных, а в Беэр-Шеве – реабилитационный центр для наркозависимых, также женский приют для жертв насилия и жестокого обращения. С другой стороны, все эти годы в личной жизни я постоянно сталкивался с тяжелыми обстоятельствами. Наш единственный сын с раннего детства страдал прогрессирующей мышечной дистрофией и умер в 18-летнем возрасте. Спустя несколько лет у моей жены Ольги появились острые боли в позвоночнике, которые превратили ее, молодую и энергичную женщину, в инвалида. В октябре прошлого года она решилась на операцию, которая прошла успешно. Тогда, впервые за последние 4 года, мы начали было надеяться на улучшение, но случилось так, что через 3 недели после операции она споткнулась и упала, получив перелом лодыжки, что существенно замедлило ее выздоровление. Эти события оказались мне кусочками мозаики, которые никак не складывались в единую картину. Я старался изо всех сил строить и развивать служение, но из-за напастей, свалившихся на мою семью, меня не покидало ощущение, что я словно двигаюсь с включенным ручным тормозом. Я тратил много времени и сил на преодоление этих бед, вместо того, чтобы полностью отдавать себя служению Господу. Как же это все было нелогично! Но что я мог сделать? Просто знал, что должен оставаться верным Богу, продолжая служить Ему, несмотря ни на что, и утешая себя мыслью, что когда-нибудь на небесах узнаю все ответы. И вот однажды мне в голову пришли слова Иисуса: «Вы будете мне свидетелями». Я всегда понимал их только в том смысле, что мы должны свидетельствовать перед другими людьми о нашем Спасителе и Его благой вести. Но потом понял, что сама наша жизнь является свидетельством о Нем, со всеми ее взлетами и падениями, победами и неудачами, трудностями и успехами. В Слове Божьем говорится, что все мы бежим на ристалище, и каждый из нас проходит свой путь, чтобы в конечном итоге присоединиться к великому облаку свидетелей с уникальным личным свидетельством, которое Господь выбрал для нас и доверил нам. Помните, что не Петр, а сам Иисус избрал, какой смертью Петр прославит Бога. В 11 главе послания к евреям читаем о Божьих свидетельствах, героях веры. Они были чудесным образом спасены от гибели, другие много страдали или даже трагически погибли, но жизнь каждого является драгоценным и впечатляющим свидетельством о Господе. Так в чем же логика моей жизни? Какое свидетельство о моем Боге и Спасителе несу я? Я верю, что моя жизнь демонстрирует, что великий и всемогущий Господь может подарить и доверить большие проекты и плодотворное служение любому покаявшемуся грешнику, даже простому человеку вроде меня, который не является ни особо одаренным лидером, ни глубоким богословом, ни очень энергичным человеком, и который, помимо всего прочего, так сильно ограничен обстоятельствами личной жизни. Я верю, что именно это и есть то свидетельство, которое Господь избрал для меня, чтобы я мог его прославить. И это простое откровение принесло, наконец, мир в мои мысли и очень ободрило мое сердце. Это то, чем я хотел поделиться с вами. Пусть Бог благословит и сохранит вас, дорогие братья и сестры. Пусть Он поможет всем нам быть Его мощным свидетельством, свидетельством Его любви, благодати и всемогущества. С вами во Христе Борис и Ольга Бикас. Постскриптум. Если вы желаете ближе познакомиться с нашим служением, посетите наш сайт avivministry.com.
1: Из нашей истории. Владимир Марцинковский. Цирк Буша. Рассказ очевидца. Это было 18 ноября 1925 года. Огромный амфитеатр знаменитого берлинского цирка Буша на 6 тысяч мест доверху наполнен народом. Что же привлекло сюда этих берлинцев, избалованных различными зрелищами? Будет здесь выступать знаменитый клоун, своими шутками развлекая толпу? Или акробат, рискуя жизнью, будет плясать на туго натянутом канате? Или танцовщицы изяществом движений будут пленять жадные взоры? Нет. Сегодня здесь, как в древнеримском цирке Колизея, выступают христиане. Сегодня будет дана битва дьяволу и его ангелам. Трубные звуки оркестра тревожат, зовут, возбуждают. На эстраде реют красно-синие знамена, там сидят исповедники Христа из разных стран, тут и чернокожие, и желтокожие. Среди них выделяется фигура беловолосого старца. Это генерал армии спасения Брамвель Бут, сын известного Уильяма Бута, основателя армии спасения. Высокого роста, несколько тучный, напоминающий Кутузова. Сидящие на эстраде встают для молитвы. Да, здесь, в цирке, в центре грешного Берлина, произносится молитва. Люди мирские привыкли храм превращать в театр и дом молитвы в вертеп разбойников. А слуги Божьи стремятся театр превратить в храм и торжище мира сего вместо молитвы. Произносится простая задушевная молитва о благословении собрания и ниспослании благодати. Поют гимн под аккомпанемент оркестра. Проповедники выступают один за другим с кратким словом. Тут и чернокожий, и немец, и индус свидетельствуют о любви Божьей, о великой силе Христа, которая преобразила их жизнь. В конце выступает с речью старик Бут. На нем простая тужурка военного образца, как и на всех солдатах армии спасения. На груди вышит знак «Кровь и огонь» – символ служения армии. Кровь Иисуса Христа очищает от греха, огонь Святого Духа возрождает к новой жизни. Старец говорит просто, задушевно, как отец детям. В его словах, проникнутых состраданием грешнику, слышатся слезы. На примерах он показывает, как под бременем греха гибнет человек. С глубокой верой он свидетельствует о Боге, который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, Иоанна 3:16. Старец призывает принять Христа сейчас, в этот вечер. Кто сейчас согласен открыто прийти к Христу как к Спасителю, упасть к Его ногам, тот пусть выйдет вперед к скамье покаяния. Тысячная толпа слушает с затаенным дыханием. Вызов брошен в эту мирскую нарядную толпу. Каждый из слушателей в душе осознает правду только что сказанных слов и о том, что он гибнет под тяжестью греха, и о том, что нуждается в Спасителе. Но кто будет так мужественен, чтобы публично продемонстрировать эти две истины через покаяние и веру, открыто исповедав Христа? Кто сбросит с себя иго общественного мнения и под прицелом этих тысяч глаз пройдет вперед? Тишина. Никто не двигается. «Вот никто и не выходит», — с оттенком злорадства говорит, наклоняясь к моему уху, знакомый из России, окончивший там духовную академию. Он свысока наблюдает за этим евангелизационным мероприятием. В цирке тихо. Старец еще и еще раз повторяет свой призыв, аргументируя его новыми примерами и доводами. Он хочет убедить людей выйти вперед, ведь, несомненно, среди собравшихся есть люди, утопающие в грехах. Неужели ему ограничиться только тем, чтобы из лодки пожать им руки? Буд с тихой настойчивостью продолжает призывать. «Примиритесь с Богом через Христа. Он, невинный страдалец, не постыдился пойти к позорному столбу за тебя, за твой грех». И вот с дальних верхних рядов двинулась фигура. Она медленно пошла по ступеням вниз. Тысячи взоров следят за ней. Это молодая цветущая девушка с двумя тяжелыми белокурыми косами. Она подошла к скамье, стоявшей впереди, и опустилась на колени, склонив голову на руки. К ней приблизилась одна из сестер армии спасения в темном платье, в традиционной широкополой шляпе с темно-красной лентой, и, склонившись рядом, шепотом что-то говорила. Они тихо помолились. Вслед за девушкой двинулись другие, мужчины и женщины. Лед тронулся, ряды дрогнули. Здесь и там можно было видеть людей, идущих вниз к скамье покаяния. Шли молодые и старые, женщины и мужчины, штатские и военные, преимущественно молодежь. Вот идет женщина с девочкой, очевидно, с дочуркой. Обе преклоняют колени у скамьи. Публика утирает слезы. Солдаты армии спасения присоединяются к тем, кто склонился у скамьи. Сестры, спасенки, подходят к женщинам, а братья, спасенцы, к мужчинам. Они тихо объясняют, что значит уверовать в Иисуса Христа. «Какое служение любви! Они словно ангелы благой вести», — сказал мой сосед, тоже из православных. Было несколько случаев, когда обращенные девушки спускались к скамье покаяния вторично, но уже со своими подругами. Они молились вместе с ними вместо сестер армии спасения, тут же исполняя великий завет армии «Спасен, чтобы спасать». На эстраде выступают с речами христиане. Временами играет оркестр, раздаются гимны, солдаты армии спасения рассыпались по рядам. Они распространяют духовную литературу, беседуют с людьми, призывая их не откладывать великое решение отдать себя Христу. Одна сестра, сидящая около меня, говорит кому-то, «Не хотите ли и вы сегодня сделаться чадом Божьим?» Говорит она тихо и ласково, даже старый генерал ходит среди публики, беседуя с людьми. Новообращенные от скамьи покаяния идут через эстраду в особую комнату. Там с ними общаются, записывают адреса, чтобы иметь связь. В конце собрания один из офицеров армии спасения объявляет, что в этот вечер пришли к Христу около 200 человек. Гимны молитвы и гимны благодарения и славословия Творцу заключают собрание. Мы выходим на улицу. Не спит ночной Берлин. Притоны соблазна манят в свои сети, веселая музыка доносится из ночных баров, там балом правит сатана. Но сегодня на эти улицы вышли 200 человек, которые искуплены от власти греха любовью Христа и вооружены светильником и мечом Духа с песнью ликования в сердце. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, слава и держава во веки веков. Хвала тем, кто самоотверженно несет благую весть избавления в гущу людскую, гибнущим бессмертным душам. Хвала также тем, кто откликается на призыв Христа и, пренебрегая презрением мира, открыто признает себя грешником и приходит к Спасителю, не откладывая решение отдать себя навеки Богу. Ведь для этого мы и пришли в мир. А ты, читающий эти строки, почему медлишь? Чего еще ждешь? Какого откровения? Зачем прячешь ты под маской сомнения клеймо порока? Приди к Христу, призови имя Его, предай себя тому, кто один знает путь жизни. Он сам этот путь, путь к Отцу, в дом Отчий. Он сам зовет тебя.
2: Письма читателей. Все вовремя. Сердечно благодарю вас за присланные журналы и наставления в любви. Слава Господу нашему Иисусу Христу, что Он дает нам жизнь в Духе Святом и радость, которую никто не может у нас отнять. Журналы ваши люблю и выписываю давно. А тропинку сейчас выписываю для соседей. Мои внуки выросли. Родилась я на Кавказе, на хуторе Дружба Ставропольского края. Родители мои были христианами-баптистами. У нас была большая семья. Папу за веру евангельскую сослали в Сибирь, как и многих служителей в то нелегкое время. Старший брат служил тогда на Востоке командиром воинской части. Он забрал нас в свою семью, очень нас любил. Переезжали мы с ним туда, куда его переводили по службе. Я работала, училась в вечерней школе. Вспоминаю, как мы с мамой часто ездили на собрания. В 19 лет я заключила завет с Господом. В 21 год вышла замуж за православного парня, с которым вместе работала. У нас родился сын, а спустя 15 лет родилась дочь. Прожили мы вместе со свекровью и ее родителями дружно все годы. Печаль и радость переносили вместе. Свекровь приняла крещение по вере, ее отец со слезами покаялся в грехах перед Богом. Муж после 43 лет совместной жизни начал читать Новый Завет, посещать богослужения, но крещение принять не успел. Дочь заключила завет с Господом. Сын тоже начал читать Библию, молиться, хотел примириться с Господом, но случилось несчастье. Его сбила машина. В тот день была метель, и удар по спине оказался смертельным. Сыну был 51 год. Как пережить такое горе? Я шла туда, куда сын Сережа ходил, плакала и молилась. «Господь Иисус, Ты ушел домой в 33 года». А я все время думаю о своем сыне, хотя знаю, что не верну его, но не могу утешиться. Прошу тебя, позволь мне думать о тебе. И он позволил. Я не поэтесса, но написала стихотворение «Позволь мне думать о тебе». Потом еще. Господь не оставляет никогда. Он лучший утешитель. Примеров тому множество. Вспоминаю, как меня вызвали в горком партии за веру. Прихожу домой, а меня телеграмма ждет из Владикавказа от брата осетина Андрея Евстафьевича Такаева. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Луки 2:10. И письмо из Алматы от нашего пресвитера Евстратенко Алексея Тимофеевича. «Как дивно Господь укреплял меня!» В другой раз, проходя большие испытания веры, я получила очередной номер журнала «Вера и жизнь», в котором были опубликованы статьи о верности Божьей. Подкрепление от Господа пришло своевременно и укрепило мою веру. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем». Галатам 6:9. Не могу не написать об одном христианине, с которым довелось познакомиться. Наша церковь ЕХБ находится в Белогорске Амурской области. Недалеко от нас находилась воинская часть. Раньше многие солдаты приходили на богослужение в наш дом молитвы. Так однажды к нам пришел солдатик Петр Итекьев, скромный паренек невысокого роста. «Божий одуванчик» — так прозвали его в воинской части. Петра, коряка по национальности, призвали на службу из Магаданской области. Познакомившись с ним поближе, я попросила его рассказать о том, как он уверовал в Иисуса Христа. Петя рассказал, как еще мальчишкой поехал в Магадан. Он впервые попал в большой город, и у него разбежались глаза от увиденного. Кругом люди, магазины. Мальчик не удержался от соблазна и украл что-то. Думал, никто не заметит. Но его сразу же заметили сотрудники милиции. Он бросился бежать, милиционеры за ним. От страха Петя забежал в какой-то магазин и стал озираться по сторонам, не зная, куда скрыться. Один мужчина, увидев его испуганный вид, подошел к нему и спокойно, но очень убедительно сказал: «Не бойся, я помогу тебе». Он не стал осуждать мальчика, а привел к себе домой, где его хорошо приняли и накормили. Этот человек оказался пресвитером церкви ЕХБ. Он рассказал Пете о подвиге Христа, о том, что он пострадал из-за его грехи. Мальчик слушал его и верил каждому его слову. Он раскаялся во всех своих грехах и позже заключил завет с Господом через водное крещение. Петя стал первым корякским баптистом. А когда пришло время, его призвали в армию. Так он оказался в Белогорске. Однажды Петя пришел ко мне домой. Он еле стоял на ногах. У него был сильный кашель и высокая температура. Оказывается, его часть перевели, а его и еще одного солдата пока оставили в городе. Сказал, что не знает, когда за ним приедут. Я дала Пете лекарства, напоила чаем и уложила на диван. И тут приходит ко мне старший лейтенант из особого отдела и говорит: «Я на вас в суд подам за укрывательство дезертира». Я ему спокойно отвечаю: «Хорошо, подавайте в суд. А я расскажу, как вы обращаетесь с солдатами. Что вы всю часть перевели в село Екатеринославку, а двух солдат оставили охранять бочки в подвальном помещении без отопления при 40-градусном морозе. Парнишка еле дошел до меня». Лейтенант быстренько так ретировался. Петя, слава богу, поправился, и его перевели в часть. После демобилизации он зашел к нам попрощаться. Прошло с того времени уже 32 года. Я часто вспоминала его и молилась о нем. А не так давно, после окончания служения, к нам в церковь вошли двое незнакомых мужчин и спросили, есть ли в церкви сестра из поселка Пятый Километр. Я подхожу к ним и говорю: «Я с Пятого Километра». Один из них, широко улыбнувшись, спросил: «Вы не узнаете меня? Это я, Петр. Служил когда-то здесь». «Божий одуванчик? Петя?» Моей радости не было предела. «Я самый. Помню ваше пуховое одеяло», — засмеялся он. Мы еще долго с ним говорили и благодарили Господа. Петя приехал с женой Мариной и сынишкой. У них 9 детей. Петя работает, а в церкви занимается молодежным служением. Слава Богу за его детей из разных племен и языков. К письму прилагаю фотографию. На ней Петр с женой Мариной и я, Надежда. Примите сердечный привет от нашей церкви. Надежда Мельничук, Амурская область.
0: Живите так, как будто Христос умер вчера, воскрес сегодня, а возвратится завтра. Мартин Лютер.

между небом святым и греховной землей. Пропасть злая лежит, разделяя собой. Хочешь — верь, хочешь — нет, слушай слово Творца. Крест — единственный путь от земли.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

по имени он, и число их всех знает Господь.

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея. Глава 16. И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером вы говорите: будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненасти, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили: „Это значит, что хлебов мы не взяли“. Уразумев то, Иисус сказал им: „Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?» Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского.
2: Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на 7 камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в 3-й день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.

Евангелие от Матфея, глава 17. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон,
Цари земные, с кого берут пошлины или подати? Сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя».

Евангелие от Матфея, глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить,
то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Я глаза поднимаю в небо. Я знаю, Спаситель мой там. Он даст мне в достатке питье и хлеба. Он внемлет всегда моим нуждам, мольбам. Я знаю, Он даст мне терпенье, когда мне так не хватает Его. Он даст также благословенье. Надежда и помощь лишь вся на Него. Я знаю, Господь даст мне силы, когда трудно мне путь свой идти, когда трудности мне непосильны, Он поможет мне все их нести. Я знаю, Господь, Ты со мною, никогда не оставишь меня. И в трудности, в счастье и в горе всегда положиться могу на Тебя. Я глаза свои поднимаю в небо, и трепещет сердце мое. Говорю Тебе я спасибо, что ждешь там дитя Ты свое. Там будем с Тобою мы вместе, там будут все, кто спасен. Там будем петь все мы песни, там навек сатана побежден. Придет это время, я знаю, возьмешь Ты меня в небеса. Господь, я жду, верю, желаю с Тобой, Иисус, там быть навсегда. Я глаза поднимаю в небо. Я знаю, Спаситель мой там. Он даст мне в достатке питье и хлеба. Он внемлет всегда моим нуждам, мольбам. Я глаза поднимаю в небо, и трепещет сердце мое.

Взгляни на небо, в вышине небесной, вдали от горя, боли и скорбей, есть место вечной радости спасенных, где век не будет ночи и теней. Там в дивном царстве, славой озаренный, великий Бог все новое творит. Для тех, кто Агнца кровью спасенный, для тех, кто мир греховный победит, не будет там ни плача и ни вопля, сам Бог отрет сочей твоих слезу, и все земные бури и страдания забудем там, воспев Ему хвалу. И пусть порою труден путь тернистый, и чаша слез и горечи полна, нам лучший мир пошлет Спаситель вскоре, и этот мир – небесная страна. Там Иисус во славе пребывает и ждет своих искупленных детей. Там все в небесном золоте сверкает, там встретим своих близких и друзей. Взгляни на небо, в вышине небесной Спаситель ждет искупленных детей, чтоб дать им отдых после жизни трудной. Ты только веры не оставь своей. Аминь.

0: Небо — короткое слово, но сколько скрываешь ты тайн. Порой ты бываешь суровым, порой я в тебе вижу рай. Меня каждый миг привлекаешь безмерной своей красотой, и мне каждый раз открываешь уроки для жизни земной.
1: Как книга-учебник нестрогий, ты учишь меня каждый раз, и мне открываешь ты Бога и в трудный, и в радостный час. Когда тебя тучи покроют и спрячут простор голубой, гром грянет, и ветры завоют, и молния вспыхнет стрелой.
0: Я сердцем своим замираю, всю немощь свою сознаю, пред Богом колени склоняю, Творцу песнь хваленья пою. Когда жизни бури, невзгоды настигнут, накроют меня, поднимут сомнения воды, чтоб вера ослабла моя.
1: Я знаю, за тучами мрака скрываются солнца лучи, уходит сознание страха, молитва из сердца звучит. Когда ты заплачешь слезами, дождинок земле жизнь даря, я слово Христа вспоминаю, оно оживляет меня.
0: Когда расступаются тучи, давая простор синеве, и первый пробившийся лучик подарит улыбку земле. Пред взором природа предстанет, омытая щедрым дождем, и сердце в восторге воспрянет, ликуя пред щедрым Творцом.
1: Мой разум тогда размышляет о вечной Христовой любви. За грех мой Спаситель, страдая, омыл мое сердце в крови. Он смертью своей мне дорогу навеки на небо открыл. Там в вечности буду я с Богом жить свято в тени Его крыл.
0: Когда ночь на землю ложится, неся тишину и покой, и звездами лик твой искрится, в восторге любуюсь тобой. Сверкающих звезд мириады, кто может их все перечесть? И сердце спасенное радо, что в Библии может прочесть.
1: О том, что Творец всего мира нам столько всего обещал. Слова эти неисчислимы, что Бог еще даст и что дал. И в этих святых изречениях Бог неоднократно сказал, что примет нас в небо селение и путь нам туда указал.
0: Прекрасное синее небо, к тебе устремляюсь душой, и после борьбы и победы приду я на небо домой.

Как часто манит небо синевой, тот блеск настолько чистый, белоснежный, своею восхищая красотой, напоминает город безмятежный, влечет нас небо, хочется забыть о бедах всех, проблемах и тревогах, покой и мир найти, без страха жить, увидеться с прекрасным, вечным Богом. Так хочется растаять в небесах, в лазури легкой, нежной, необъятной, сквозь них увидеть Господа глаза, сияющие так невероятно, почувствовать, что рядом Бог, Отец, склонился, выслушал и вновь ответил: Вселенной Царь, Создатель и Творец, с небесной высоты меня заметил. Что, человек, что помнишь, Боже, ты меня, имея в своей власти звезды, небо, своим величием и могуществом маня, заботишься о мне, питаешь хлебом, лучами согреваешь, бережешь, дождь посылаешь и хранишь от зноя, проблемами моими ты живешь. За что, мой Боже, пред тобою кто я? Я недостойна даже взгляда твоего и жертвы той, что за меня пролилась. Прости, что грязь со сердца моего гвоздям голговским в твои руки вбилась. В те руки, что простерты, чтобы обнять, чтоб сохранить меня от всех несчастий. Так страшно мне все это осознать, что жизнью ты платил за мое счастье. Не существует в мире нужных слов, чтоб благодарность выразить, Спаситель, мой добрый Иисус, спасибо за любовь, прими хвалу от сердца, Искупитель. Аминь. Слава Богу.

Посмотри на небо, там, вдали небесной, далеко от горя, боли и скорбей, в недостигших сферах нам и неизвестных, город есть прекрасный для земных людей. Озаренный славой в неприступном свете, Бог для всех спасенных новое творит. Он для нас, пришельцев с голубой планеты, град построил вечный, чтоб могли в нем жить. Там не будет плача, там не будет вопля, Бог отрет слезинки, что текли из глаз. Обретет страдалец там нетленный облик, превратятся слезы неземной алмаз. Город тот небесный в золоте сверкает, жемчуг и бриллианты не в цену земным. Там у врат небесных Бог нас ожидает, где навеки в славе мы прибудем с Ним.

и сказал мне: «Совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Откровение 21:6. А я верю, что путь наш в небо, и от этого дух мой поет. Сам Спаситель нас всех ожидает у жемчужных небесных ворот, где на улицах чистое золото, как прозрачное чудо-стекло. Ну а стены из всех драгоценностей и от славы Господней светло. Все спасенные им освящаются, и цари ему честь воздают. Только те, кто вписаны в книгу, беспрепятственно путь свой ведут. Ну а дальше река живая, древо жизни, престол Творца, и на лицах его будет имя, царству Бога не будет конца. Как же радостно знать, что в небо путь лежит, хоть тернист иногда, но лучом откровения Господнего освещается он навсегда. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду, еще и святый да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5989-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ «По стопам Спасителя», читает Алла Александровна.
1: Деревенский старикашка Дитрих в деревне Вильбах, которому раньше принадлежал порядочный хутор, вот уже несколько лет как сильно опустился и потерял из-за этого и службу, и хлеб. Его единственным занятием было со своего необработанного участка нарвать несколько пучков травы и принести их домой к обеду своей тощей козе. Для него самого и для его воспитанницы к обеду было по несколько штук картофеля и немного молока. После обеда Дитрих исчезал и приходил только вечером подоить козу и опять уходил. Дома его не было, но каждый знал, что он до глубокой ночи сидит в трактире и что у него скоро заберут дом, поле и козу, чтобы оплатить долги. Пока жива была его жена, все шло гораздо лучше. Они имели больше земли и корову, и работали, не покладая рук, с утра до вечера. Своих детей у них не было, но вот уже 3 года, как они взяли на воспитание осиротевшую девочку его сестры. Год тому назад он потерял жену, и с того времени так быстро опускался, и так быстро все пришло в упадок, что все удивлялись свежему цветущему виду ребенка. Девочке было 8 лет, и всюду ее звали Роза Резли, потому что никогда не видели ее без розы в руке. Настоящее имя ее было Тереза, но все ее звали Резли с приставкой «Роза». Роза Резли так любила розы, что могла подолгу стоять у забора и любоваться розами, пока, наконец, кто-нибудь из живущих за этим забором приветливо не скажет ей: «Наверное, хочешь розу?» И, сияя от радости, Роза Резли протискивала свою маленькую ручку через решетку забора и с благодарностью брала розу. И таким образом ребенок был всегда с розой в руке, пока они цвели. Все любили веселую, жизнерадостную девочку. Дядю она мало видела. Утром она уходила в школу. В обед он обычно говорил: «Я сегодня вечером не приду домой. Ты, наверное, найдешь там что-нибудь покушать». Но шкаф был всегда пуст, и для нее было хорошо, что не тот, так другой ребенок в школе давал ей кусок хлеба, яблоко или грушу. Но даже и тогда, когда ей приходилось быть голодной, она, бегая от сада к саду, где росли розы, которые ей иногда дарили, забывала в своей радости о голоде. Вот и сегодня она не имела ужина. Тем не менее, она весело бегала по лугам. Был теплый летний вечер. В воздухе порхали вверх и вниз бабочки, щебетали ласточки, летая полукругом. На лугу весело трещали кузнечики. И Розе Резли становилось на душе все веселее. Она подпрыгивала все выше, как будто хотела вместе с бабочками взлететь. Так через некоторое время она подошла к саду, лежащему у лесной опушки. В этом саду всегда росли самые красивые розы. Сад был окружен деревянным забором, и Роза Резли быстро взобралась на него и ожидающе посмотрела в сад. «Заходи, заходи!» – послышался голос из сада. «Я знаю, что ты хочешь. Сегодня ты получишь много роз». Не надо было повторять ей дважды. Роза Резли быстро вошла в сад, подошла прямо к большой клумбе душистых роз и стала любоваться их красотой. Тут подошла хозяйка, которая позвала девочку в сад. Она часто дарила ей розы. «Ты пришла как раз вовремя, Резли», — сказала она. «Сегодня ты получишь целый букет роз. Но некоторые розы уже скоро опадут, и тебе надо быть немного осторожнее и не прыгать так высоко. А то все розы у тебя опадут, прежде чем ты придешь домой». Хозяйка стала осторожно срезать то здесь, то там розу, пока не получился красивый букет. Роза Резли была в восторге. Такой прекрасный букет она еще никогда даже в руках не держала. Но уже с некоторых роз стали осыпаться душистые лепестки и падать на землю. А пустые стебли так печально выглядывали из-под цветов, что Роза Резли испуганно смотрела на них. «Вот видишь, — сказала хозяйка, — домой тебе надо идти совсем тихо, а не то ты и три розы полностью не донесешь домой». Роза Резли поблагодарила хозяйку и отправилась в обратный путь. Путь пролегал мимо убогого домика. Там жила матушка Забота, тихая женщина с измученным лицом. Все ее так звали, и Роза Резли не знала ее настоящего имени. «Матушка Забота!» – крикнула Резли, увидев ее у окна. «Смотрите, смотрите! Видели ли вы когда-нибудь такие розы?» «Нет, Резли, уже давно не видела такие», – ответила женщина. И дитя пошло дальше. У последнего дома при дороге Резли хотела свернуть в переулок, но в это время вышла хозяйка дома, перекрестница, прозванная так, потому что ее дом стоял на перекрестке нескольких дорог, и подбоченясь смотрела на девочку. «Вот-вот, сегодня ты настоящая Роза Резли!» – крикнула она ей вслед. «Подойди, покажи мне твой клад!» Роза Резли быстро повернула назад и, полная радости, протянула ей свой букет. Но при быстром движении с 3-4 роз осыпались лепестки и упали на землю. Резли печально смотрела на них. «Жаль», — сказала женщина, — «эти розы пригодились бы как раз мне». «Дитя, отдай мне свои розы. За них я тебе дам хороший кусок хлеба. Ты их все равно далеко не унесешь. Пока доберешься до дома, у тебя в руках останутся одни стебли». «Разве у меня ни одной не останется?» – спросила Резли, совсем огорченная. «Эту вот ты можешь себе оставить, остальные сейчас опадут». С этими словами крестьянка приподняла свой фартук, и Резли положила туда все розы, кроме указанной. Затем крестьянка вошла в дом и вскоре вернулась обратно с большим куском хлеба, при виде которого девочка вдруг почувствовала, что она сильно голодна. «Слушай, Резли, я хочу дать тебе хороший совет», — сказала она, отдавая ей хлеб. «Возьми корзиночку и каждый вечер ходи туда, где растут розы, и проси те, которые вскоре опадут. Затем положи их в корзиночку, чтобы не потерять ни одного лепестка, ибо как раз они мне и нужны. И всякий раз, когда ты мне принесешь порядочную кучку лепестков, ты получишь хороший кусок хлеба. Ты согласна?» «Да, я буду делать это очень охотно», — сказала Роза Резли и направилась домой, с удовольствием поедая хлеб. Когда она опять проходила мимо домика матушки Заботы, то она как раз возвращалась домой, неся на плечах маленькую вязанку собранных дров. «Где же твои красивые розы?» – спросила матушка Забота, когда девочка остановилась возле нее. Резли рассказала ей, что отныне она каждый день будет приносить свои розы перекрестнице. Женщина выслушала ее задумчиво, а затем робко спросила. «Резли, не зайдешь ли ты завтра ко мне, прежде чем ты отнесешь свои розы крестьянке? Я хотела бы тебя о чем-то спросить». «Хорошо, я зайду. Спокойной ночи, матушка Забота». И Резли отправилась своей дорогой. Придя в уединенный домик дяди, она вошла в тихую пустую комнату. Она не заперла двери, не зажгла свет. Как птичка она в сумерках нашла свое гнездо и вскоре мирно уснула. И во сне она все видела розы, пока яркое солнце ее опять не разбудило. Женщина, которую люди прозвали «Матушка Забота», была очень бедной вдовой. Когда-то жила она хорошо и не привыкла попрошайничать. Она бедствовала и страдала молча. Только одному Богу говорила о своей нужде, и только у Него одного искала утешения, в котором она так нуждалась. Ее муж был портным, но он рано умер, оставив ее одну с сыном. Сын ее тоже должен был стать портным, так решил опекун мальчика. Но Иосиф этого не хотел. Когда его заставляли работать по портняжной части, он убегал и приходил домой только поздно вечером, а иногда и совсем не приходил. Так он попал в плохое общество. Ему стали угрожать. Если он не будет работать и не исправится, то его отправят в Австралию. На это Иосиф очень рассердился и сказал, что он умеет работать, если ему дадут свободу самому выбрать себе работу. А на чужбину он и сам отправится. Незачем его посылать. И вслед за тем он исчез и больше не приходил. Мать очень переживала и скорбела, но она предала свое дитя Богу, хотя люди в деревне говорили ей насмешливо. «Разве тебе помогло то, что ты так много молилась? Теперь ты в нужде, а Иосиф, наверное, бесславно погиб». Но она на это всегда отвечала. «Если мне даже до конца суждено остаться матушкой заботой, то я все же не потеряю надежды, что Иосиф вернется на правильный путь, ибо я его с ранней юности все снова и снова приносила в молитвах к Богу и так много и сильно за него молилась и молюсь, что это не может быть напрасно». На другой день, как только окончились занятия в школе, Роза Резли опять собралась в дорогу. Корзиночки у нее не было, и она решила складывать розы в свой фартук. Весело подпрыгивая на пути, она добралась до большого сада, где увидела хозяйку, проживающую среди роз. «Ты, наверное, опять хочешь розу, Резли?» – окликнула она девочку. «Зайди, одну или две я тебе дам». «Только те, которые уже опадают», – сказала Резли и протянула свой фартук, чтобы ни один лепесток не упал на землю. «А если ты хочешь такие розы, то можешь получить их полный фартук». И она повела девочку к большой клумбе роз, которые были полностью распущены или же стояли уже наполовину облетевшие. Женщина срезала их столько, что фартук Резли был полностью наполнен. «Могу ли я и завтра прийти?» – спросила Резли, выжидающе глядя на хозяйку. «Можешь», – ответила та. «Все осыпающиеся розы можешь получать, если находишь в них удовольствие». Роза Резли поблагодарила ее и весело убежала. Дойдя до ветхого домика матушки заботы, она вспомнила про обещание зайти к ней. Она вошла в низенькую комнатушку, где матушка забота сидела за прялкой. Матушка забота очень ласково поздоровалась с Резли. Затем она пошла к окну и срезала с маленького кустика роз, росшего под окном, две красивые розочки и подала их девочке. «Видишь, Резли?» – сказала она неуверенно. «Я хотела тебя спросить, не возьмешь ли ты и эти две розочки с собой? Может быть, крестьянка даст тебе за них хлеба? Хотя бы небольшой кусочек. Сделаешь ли ты это, Резли?» «Да-да», – быстро ответила та. «Я вам сейчас же и принесу хлеба. Я скоро приду». Перекрестница стояла перед домом и глядела то в одну, то в другую корзину, в которых были разложены душистые лепестки роз, которые сушились на солнце. Каждый год она готовила душистую розовую воду, и ей для этого нужно было много лепестков роз, которые не так-то легко было раздобыть. «Вот это хорошо!» – сказала она радостно, когда пришла Роза Резли и открыла свой фартук. «Сегодня ты получишь большой кусок хлеба». «А вот еще две», – сказала Резли и подняла вверх розочки от матушки заботы. «Брось их к остальным. Они хотя и тощие, но все же имеют пару лепестков». «Но я бы хотела за них иметь особый кусочек хлеба», – попросила Резли, держа их все еще крепко в руке. «Это ты получишь», – сказала крестьянка, войдя в дом. «Вот, возьми». «Этот большой кусок за розы в фартуке, а вот маленький за те две. Ты довольна?» «Да-да, конечно», – подтвердила Резли и несколько раз поблагодарила ее. Маленький кусочек хлеба для матушки заботы она положила в передник, а большой сразу стала кушать, так как в обед она ела мало, а на ужин ничего не было. И пока она шла к дому матушки заботы, то съела свой кусок хлеба. А когда вошла в дом, то радостно крикнула: «Вот, матушка забота, вот хлеб!» Женщина взяла ее руку и благодарно пожала. «Ты не понимаешь, как много хорошего мне делаешь, Резли», — сказала она. «Вот видишь, там на дворе в садике у меня есть картофель. Картофель – мое единственное питание, но часто мой желудок не может его переварить. Хлеб же для меня слишком дорог, и если я почти ничего не ем, то я делаюсь такой слабой, что не могу прясть. Поэтому я очень рада хлебу и благодарю тебя за него сердечно». Теперь Роза Резли пожалела, что принесла ей только маленький кусочек хлеба, а большой сама съела, и выглядела поэтому очень удрученной. Матушка забота подумала, что она еще хочет кушать, и хотела отдать ей этот кусочек хлеба. Но Резли сказала: «Нет, нет, я не возьму его», и убежала. На следующий вечер она пришла опять. И опять хозяйка наполнила ее фартук розами, и еще раз матушка забота сорвала две розы со своего кустика и дала их Резли. Когда она пришла к перекрестнице, и та стала вынимать из фартука розы, Резли сказала: «Могу я сегодня получить только один кусок хлеба, но такой большой, как вчерашние оба вместе?» Крестьянка вошла в кухню и отрезала от большой ковриги хлеба такой большой кусок, какой Резли во всю свою жизнь не держала в руках. Она быстро побежала к матушке заботе и, вся сияя от радости, вложила ей в руки весь кусок хлеба. Она сегодня не могла и кусочка съесть. Теперь она радовалась при виде удивления, с каким пожилая женщина смотрела на хлеб. Женщина подала хлеб обратно Резли. «Что это, Резли? Это, наверное, твой хлеб. Возьми его. Если ты мне отсюда отломаешь кусочек, то я тебе буду благодарна». «Нет, нет, я и крошки не возьму», — крикнула она. «Спокойной ночи. Завтра я приду опять». «Но у меня больше нет роз, Резли. И я очень благодарна тебе. Ты не знаешь, как много ты для меня сделала». Сказав это, женщина прослезилась. Резли увидела эти слезы и на минуту задумалась. Вдруг ей что-то вспомнилось. Она запела и запрыгала от радости, видимо, что-то придумала. Хотя у той хозяйки розы уже кончились, но Резли ведь знала еще много садов, так что не стоило беспокоиться. Она каждый вечер приносила полный фартук роз крестьянке, которая была очень довольна, и каждый раз за это получала от нее кусок хлеба, который всегда скорее возрастал, чем уменьшался. Но никогда больше Резли не ела от этого хлеба. Весь хлеб отдавала она матушке заботе, хотя та и сопротивлялась, хотела его делить с ней. Время от времени Резли спрашивала: «Матушка забота, помогает ли вам хлеб?» И женщина каждый раз отвечала ей, что чувствует себя теперь гораздо лучше, так что и зимой не придется и так мерзнуть, как раньше. «О, если б я могла воздать тебе когда-нибудь за все то, что ты для меня делаешь, Резли!» — прибавляла она при этом. Лицо Резли сияло таким счастьем при этих словах, и видно было, что она уже получила полную награду. Так продолжалось до тех пор, пока не окончилась пора роз. И когда однажды вечером Резли долго бегала и напрасно заглядывала в сады, и принесла крестьянке только три розочки, то последняя сказала: «Кончено с розами. Через год ты мне опять станешь их носить». Эти слова произвели такое глубокое впечатление на Резли, какого крестьянка не ожидала. Она думала, что такое дитя, как Резли, то тут, то там получала от добрых людей пищу и не очень-то нуждалась в ее куске хлеба. Но Резли думала о матушке заботе. Что теперь с ней будет, если ей опять нечего будет кушать, кроме нескольких картошек? Слезы наполнили ее глаза, когда она поняла, что с розами покончено. «Ну, не плачь, Резли», — сказала крестьянка сострадательно. «Обещай мне, что ты на следующее лето опять принесешь много красивых роз. И ты всю зиму будешь получать у меня свой кусок хлеба. Ты согласна?» При этих словах слезы быстро высохли. «Да, конечно, я согласна. Вы получите все-все розы, а также незабудки». «Незабудки не нужны, а вот про розы не забудь. Вот тебе твой кусок хлеба. Теперь наступает пора яблок. Ими я тебя буду угощать». Крестьянка взяла большое краснобокое яблоко и подала его ей вместе с хлебом. Полное счастье, Резли убежала со своим сокровищем, и крестьянка удовлетворенно посмотрела ей вслед. Она любила Резли и радовалась, что та повеселела. К тому же ее очень устраивало, что она и на следующее лето уже обеспечена розами. И матушка Забота тоже провела радостный вечер, когда Резли, которая всегда приносила солнечный свет в одинокий домишко старушки, сообщила ей о своей сделке с крестьянкой, она сложила руки и поблагодарила Бога, который послал ей это дитя, как светлого ангела, и за то, что она могла теперь с меньшим страхом встретить пугающую ее зиму. После этого прошло несколько дней. Матушка Забота со спокойным радостным лицом сидела за прялкой. Вдруг к ней вошла Резли с таким печальным убитым видом, как будто только что перенесла тяжелое горе. «Что с тобой, Резли?» – испуганно спросила матушка Забота. «Я порвала платье, и дети в школе смеялись надо мной. Они бежали следом и пели. Роза Резли, розы куст, платье в дырках, карман пуст», – плача ответила девочка. «Это, конечно, нехорошо, когда дети над тобой смеются. Но, может быть, они ничего плохого при этом не думали. Иди сюда, Резли, покажи мне свое платье. Я постараюсь привести его в порядок», – сказала, утешая ее матушка Забота. Резли села на скамеечку, а добрая старушка принесла иголку с ниткой и сразу принялась за работу. Но Резли все еще не могла забыть своего горя и громко всхлипывала. «Ну, перестань же плакать, Резли», – ласково сказала матушка Забота. «Такое горе тебя больше никогда не постигнет. Я буду каждый вечер проверять твое платье и сейчас же зашивать малейшую дырочку. И если ты когда-нибудь зацепишься и порвешь его, то приходи поскорее ко мне, я его тебе исправлю. Ну как? Можешь ты опять быть веселой?» «Да, могу», – ответила Резли, облегченно вздохнув, и отерла свои слезы. «Теперь я опять охотно пойду в школу». «Да, Резли, в школу ты должна ходить, а то ничему не научишься. И послушай, что я тебе скажу. Никто не должен сразу унывать, если в жизни у него случится какое-либо горе. Мы должны спокойно переносить его, потому что Бог нас через горе хочет чему-то научить. Когда мы находимся в горе и в печали, тогда мы ищем совет и помощь у него и учимся его познавать. И тогда в наше сердце приходит упование, потому что мы познаем, что имеем Отца Небесного, который нам помогает и слышит нас, когда мы взываем к Нему. Молишься ты Ему, Резли?» Девочка немного подумала, а затем сказала: «Да, в школе». «Как ты молишься в школе?» Без особой интонации, быстро, как только смогла, Резли сказала свою школьную молитву. «Как приятен утренний час, когда с Богом его начинают. В сердце радость царит и любуется глаз цветами. Они напоминают, что благодарить всегда мы Бога должны за все, что Он создал, и за все Его дары». Тут она запнулась и не знала дальше. «Это хороший стишок, только ты его очень быстро рассказала. А подумала ли ты о том, о чем он тебе хочет сказать?» «Нет, не подумала», – ответила Резли. «Видишь ли, это значит, что утром, когда ты проснешься, ты должна перво-наперво подумать о Боге, радоваться и благодарить Его за то, что он тебя хранил всю ночь. Так молятся утром. А знаешь ли ты и вечернюю молитву?
2: Нет, я не знаю ни одной.
1: Тогда ты можешь помолиться Спасителю своими словами от всего сердца и попросить Его о прощении, если ты днем сделала что-нибудь нехорошее. Видишь, Резли, если так от всего сердца помолишься, то опять станешь веселой. Если бы я так всегда не поступала, то давно бы уже умерла с тоски и горя.
2: «Почему?»
1: – спросила Резли удивленно.
2: «Видишь ли, причин для этого у меня достаточно. Я ведь очень бедна, и мне тяжело живется. Где-то далеко-далеко отсюда живет мой сын, но я ничего о нем не знаю. Может быть, он сейчас пропадает в нужде или уже пропал. И если бы я и сейчас не приносила его каждый вечер на руках молитвы к Богу, как приносила его к нему с первого дня его жизни, то я от беспокойства и страха ни одну ночь не могла бы спать».
1: «Так я вам помогу за него молиться», — сказала Резли.
2: «Это меня радует, дитя. И если ты будешь молиться за Иосифа, то это и тебе поможет. И ты получишь помощь, в которой так нуждаешься, если ты будешь искренне молиться».
1: «В какой помощи?» – спросила Резли.
2: «Видишь, дитя», – начала матушка забота любовно, но и немного боязливо. «Твой дядя плохо хозяйничал. Говорят, что у него скоро отберут дом и поле. Тогда ты вынуждена будешь идти к чужим людям, и тебе придется много работать, но мало слышать хороших слов. Ты этого еще не понимаешь, и потому хорошо, что ты теперь знаешь, что обо всем можно сказать Богу и получить от Него утешение».
1: «Тогда я приду к вам и буду жить у вас», — сказала Резли, скорее обрадованная, чем испуганная.
2: «Ах ты, доброе дитя! Но ведь я тебя не смогу прокормить. Но мы все это предоставим Богу, Он позаботится о тебе».
1: «Ну вот, теперь все зашито», – заключила матушка забота, которая во время разговора пересмотрела все платье девочки и починила его. Резли поблагодарила ее и с облегченным сердцем убежала. Свое обещание она не забыла и каждый вечер, ложась спать, молилась: «Дорогой Господь, помоги также и Иосифу». Наступила длинная тяжелая зима. Матушка забота хоть и мерзла, но уже не голодала, как в прошлые годы. Роза Резли была ее опорой и помощницей. Поздней осенью она видела, как матушка забота каждый день зажигала огонь в своем маленьком домике и варила себе на маленькой печке суп из хлеба. Каждый вечер Роза Резли появлялась у перекрестницы, часто дрожа от холода, так как у нее не было ни зимнего пальто, ни теплого платья. Она набрасывала на плечи и голову только тонкий платок. Когда крестьянка видела Розу Резли, дрожащей от холода, так что у нее зуб на зуб не попадал, то она думала, что Роза Резли, должно быть, сильно голодает, если приходит в такой холод и непогоду за кусочком хлеба. Ей становилось жаль девочку, и она отрезала от ковриги хлеба еще больший кусок, чем тот, который давала ей летом. Но девочка все это относила матушке заботе и на просьбу той съесть половину упорно отвечала отказом. Хотя сама ложилась спать часто голодная, но она радовалась при мысли, что матушка забота не терпит такой нужды, и, помолившись: «Дорогой Господь, помоги Иосифу», радостно засыпала. Платье ее под наблюдением матушки заботы всю зиму оставалось целым. И ни один школьник больше не смеялся над ней и не дразнил ее. Вот опять пришло лето, и во всех садах в изобилии цвели розы, распространяя свой аромат. Был на редкость плодоносный год для роз. Летний вечер спустился над Вильдбах. Все луга и леса вокруг него и домик Дитриха были освещены золотом вечернего солнца. Пред домиком стояли двое мужчин с задумчивыми лицами. Один из них был дядя Дитрих. Он знал, что у него завтра заберут дом, поле и козу,
2: и что он, тем не менее, все еще будет иметь большой долг. Он засунул обе руки в карманы и сказал раздраженно: «Я отсюда уйду. Я ни о чем не хочу знать и думать». «Но знай, что тебя все равно найдут», — сказал другой. «Ребенка я возьму к себе. Девочка, правда, еще не может работать. Ты ее ничему не научил. Но уж я научу ее обращаться с мотыгой. После школы остается много свободного времени, так что она мне должна помогать».
1: «Она еще слишком мала», — сказал дядя.
2: «Тем легче учить», — ответил тот и ушел своей дорогой. Это был дорожный рабочий села Вильдбах, которому было поручено очищать все дороги от сорной травы. Все дети боялись и сторонились его, так как он был очень зол и груб, и никто никогда не слыхал от него приветливого слова. И к такому человеку должна была завтра попасть Роза Резли. Он не имел своих детей, и ему как раз было кстати взять такого ребенка к себе, который исполнял бы всякую работу. Девочка ничего не знала о том, что решили о ней мужчины. Она в это время весело бежала по лугам, далеко от села, по направлению к мельнице. Там весь сад был полон прекраснейших роз, и мельничиха обещала Резли большой букет. Вскоре девочка с розами в руках уже шла обратно той же дорогой при золотом вечернем свете. Она прошла совсем немного, как позади нее послышались быстрые шаги. Это был какой-то молодой человек. Он держал шляпу в своей руке, и свежий вечерний воздух охлаждающе обвивал его голову.
1: «Какие у тебя красивые розы!» — воскликнул он, догоняя Резли. «Не дашь ли ты мне одну?»
2: Резли кивнула в знак согласия головой и вытащила одну розу.
1: «Как это мило с твоей стороны! Ты мне дала самую красивую!» — сказал чужеземец и с довольным видом воткнул розу себе в шляпу. «Куда ты идешь? И долго ли тебе еще идти?»
2: «Я иду домой, в Вильдбах».
1: «Тогда нам по пути», — сказал странник и пошел рядом с Резли. «Если ты сама из села Вильдбах, то ты, вероятно, знаешь там всех людей и можешь сказать, жива ли еще фрау Штейман».
2: «Я такую не знаю», — объяснила Резли. «Там никого так не зовут».
1: Чужеземец вздохнул и замолчал. Резли удивленно смотрела на него. Он время от времени вытирал слезы, появившиеся у него на глазах, и не был уже так весел, как раньше. Долго шли они друг возле друга молча. Наконец странник заговорил опять. «Знаешь ли ты дорогу к перекрестнице?» Резли кивнула головой. «Я бываю у нее каждый день». «Тогда скажи мне, кто живет теперь в старом домике налево у дороги, где стоит кривая верба?»
2: «Там живет матушка Забота. Я ее знаю хорошо».
1: «Что за странное имя?»
2: «Но я не знаю другого».
1: «Ее зовут так потому, наверное, что она имеет много забот, не так ли? Как ты думаешь?»
2: «Да, у нее много забот, еще и потому, что она не знает, где Иосиф».
1: Чужеземец вздохнул опять и так быстро зашагал, что далеко обогнал Резли. Но потом он вернулся, взял ее за руку и сказал очень ласково: «Пойдем, пойдем вместе и еще немного поговорим». При этом вид у него был такой добродушный, что Резли стала совсем доверчивой. «Скажи мне», — начал он снова, — «матушка Забота очень зла на Иосифа».
2: «О, нет! Каждую ночь она молится за него, иначе совсем не смогла бы спать, и я помогаю ей в этом».
1: «Так, а как же ты молишься?»
2: «Я молюсь, дорогой Господь, помоги Иосифу».
1: «Может быть, Бог тебя теперь услышал». «Вы так думаете?» — спросила Резли и внимательно посмотрела на странника. Вот они поравнялись со старым домиком.
2: «Так, до свидания», — сказала Резли, протягивая руку страннику. «Я зайду к матушке Заботе». «И я пойду с тобой», — сказал он быстро. Но не успев дойти до двери, она изнутри открылась, и оттуда выскочила матушка Забота, обхватила странника обеими руками и несколько раз крикнула. «Ой, Иосиф, ты ли это?» От радости она громко плакала, и Иосиф плакал вместе с ней. И когда, наконец, Резли поняла, что странник был Иосифом, сыном, который теперь возвратился и так хорошо выглядел, и совсем не был оборвышем, то она, не зная, что ей делать от радости, обхватила плачущую мать и, ликуя, воскликнула. «Дорогой Господь ему помог!» Но вот, наконец, все трое вошли в дом, и только теперь матушка Забота осмотрела своего сына с ног до головы. Ее сердце переполнилось радостью и благодарением, так как он выглядел хорошо, а не так, как она представляла его себе в своей скорби, пропадающим в нужде. «Иди, мать, иди!» — весело вскричал парень. «Теперь мы что-нибудь покушаем и будем веселиться. Девочка может что-нибудь принести?» «О, да, она это сделает», — подтвердила мать. «Сколько доброго она мне уже сделала! А вот теперь привела и сына! Где это ты его нашла, Резли?» «Об этом я потом расскажу, мама. Пусть девочка пойдет и принесет колбасы и хлеба», — попросил Иосиф и положил на стол большую монету. Резли от радости так быстро умчалась, что вскоре вернулась, купив все, что просили. Тогда все трое сели за стол, и начался пир, какой еще ни разу не совершался в этой маленькой комнатке. Только мать от радости почти ничего не ела. И Иосиф подвигал один кусок хлеба за другим Резли. И когда она говорила: «Нет, я больше не буду есть, это ведь для матушки Заботы», то он отвечал: «Ешь и не беспокойся, мать больше не будет терпеть нужды». Когда Иосиф немного подкрепился после своего долгого путешествия, то сказал: «А теперь я хочу рассказать тебе, мама, что со мной было. Ты знаешь, что меня хотели отослать в Австралию, и поэтому я убежал. Я приехал в Англию. Там мне было очень плохо. Я должен был много и тяжело работать, чтобы только просуществовать. Я твердо уверен, что ты меня, мама, спасла своими молитвами. Каждый раз, когда я доходил до крайности, и плохие мысли приходили мне в голову, то я видел тебя перед собой, молящийся обо мне, и не мог совершить плохое, которое было у меня в мыслях. И я опять начинал работать. Я работал на машиностроительных заводах и мало-помалу продвигался в работе дальше. За эти 9 лет я стал хорошим механиком, и работу теперь смогу найти и здесь. Ни один человек не должен с этих пор называть тебя матушкой Заботой. Вот смотри, я принес тебе кое-что из моих сбережений». С этими словами Иосиф положил на стол заработанные и сбереженные им деньги. И все лицо его сияло от радости, когда он увидел изумление своей матери. «О, и ты все это честно заработал, Иосиф? Я не знаю, как мне благодарить Бога. Это слишком много милости». И добрая мать все время складывала руки и благодарила Бога. Наконец сын ее попросил: «А теперь, мама, расскажи мне, как тебе жилось». «Об этом нечего много говорить, Иосиф», — сказала она. «Я пережила тяжелые дни и имела много горя и скорби. Недаром меня прозвали матушкой Заботы. Бог же мне всегда во всем помогал. Но последний год я себя очень плохо чувствовала и даже думала, что не переживу эту зиму. И вдруг, словно ангел с неба, явилась Роза Резли и стала мне помогать. Всю зиму, да и сейчас еще она мне отдает свой хлеб, часто при этом сама голодная. И вот теперь у меня остается только одна забота, Иосиф. Резли живет у своего дяди Дитриха. Дитрих завтра должен убраться из дома. Ребенок вынужден будет идти к чужим людям, и кто знает, как ей там будет». «Что? Дитя, которое тебя кормило, должно идти к чужим людям?» — взволнованно прервал мать Иосиф. Мы сможем прокормить и ребенка. Нам не надо ничьей помощи. Я сейчас же пойду к Дитриху. Розу Резли мы больше никому не отдадим». Иосиф выбежал из дома. Теперь и Резли спрыгнула со своего стула, обхватила старушку за шею и, полная радости, стала говорить одно и то же много раз. «Матушка, забота! Матушка, забота! Теперь я могу у вас остаться! Теперь мне не надо больше уходить!» Женщина крепко прижимала девочку к себе, говоря: «О, Резли, как нам надо благодарить Бога! Если бы мы всю свою жизнь только и делали, что благодарили верного Бога, то и этого было бы недостаточно. Не забывай этого никогда в жизни. Теперь с моего сердца снята последняя забота. И ты меня больше не называй матушка-забота. Я уже не матушка-забота, но хочу быть для тебя матерью». Когда дядя Дитрих услышал желание Иосифа, то очень обрадовался. Он не хотел бы отдавать Резли злому дорожному рабочему. И он сказал Иосифу: «Оставь дитя у себя и возьми сразу ее кроватку». Он подумал, что так будет лучше. Когда дорожный рабочий придет, то ни Резли, ни ее кроватки уже не будет дома. Иосиф был этим очень доволен и вложил в руку Дитриха монету. Затем он взял кроватку со скудной постелью, взвалил ее себе на плечи и весело пошел домой. Кроватка была поставлена в каморке рядом с постелью матери. И Резли чувствовала невыразимую радость, что могла быть и день, и ночь с матерью. Иосиф же нашел свою постель такой же, какой оставил ее 9 лет тому назад. Мать все это время думала: постель его всегда должна быть готовой. Может быть, он вернется. А Иосиф был так счастлив, найдя опять свою родину, что ни за что не хотел больше ее покидать. Работу он нашел по душе, какую хотел, так как он был способный, опытный ремесленник. Каждое утро, когда он уходил на работу, Резли давала ему одну розу. Это очень нравилось Иосифу и поднимало настроение, и он с радостью работал. Он всегда имел свою розу, хотя их уже нигде не было видно. Но Резли ведь знала каждое место, где еще могли цвести последние розы, и всегда получала цветок. С того времени, как люди узнали, что Роза Резли почти целый год одна кормила матушку заботу, каждый полюбил ее еще больше прежнего. И где бы она ни показывалась, всегда ей давали розы, будь то первые или последние. И вот получилось так, что в самом маленьком домике села Вильдбах жили трое самых счастливых людей. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Исаия 42.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 43. Начальнику хора. Учение сынов Кореевых. Боже, мы слышали ушами своими. Отцы наши рассказывали нам о деле, какое Ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою Твоею истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их. Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но Твоя десница и Твоя мышца, и свет лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним. Боже, Царь мой, Ты тот же, даруй спасение Иакову. С Тобою избодаем рогами врагов наших. Во имя Твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня, но Ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек. Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими, обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на снедение и рассеял нас между народами. Без выгоды Ты продал народ Твой и не возвысил цены его, отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчею между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лице мое. От голоса поносителя и клеветника, от взоров врага и мстителя. Все это пришло на нас, но мы не забыли Тебя и не нарушили завета Твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути Твоего. Когда Ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертною. Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог? Ибо Он знает тайны сердца. Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань, что спишь, Господи, пробудись, не отринь навсегда. Для чего скрываешь лице Твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильпнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей.

Псалом 44. Начальнику хора на музыкальном орудии шашан. Учение сынов Кореевых. Песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю: песнь моя о царе, язык мой, трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Припояшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна и алой и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя, стала царица одесную тебя в офирском золоте. Слыши, дщерь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице твое. Вся слава дщери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки.

Псалом 45. Начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии аламов. Песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их, речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы, двинулись царства, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова – заступник наш. Приидите и видите дела Господа. Какие произвел Он опустошения на земле, прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сожег огнем. Остановитесь и познайте, что Я – Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова.

Казахстане, на окраине города Караганды, среди черной угольной пыли, не забытый ни Богом, ни людьми, стоял белый молитвенный дом. Издали он казался кораблем в море, которому словно челноки спешили люди, желая отправиться в большое плавание к далекой стране, стране вечного

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение 10 части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хезба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их – никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом, в тусклом свете, они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
1: Теперь Павел рассказывал ей все подробно, и она слушала его с горящими глазами, пылающим лицом. Он только что закончил рассказ о своем удивительном сне, и они пытались растолковать его значение, если таковое вообще имелось. Их плавная беседа была прервана звуком громких и грубых голосов, которые приближались к хате. «Что это может быть?» – спросила Ульяна. «На улице шум. Пожар, что ли?» Павел вышел в сени и выглянул на скотный двор. «Там толпа народа, и они все идут к нам во двор!» – крикнул он. «В чем дело?» Громкий тяжелый стук в дверь был ему ответом. Он распахнул ее и оказался перед лицом дикой толпы, готовой ринуться в хату. «Чего хотите, соседи?» – спросил он. «Тебя, твою матушку-ведьму и все твое племя!» – закричал Панас, хватая его за плечо. Павел освободился резким внезапным движением, и Панас отлетел назад в толпу. «Бей его, хлопцы!» – снова закричал Панас. «Только бойтесь его дурного глаза! Бейте, пока у вас руки не отсохли!» Несколько человек было бросились на Павла. «Ну что вам нужно? Что случилось?» – спросил Павел спокойным, ровным голосом. «Вы должны пойти в церковь», – ответил староста Савелий, который пробился к порогу, где стоял Павел. «Епархия так распорядилась. Отец Паисий приезжает сегодня, чтобы вычитать штундистов, изгнать бесов, вселившихся в вас». «В церковь?» – воскликнул Павел с таким радостным выражением лица, что все были этим весьма удивлены. «Вот что означал мой сон», – подумал он, и его сердце возликовало при виде несомненного проявления Божьей воли. «Братья», – сказал он, – «мы пойдем с вами в церковь, я, моя мать и все остальные». «Какой хитрец!» – воскликнул Панас, когда толпа отступилась, встретив такую неожиданную покладистость. Павел его уже не слышал. Он отвернулся, чтобы говорить с Ульяной, которая только что подходила к двери. «Мама!» – прошептал он взволнованно. «Теперь мне совершенно понятно значение моего сна». «Что это?» – спросила она. «Они пришли, чтобы силы отвести нас в церковь», – ответил он. «Епархия так распорядилась. Ты знаешь, мы не должны сопротивляться. Мы не позволим применить к нам силу». «Нет, нет!» – отозвалась она. Этими фразами они обменивались вполголоса, Они стояли перед толпой, держась за руки. «Ступайте, друзья!» – сказала Ульяна, трижды поклонившись толпе. «Мы последуем за вами в церковь и возьмем с собой братьев. Только дайте нам время собраться!» Она говорила добрым, жизнерадостным голосом, так хорошо всем знакомым, ибо не было хаты, куда она не входила бы как помощник или утешитель. И воинственное настроение даже у молодых людей было рассеяно этой спокойной храбростью. Они глядели друг на друга, потом на Павла с матерью, с большим любопытством. Такое их поведение было загадкой, и им нужно было ее разгадать. «Вы вернетесь к христианской вере?» – спросил Кузька неуверенным тоном. «Мы думали, придется пригнать вас кнутами и плетками, но вы вдруг сами рады пойти». «Мы никогда не оставляли веры христианской», – ответил Павел. «И мы соблюдаем законы, если они не перечат Божьим заповедям. Оставьте нас! Мы соберем братьев в хате Кондратия и в назначенное время придем в церковь». «Савелий», — сказала Ульяна, — «ты меня всю жизнь знаешь. Я тебе когда лгала? Поверь мне и Павлу. Штундисты будут в церкви все как один. Если они откажутся, я тебя заранее предупрежу, чтобы ты заставил их подчиниться приказу». «Я поверю тебе, Ульяна», — ответил Савелий. Ульяна заперла хату и, снова трижды поклонившись толпе, протолкнулась сквозь нее, и Павел следовал за ней. Люди потянулись за ними, горячо обсуждая их странное поведение. Они наблюдали, как Ульяна и Павел ходят по хатам, и вскоре штундисты по двое и по трое направились к хате Кондратия. Когда все собрались, Павел встал и простыми словами рассказал им о великом освобождении, которое ниспослал в его душе Бог. Он не занимал их рассказом о сомнениях, что одолевали его, но со всей уверенностью говорил о величайшем откровении Божьем. «А теперь, — воскликнул он, — кто пойдет со мной, чтобы свидетельствовать Божью правду перед отцом Паисием и нашим батюшкой?» «Все пойдем», — ответили братья. «Но здесь только половина из нас», — сказала Ульяна. В этот момент с улицы послышался громкий шум. Вторая группа селян во главе со старым Карпом, который собирала штундистов на другом конце прихода, возвращалась со своего задания. Небольшая братья поспешила из хаты Кондратия на улицу. Впереди приближавшейся толпы шагал Карп. Рядом с ним шел Демьян, чье лицо было покрыто ссадинами, а кафтан порван в нескольких местах. Голова его была не покрыта, руки связаны за спиной веревкой, концы которой крепко держали два селянина, будто он был бешеным быком. Он отчаянно сопротивлялся, но его гнали вперед пинками и тумаками. Вслед за ним шла небольшая группа мужчин и женщин, испуганных и причитающих. Однако они не оказывали сопротивления, как Демьян. Ульяна вышла вперед. «Карп», — сказала она, — «нет нужды в таком насилии. Дай мне поговорить с Демьяном, и он больше не будет противиться». «Нам нужна ты и твой сын!» – прорычал Карп. «Без своих вожаков разбойники ничего не могут! Хватайте их, хлопцы!» «Одумайтесь!» – сказала Ульяна. «Ваша церковь не полицейский околоток, куда людей тащат силой!» «Мои братья и сестры!» – добавила она, обращаясь к штундистам. «Мы решили добровольно пойти в церковь. В этом нет греха. Бог есть там, как Он есть повсюду, и наши отцы и матери поклонялись Ему там. Идя туда, Мы не отказываем в повиновении ему. Нет. Мы должны идти, и если того требует от нас мир. Мы только не можем поклоняться иконам или молиться святым. Пойдем мирно и послушаем проповедь отца Паисия. Мы можем что-то узнать из нее. Что бы там ни было, мы не согрешим против Бога и не вынудим никого из братьев согрешить против Него.
2: «Но почему вы раньше так не говорили?» – спросил Карп.
1: «Если бы вы пришли и сказали нам, чего требует мир, – ответила Ульяна, – никто бы не сопротивлялся».
2: «Это правда!» – воскликнул Демьян. «Лукьян всегда говорил, повинуйтесь миру, если он не требует ослушаться Бога». «Но они ничего не объяснили. Меня схватили, связали руки и погнали вперед, чтобы я молился иконам. Теперь я подчиняюсь, зная, что это желание мира».
1: Толпа преследователей замерла, смущенная и пристыженная. Им не хотелось признавать свою глупость. Они не сказали штундистам, что от них требуется.
3: «Ой да! Ой да!»
1: – послышался вдруг дикий вопль. Это был сельский юродивый Авдюшка, бежавший по улице и размахивавший руками.
3: «Ой да! Ой да! Бейте их! Смерть! Смерть! Жечь! Жечь! Жечь! Жечь!» –
1: бормотал он, мотая всклоченной головой. Потом он исчез так же внезапно, как и появился.
2: «Бесенок!» – воскликнул Карп. «Вот ведь напугал!»
1: Толпа рассмеялась и постепенно разошлась. Демьян и остальные штундисты отправились в хату Кондратия, чтобы подготовиться к вынужденному походу в церковь. Церковь была переполнена. Все ждали чего-то необычного. Дома остались только впавшие в детство древние старики и беспомощные калеки. Когда Галя пришла вместе с родителями, свободного места почти не было. Она не хотела стоять у всех на виду и протолкнулась сквозь толпу в угол, где ее никто не приметит. Ирина встала рядом.
4: «Болтают вот что!» – прошептала Ирина. «Штундистов заставят преклонить колени посреди храма и покаяться в своих грехах принародно. Потом отец Паисий изгонит из них бесов. Это будет ужасно. Они станут биться в судорогах, пена со рта пойдет, а когда бесы выйдут, они будут похожи на мертвых мужиков и баб».
5: «Да разве это может быть?» – спросила Галя, сильно встревожившись.
4: «Так дьячок сказал», – продолжала Ирина. «Их поставят на колени и заставят говорить всякие вещи против самих себя. А если заортачатся, священники сожгут их свечами».
5: «Прямо в церкви? Что за вздор?» – возмутилась Галя.
4: «Истинная правда», – настаивала Ирина. «Дьячок сам говорил, а он-то знает. А твоего Павла уже хорошенько поколотили. Он в церковь не придет. Убейте, но вашим идолам не поклонюсь», – говорит. «Ты знаешь, идолами он иконы зовет».
1: У Гали сердце оборвалось. Да, Павел при ней звал их идолами.
5: «Дальше!» – попросила она. «Говори дальше!»
1: Ирина замолчала, увидев, как в церковь входит Панас и пытается привлечь ее внимание.
4: «Ну вот, он говорит, не буду поклоняться вашим идолам. Они его тащат, а он замер, как камень. Тогда они накинулись на него и поколотили. Ему так досталось от их рук, что он теперь лежит при смерти. Глаз выбит, нога и два ребра сломаны.
5: ты говоришь? Быть не может!» —
4: бормотала, охваченная ужасом, Галя.
3: «Правда!» — сказала Ирина. «Мне рассказывал крестный Терентий. Он сам вправлял ему ногу и делал примочку на глаз».
4: В этот момент гул голосов в церкви заглушил торжественный и стройный хор. Все затихли. Мужчины и женщины пели тревожный, но все же ликующий гимн. Это штундисты упорядоченной процессии входили в церковь со стороны сельской улицы. И новый голос вступал по мере их медленного продвижения. Павел запевал своим ясным и чистым тенором. Староста Савелий тут же вышел в сопровождении своего хромого помощника. Штундисты шли с радостными лицами, будто впереди их ждал некий триумф.
3: «Замолчите, глупцы, безумцы!» – ревел Савелий. «Вы думаете, я потерплю этот вздор? Что за вой вы тут подняли?»
4: «Ты спрашиваешь, как друг или как староста?» — обратилась к нему Ульяна.
3: «Как друг», — ответил он.
2: «Ульяна, я всегда был твоим другом. Послушай, не надо злить отца Паисия и нашего батюшку.
5: Мы хотим показать, что мы не боимся, и нам нечего стыдиться», — ответил Павел.
3: «Тогда я запрещаю вам как староста», — сказал Савелий. «И вы еще хвастаете, что соблюдаете законы! Я запрещаю вам пение и шум!»
5: «Тогда мы должны подчиниться», — сказал неохотно Павел. «Мы обязаны слушаться тебя как старосту».
2: «Если бы вы слушались меня во всем», — сказал удрученно Савелий, «тогда закончились бы все беды. Но вы, еретики, упрямы, как бараны и волы, заходите молча».
4: Прямо перед тем, как пение смолкло, подъехал видавший виды экипаж, из которого вышел старый генерал Нестеров при мундире и наградах. За ним появился сын Валериан. Валериан впервые решил посетить церковь, будучи глубоко заинтересован этим мероприятием против штундистов. В толпе он увидел красивое, воодушевленное лицо Павла.
5: «Боже правый!» – тихо произнес он. «Этот человек потерян для нас! Какая досада!»
4: Перед генералом расступились, и он занял единственное сидячее место в церкви – длинную черную дубовую скамью возле крестной перегородки, отделявший главный престол, за которую никто не мог зайти, кроме священников. На крестной висело несколько потемневших, выцветших икон, настолько замутненных дымом благовоний, что почти ничего нельзя было разобрать. Старый генерал степенно поклонился им. Но Валериан не подал ни единого знака почтения, так же, как штундисты, вошедшие в церковь сразу за ним. Он встал в углу, откуда ему хорошо были видны все прихожане. Тут собрались в основном селяне, сбившиеся в тесную толпу. Он видел их косматые головы, бесстрастные терпеливые лица, согбенные плечи, будто они всегда носили на себе ярмо. Была почти середина Великого Поста. Женщины, постившиеся усерднее мужчин, были бледны и изможденны. Штундисты, стоявшие группой почти в самой середине храма, выглядели чище и свежее. Они были в будничной одежде, ибо это был один из многочисленных праздников русской церкви, который они не соблюдали, как другие селяне, отмечавшие его ленью и пьянством. Ульяна, стоявшая впереди своих сестер, была одета в черный шелковый платок, обрамлявший ее простое лицо и делавший ее похожей на монашку. Жена Демьяна стояла прямо за ним, держа на руках маленького сына, дитя 15 месяцев от роду, которое едва могло хранить спокойствие.
3: Несколько других штундисток тоже вынуждены были прийти с детьми, поскольку их не с кем было оставить. Сердце Валериана дрогнуло при виде этого скопления народа. Это были сыны и дочери его родной страны, Святой Руси. Обедневшие, невежественные, суеверные, не знавшие свои людские права, живущие и умирающие не намного лучше, чем неразумные твари, среди которых они влачили существование.
4: «Идут!»
3: – воскликнула Ирина Гали, когда появились штундисты.
4: «А вон Павел! Царица небесная! Какой он красавец!»
3: Галя открыла глаза, до этого полуприкрытые, словно в обмороке.
4: «Да! Лицо Павла показалось ей несказанно прекрасным!» Темные локоны волос не спадали на высокий лоб. Глаза полны пламенной храбрости и ликования. Рядом с ним не было равных.
3: Павел огляделся, и Гале показалось, что его взгляд на мгновение задержался на ней. Но она не была уверена, и сердце ее упало.
4: «Он обо мне не думает», — сказала она себе.
3: Она снова почувствовала себя несчастной. Ей было так жаль его, и так хотелось сказать ему об этом. Но он больше не посмотрел в ее сторону. Как только прибыл генерал, началась служба, которую правили вместе отец Паисий и отец Василий. Отец Василий был так взволнован, что сделал несколько ошибок. Он еще не видел столько народу в своем храме. И голова у него пошла кругом. По той же причине дьячок распевал псалмы совершенно не впопад. Это была длинная монотонная служба, но очень мало кто молился. Даже среди штундистов не молился никто, кроме Ульяны. Она мысленно перенеслась в прошлое, когда мать с отцом привели ее сюда, чтобы молиться Богу и святым. Молитвы святым отложились в ее памяти. Потом она вспомнила время, когда впервые пришла сюда с мужем, а ее маленький сын Павел кланялся вместе с ней, цепляясь за юбку. Это были сладкие дни, но это были дни ее невежества. Она тогда боялась смерти и ужасалась при одной мысли о судном дне. Теперь она уже не боялась. Любовь вытеснила страх. Всемогущий Господь Бог назвал ее своей дочерью, и она, с верой взирая на его незримый лик, восклицала: «Отче!» Она молилась молча, с трепетными устами, прикрыв очи, как не молилась еще никогда. Служба закончилась. Завесу закрыли, и священники отправились в ризницу, чтобы снять расшитое золотом праздничное облачение. Дьячок принес аналой и поставил его перед крестной перегородкой. Через несколько минут появился отец Паисий в рясе и слегка поклонился толпе. Отец Василий с подобострастным лицом решился присесть на одну скамью с генералом. Оба священника были польщены столь сановным присутствием, и отец Паисий решил как следует отличиться. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Прихожане оживились и поддались вперед. Кто-то нервно закашлял, будто собрался говорить. Отец Паисий воодушевленно взывал:
6: «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их. Враги они мне. Так говорил царь Давид, муж по сердцу Господа. Возрим же, как Давид обращался с врагами его».
3: Отец Паисий торжественно и размеренно читал отрывки из исторических преданий Ветхого Завета, где описывалось, как пытали и избивали амаликитян, моавитян и жителей других городов, покоренных Давидом. Кто же сегодня эти амаликитяне и моавитяне? Враги Господа. Где они обитают? Я покажу их вам.
5: Он указал на группу штундистов, стоящих посреди всей паствы, и на мгновение в храме нависла напряженная тишина.
3: «Теперь послушаем заповедь Божью», — продолжал Паисий. «Теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». Царь Саул ослушался слова Божия и был смещен с царства. Так неужели наш царь захочет навлечь на себя гнев Божий? Навлечете ли вы на себя несказанные бедствия ради этих врагов его? А теперь я объясню вам, почему они суть враги Господни. Он пустился в толкование штундистской веры, странным образом все исказив, и потом начал обвинять их в большой безнравственности. Ему представилась возможность блеснуть своей ученостью перед генералом и Валерианом, и он начал приводить пространные цитаты отцов церкви, пересыпая их греческими и латинскими фразами. Селяне глядели на него во все глаза. Было ли это заклинанием от бесов, что вселились в штундистов? «Видите, братья мои!» – вещал Паисий, поглаживая длинную бороду и потирая белые руки. «Видите, каким смертельным заблуждением учат эти лжепророки? Это тьма, невежество и ересь!» Православные прихожане сразу ощутили глубокую тьму в своих умах и готовы были поверить его речам. «Что же они делают? Святые иконы, служившие защитой для вас и ваших працев, они ломают их в щепы, кидают в пламя или накрывают ими горшки. Святые просфоры они бросают».
5: Ропот ужаса пронесся по храму. Это православные поняли. Паисий так разгорячился, что забыл о том, что его слушают и образованные люди, и начал громогласно оскорблять штундистов. Поначалу он, правда, приписывал им библейские имена. Иезавелево семя, сыны Ваала, но потом, перейдя на более простую речь, он весьма примитивно стал называть их негодяями, мерзавцами, подлецами и порождениями сатаны. В разгар этой тирады его взгляд упал на генерала и Валериана, явно шокированных его грубостью. Паисий смутился и осекся на полуслове. Он очень высоко ценил мнение образованных людей, а генерал был весьма известным человеком в Ковыльске, где он мог бы нелестно отозваться о его проповеди. Он завершил на довольно слабой ноте, пытаясь угодить всей пастве. Только отец Василий был доволен и даже, можно сказать, безмерно восхищен его словами. Его совиное лицо и маленькие круглые глазки ни на минуту не отвращались от проповедника. Он шевелил губами, будто перекатывал во рту очень вкусный кусочек и при каждом хорошо выбранном тексте или цитате шептал себе: «Умно! Так им, нечестивцам!» «Аминь!» произнес, наконец, Паисий и, снова поклонившись, ушел в ризницу. Закрыв за собой дверь, он упал в кресло и тяжело вздохнул. Он был недоволен своей проповедью. Все закончилось, и возможность была упущена. Только сейчас он вспомнил множество отличных мыслей и фраз, которые сделали бы проповедь действительно красноречивой. Несомненно, это дьявол околдовал его, затуманил его память.
3: Это все из-за присутствия этих проклятых штундистов, особенно этой старой ведьмы, чье умное лицо так часто попадалось ему на глаза. Паисий был поглощен своими гневными раздумьями и не заметил, что ни отец Василий, ни дьячок не последовали за ним в ризницу. Он сидел в одиночестве, покусывая нижнюю губу и досадуя на неудачу. Паства не разошлась из храма. Произошло нечто непредвиденное. Когда Паисий ушел, селяне начали топтаться в нерешительности. «Неужто это все? Почему он не стал вычитывать штундистов и изгонять из них бесов?» У них не было четкого представления о том, как будет выглядеть такое изгнание, но ждали они все-таки чего-то сверхъестественного. Все, что они увидели, это служба и проповедь. Галя посмотрела через храм, чтобы увидеть Павла. Его лицо на мгновение приняло мертвенно-бледный оттенок. Потом вспыхнуло от скрытой внутренней борьбы. Глаза его зажглись необычным светом. Галя ощутила прилив чувств, вызванный некой естественной или духовной связью между ними. Она растерялась, но страха не было. Ей казалось, она должна совершить то, от чего бежала. Она оробела и задрожала. Павел сделал пару шагов вперед и выкрикнул с неимоверной силой: «Православные! Разрешите говорить с вами!» Галя издала стон. Паства оживилась. Все глаза устремились на Павла Руденко.
7: «Ах ты, лукавый вероотступник!» – воскликнул растерженный отец Василий. «Как мог твой проклятый язык заговорить в храме Божьем?»
3: Валериан вышел из своего угла и обратился к батюшке. «Пусть говорит», – сказал он убедительным тоном. «Мне очень любопытно его выслушать. А вы сможете легко опровергнуть все его слова. К тому же люди скажут, что вы испугались, что вас одолеет в споре штундист», – добавил он вполголоса.
7: «Что-что?» – воскликнул отец Василий. «Я боюсь, что меня одолеет этот неграмотный мужик? Да я лучше...»
3: Он чуть не сказал, что лучше пропишет ему хорошенько батагов, но вовремя вспомнил, с кем имеет дело, и вдруг с неожиданным благоволением произнес:
8: «Отлично, Павел Руденко, можешь говорить, а мы будем тебе внимать. Но, кажется, нам ты слишком молод для учителя или проповедника».
3: Павла не могли остановить никакие враждебные выпадки перед паствой, а уж особенно упрек в молодости. Всего несколько лет прошло с тех пор, как он был мальчишкой. И все про это знали. Его волнение было так велико, что некоторое время он не мог вымолвить ни слова. Вид давно знакомых лиц, обращенных к нему, лишил его дара речи.
4: «Не бойся!» прошептала Ульяна. «Наш Господь сказал, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой».
3: Павел еще больше побледнел и сосредоточился.
5: «Господи, Ты, сделавший немых говорящими, научи, что сказать мне, чтобы не обесчестить Твоего святого имени». Ему казалось, что он произносит эти слова в душе, но бессознательно он произнес их вслух. Волна сочувствия к нему пробежала среди слушателей. Знакомые лица смягчились, его робость прошла. Он поднял голову и заговорил плавно и смело, будто привычно обращался к собранию штундистов.
3: «Братья, — сказал он, — не мне, темному мужику, думать о том, чтобы учить вас. Хочу только сказать несколько слов.
9: о нашей вере, которую сегодня при вас так поносили. Бог вездесущий услышит меня, и Он рассудит, говорю ли я правду». Он замолчал ненадолго, чтобы перевести дух. Толпа расступилась перед ним, и теперь он стоял на последней ступеньке крестной перегородки, на виду у всей паствы. Галя пробилась поближе к нему, одновременно подталкивая вперед Ирину. Она не хотела пропустить ни единого его слова, любого значительного жеста. Сейчас Павел не был робким и стеснительным, которому она могла принести счастье или печаль одной фразой. Это был вожак, пророк, тот, кто сможет повести ее по земле к небесной цели. Его завет был спрятан у нее на груди, и она прижала его к себе, пробираясь ближе к Павлу. «Правда то, — продолжал он, — что мы не почитаем иконы, ибо заповедь Божия ясна. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Мы должны поклоняться Богу, а не человекам. Правда и то, что мы не платим священнику, ибо у нас только один священник, Господь Иисус Христос, который всегда стоит одесную Бога и вступается за нас. Правда, что мы не молимся святым угодникам, мы молимся только Богу, который услышит нас во всяком месте и во всякое время. Святые были такие же люди, как все, и они не вездесущи, как Бог. Правда, что мы не празднуем дни святых ленностью и питьем. Бог говорит, что мы должны чтить один день из семи, 52 дня в году. Но кроме этих суббот, церковь заставляет нас чтить еще более 100 праздников. Правда, что мы не пьем водки, поскольку она лишает людей разума, приносит бедность и пороки. Разрешите мне простыми словами сказать, во что мы верим. Мы верим, что Иисус Христос – Сын Божий, Князь славы, Царь царей и Владыка владык, воистину сошел из своей небесной обители и жил на земле среди нас. Он стал слугой, работником, жил рядом с простыми работными людьми. Почему? Зачем? Не для того, чтобы спасти нас от тяжкого труда, голода или жажды. Нет. Он также часто голодал, томился жаждой, как мы. Не для того, чтобы спасти нас от горя и смерти. Нет. Он плакал, печалился, смущался духом и умер позорной смертью. Он пришел, чтобы спасти нас от наших грехов, чтобы сделать пьяницу трезвым, вора честным. Грех бежит его присутствие. Зависть, ненависть и злоба не могут жить там, где есть он. Гордыня, корысть и себелюбие иссушаются и гибнут там, где царствует он. О, что за рай был бы на земле, если бы каждый из человеков позволил Господу снять с него все грехи? Горячность и явная искренность, с которой говорил молодой штундист, захватили внимание всех слушателей. Даже отец Василий слушал с серьезным видом. «Наш Господь пришел, — продолжал Павел, — чтобы основать царство любви на земле, новое братство, в котором все люди, от царя на троне до самого несчастного узника в самой ужасной тюрьме, стали бы братьями. Бог – Отец для всех,
10: и в его глазах нет различия между людьми. Мы все его сыны и братья друг другу. Бог есть любовь, и тот, кто живет в любви, живет в Боге, и Бог в нем. Богатый должен делиться своими владениями с бедным, а бедный должен усердно трудиться на богатого. Сильный защитит слабого. Счастливый утешит скорбящего. Молодой позаботится о старом, а старый научит мудрости молодого. Вот Царствие Небесное на земле. И два закона дал нам Иисус Христос, наш Царь. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И второй такой же. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. О, какой рай наступил бы на земле, если бы все люди соблюдали эти законы! Ах, если бы оно было так! Воскликнул восхищенный и сочувствующий голос из толпы. Так и будет! Воскликнул Павел. Неужто Иисус жил напрасно? Неужели Он был оставлен Его апостолами, передан в руки врагов Его, судим неправедно и распят на позорном кресте без всякого смысла? Нет! Царство Его непременно настанет. Воля Божия исполнится на земле так же, как на небесах. Нет! Царство Божие уже пришло. Вы можете войти в Него в сей же день, в сей же час. Христос ждет, чтобы снять ваши грехи с каждого из вас. Протяните руку, и Он приведет вас в свое царство. Вы узнаете Его в своем сердце. Вы возлюбите Его, как Он возлюбил вас. Небеса снизойдут в ваши души, и вы услышите глас Божий, вещающий вам в них. Даже на земле вы изведаете небесное блаженство. Возглас радости пронесся среди присутствующих. Никогда еще их священники не говорили с ними, как Павел. Все до единого поняли его простые слова, а их сердца вострепетали от их смысла. Каким раем станет земля? Ах, как это верно! Женщины вздыхали, и слезы текли у них по щекам. Мужчины слушали со вниманием. О, братья мои! Будь на то воля Божья! Я умру за вас! Воскликнул Павел, простирая к ним руки. Потом, с большим трепетом, очевидным для всех, торжественным, но срывающимся голосом, он возгласил: «Да, я почти желаю, чтобы меня отлучили от Христа вместо моих братьев, родных моих по плоти и крови!» При этих словах паства моментально замолкла. Так ужасно было то, что сорвалось с уст Павла. Так глубоко было впечатление в сердцах тех, кто внимал ему. Ирина рыдала на плече у Гали, но сама Галя не проронила ни слезинки. Она была поглощена, потрясена. Она чувствовала, что переживает острую борьбу в своей душе. Прежняя жизнь отступала от нее, и вернуться к ней вновь было невозможно. Павел раскрывал ее для самой себя, в то же время сам перед ней раскрывался, показывая ей новый мир, нового и живого Бога, которого она до сей поры не знала. Снова молиться святым и казенному божеству вчерашнего дня она уже больше не сможет. Она стояла, как вкопанная, а вместе с ней и вся паства, не спускавшая глаз с Павла, будто ожидая от него чего-то еще. Их бы не удивило, если бы за его словами последовало некое знамение. И тут донесся голос из-за крестной перегородки, грубо нарушивший тишину.
11: «Что такое? Здесь православный храм или штундистский молебный дом?»
10: Это был отец Паисий, только что вышедший из ризницы и услышавший последние слова Павла. Звук строгого, жестокого голоса вывел их из оцепенения. Староста Савелий вышел на ступени и вовсе покинул церковь. Несколько стариков последовали за ним. Отец Василий начал неловко оправдываться, объясняя, что ожидал от Павла покаяния, и все очень хотели выслушать его. Паисий даже не взглянул в его сторону, но с нахмуренным и грозным лицом обратился к пастве. Он был так взбешен, что не заметил, как к нему идет генерал с явным нетерпением поговорить. Паисий шел по проходу прямо на Павла, и толпа расступалась перед ним. Штундисты стояли тесной группой. Павел впереди них. Паисий остановился в нескольких шагах от него и пронзил его взглядом, полным презрения и злобы. Его белесые голубые глаза сияли нехорошим огнем.
11: «Отлучен от Христа!» — сказал он тихим, шипящим голосом. «Лучше не скажешь. Отлучен на земле и на небе! В храме самого Бога ты превозносишь свою ересь! Ты ведаешь о наказании?»
10: «Ведаю», — ответил Павел спокойно. «Ведаю и готов все искупить. Вы не сможете обойтись со мной хуже, чем с Лукьяном. А он молился за вас на смертном одре». Страшный гнев охватил Паисия. Он едва мог говорить, но с большим усилием совладал с голосом.
11: «Где староста?»
10: – потребовал он. Панас выступил вперед. «Он вышел из церкви, ваше преподобие, но я позову его назад», – с готовностью предложил он. Через минуту или две он вернулся, и с ним был Савелий. Сельские приставы были все еще в церкви.
11: «Держите этого человека под арестом, пока его не вызовут в епархию», — сказал отец Паисий.
10: Савелий кивнул приставам, и они сразу двинулись к Павлу, машинально готовя ремни. Павел протянул им руки.
11: «Свяжите руки за спиной!» — кричал отец Паисий.
12: «Что? В церкви?» — воскликнул Валериан, выступая к ним.
11: «Отец Паисий, это бесчинство, святотатство! Даже убийцы находили себе убежище в храме!» «Тащите его к паперти, болваны!» – закричал отец Паисий, досадуя на неожиданную помеху.
10: Но в этот момент паства вдруг вся одновременно ринулась к выходу, вынося с собой Валериана, отца Паисия и штундистов. Павел, вовсе не желавший сопротивляться и бежать, отошел к стене и был оттеснен рванувшейся толпой в угол. Он увидел, как к нему пробирается Галя, и на ее лице было решительное, почти суровое выражение, которое он видел в своем сне.
13: «Павел», — сказала она, оказавшись рядом, «разреши мне идти с тобой, куда бы ты ни шел. Я буду верить в твоего Бога, буду с твоими людьми. Мое место рядом с тобой».
10: Павел ничего не смог ответить. Он сжал ее руку в своей, воздел очи к небу, одними губами шепча благодарность Господу. Внезапное смятение, в котором люди выбегали из храма, было вызвано столпом дыма, который поднимался от соломенной крыши хаты старого Шилы. Будь это раннее утро, все знали бы, что это горят дрова в печи,
14: Но в такой час, и особенно во время богослужения, никакого дыма из печи быть не могло. Первым дым увидел служка, стоявший возле церковного входа. Он был весьма поражен, заметив сначала словно легкий голубой туман, и потом все больше и больше дыма над хатой Шилы. Он ждал у входа, чтобы оказать знаки почтения генералу и Валериану, когда те будут покидать пределы храма, помочь им сесть в экипаж, и был уже наготове.

0: за ним из чистого любопытства. Потом с паперти послышались тревожные крики и вопли. Пожар в селе с мазанными хатами под соломенными крышами редко ограничивается одним жилищем. Паства вырвалась из храма бурлящим потоком. Сельская улица имела форму тупого угла с храмом в его вершине. Она следовала изгибу реки, протекавшей вдоль, но в более округлом виде. Некоторые из беспорядочно расположенных хат стояли близко к воде, другие чуть подальше. Все они были обособлены, каждая со своим амбаром, дровяным сараем, навесами для скота, большими или малыми, в зависимости от обстоятельств хозяина. Богатство княшей складывалось из простого изобилия скота и зерна. Все жилища были построены из деревянных дранок и глины, а крыши были из сухой соломы. Последние 3 или 4 недели с бескрайних степей дул теплый восточный ветер, иссушая влагу зимних дождей и снегов. Все запеклось, словно в летнюю засуху. Пожар начался в навесе для скота Шилы, всего в нескольких сажен от дома, 9-го по счету от церкви. Ближе всего к церковным воротам стоял домишко, где жили церковный служка и его старый отец Спиридон. Старик стоял у двери, дрожа от слабости и опершись о посох. Он все время твердил, что видел дурачка Авдюшку, который выходил из хлева Шилы, крича: «Жечь! Жечь! Жечь их!» Но на старика никто не обращал внимания. Он впал в детство и лишился памяти. Всех занимал более очевидный факт – бушевал пожар. И никого это не удивляло, ибо у Шилы было полно врагов. Толпа, бежавшая по улице, видела огромный столб дыма, поднимавшийся от сухой соломенной крыши. Потом он внезапно рассеялся, будто все уже выгорело. Крыша рухнула вниз, а над хлевом возникла короткая желтая вспышка. Крик ужаса вырвался у бежавшей толпы, ибо в этот момент вспыхнул огромный столб пламени, который, казалось, достигал неба, вздымая один за другим языки пламени. В соседних хлевах послышалось ржание лошадей и мычание скота.
1: Мы прослушали 10-ю часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой.

молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, сегодня мы приготовили вам интересный рассказ.
1: Сокровище Герда. Герд Нейман, как называется столица Болгарии? Мальчик с копной светлых волос, сидящий за третьей партой, испуганно вздрогнул и оглянулся на своего товарища. Вокруг царила невероятная тишина. «Доброе утро! Мне кажется, ты неплохо выспался», – попробовал пошутить учитель, некоторое время наблюдавший за Гердом. Приблизившись к ученику, он участливо спросил. «Скажи, мой мальчик, что происходит? Уже несколько недель с тобой творится что-то неладное. Рассеянные ответы, кое-как выполненные домашние задания, нелепые ошибки в классной работе. А сейчас у тебя и вовсе пропал интерес к географии, хотя раньше ты знал ее лучше всех в классе. С тобой явно что-то не так». На смущенного Герда из-под поблескивающих очков смотрели строгие, но при этом добрые глаза учителя. Положив руку мальчику на плечо, он продолжил. «Герд, если у тебя есть трудности, то можешь рассказать о них мне. Приходи в любое время, мы постараемся вместе их разрешить. Но так дальше продолжаться не может». Учитель вернулся к своему столу и продолжал урок. После звонка все ученики мигом выбежали из класса, и только Герд рассеянно складывал свои книги и тетради в портфель. Ему не хотелось никого видеть. Не хотелось, чтобы его донимали расспросами. Не хотелось ни перед кем отчитываться. Да он, наверное, и не смог бы объяснить причину происходящих с ним перемен. А причина была серьезная. Несколько месяцев назад отец Герда лишился прибыльной работы в соседнем городе, так как фирма обанкротилась, и ему пришлось уволиться. Мальчик раньше понятия не имел, что это значит, но за последний месяц он понял. То, что произошло, лишило их счастливой жизни и привело к ужасному настоящему. Теперь отец ездил по окрестным селам, пытаясь продать чистящее средство для полов. Его усилия не приносили желаемых результатов, и всякий раз он возвращался домой все более озабоченным и раздраженным. Нужда росла. Вот уже 4 месяца они жили без полноценного заработка. Настроение в семье было соответствующим. Мать плакала, а отец, видя ее слезы, все больше злился. Герд стиснул зубы. Проблема усложнялась тем, что весной они начали строить дом. Уже залили фундамент, начали возводить стены. И вдруг потеря работы. Разумеется, это обстоятельство не укрылось от жителей села. Когда Герд в минувшее воскресенье проходил мимо стройки, он увидел надпись, сделанную мелом на одной из стен. Замахнулись ого-го, да не вышло ничего. Герд тут же стер эти слова, но через 3 дня они появились вновь. «Какое хамство!» – пробормотал он, увидев их. Тут его осенила мысль. «Нам нужны деньги, много денег». Тогда можно будет закрыть рты насмешникам. Но пока я сам смогу что-то заработать, пройдет несколько лет. Мальчик глубоко вздохнул. Разве удивительно, что в школе у меня ничего не ладится? При таких обстоятельствах учиться просто невозможно. Да еще учитель читает мне нотации и думает, что мои проблемы легко решить. Пусть попробует несколько месяцев прожить без зарплаты. С этими печальными мыслями мальчик вошел в дом. Взглянув на мать, он понял, что та снова плакала. Обед прошел в молчании. Помня замечание учителя, Герд уселся за уроки. В конце концов, в их семье и так достаточно проблем, и он решил не прибавлять к ним еще одну. В случае жалобы учителя, его ожидало бы наказание. Вздыхая, мальчик принялся за математику. Но мысли его были где-то далеко. О, если бы он мог хоть чем-то помочь своим родителям! Вдруг он вспомнил, что недавно услышал потрясающую историю о золотоискателях, которые отправились на запад Америки, манившись золотом. Один из них нашел крупную жилу и стал баснословно богатым. Герд вздохнул еще глубже. Как же ему хотелось отыскать что-то подобное. Но в Германии золото не добудешь. А может, есть и другие возможности разбогатеть? Ведь в старинных историях часто описываются тайные сокровища, много столетий пролежавшие в земле. Герд вспомнил развалины древнего замка на окраине села. Может, в них закрыты ценности, о которых никто ничего не знает? От волнения Герд вскочил со стула и зашагал по комнате. Вот односельчане удивятся, если именно он обнаружит это сокровище. Тогда, наконец, родители избавятся от всех переживаний и смогут выстроить такой дом, что насмешники лопнут от зависти. Размечтавшись о том, как он распорядится драгоценностями, Герт едва не забыл, что еще не завладел ими. Теперь он был абсолютно уверен, что где-то в глубине полуразрушенного замка спрятан клад. Только как его отыскать? В отцовском шкафу есть старинная книга, в которой описана история их местности. Но заходить в кабинет отца Герду запрещалось, а просить книгу он не хотел, так как пришлось бы раскрыть свою тайну. Остается только одно. Герт выглянул в коридор и прислушался. Мать возилась на кухне. Мальчик выскользнул из спальни и прикрыл за собой дверь. Пройдя несколько шагов по коридору, он прикоснулся к дверной ручке отцовского кабинета. Герт точно знал, что отца нет дома. Оказавшись у книжного шкафа, в дверце которого, к счастью, торчал ключ, он взглянул на ряд стоящих там книг. Старинное издание найти было нетрудно. Вот оно, в нижнем ряду. Мальчик взял в руки ценный фолиант и поспешно вышел. Оказавшись в своей комнате, он принялся судорожно листать книгу и увидел сложенный в четверо листок. Это и был план старинного замка. До сих пор развалины интересовали Герда только как место для любимой игры в разбойников. Он часто играл там с ребятами. Сдвинув брови, мальчик с удвоенным усердием принялся разглядывать план. Где же древние рыцари могли зарыть свои сокровища? Во дворе замка? Разумеется, нет. А может, в нижней части башни, где жители скрывались во время обстрелов? Это наиболее вероятно. С этого места и стоит начать раскопки. Но когда? Сегодня уже поздно. А завтра суббота, так что сразу после уроков он сможет отправиться на поиски сокровищ без малейшего подозрения. Для раскопок подойдет небольшая саперная лопата. Ее можно спрятать под курткой. Только бы никто ничего не заметил. Ведь тогда его точно поднимут на смех. Герт посмотрел на часы. Уже половина пятого. Нужно срочно доделать уроки. Через час начнется собрание подростковой группы, которое он не хотел пропустить. Ведь это единственное, что хоть как-то радовало его в последнее время. Руководитель группы, Хорст Фалькнер, был добрым и искренним человеком. С ним было очень приятно общаться. Он интересно проводил подростковое собрание, выбирая такие отрывки священного писания, которые касались юных сердец. Спустя некоторое время Герт уже сидел среди подростков, расположившихся вокруг большого стола. «Откройте свои Библии», – попросил Хорст. Евангелие от Матфея, 13 главу, 44 стих. Тот, кто нашел этот текст, может его прочитать. Герт уже достаточно хорошо ориентировался в Священном Писании, поэтому он быстро нашел нужный отрывок и начал читать. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому...» Заикаясь от волнения, он прервал чтение. «Кажется, я схожу с ума», — подумал он. «Неужели Хорст умеет читать мысли?» Робко подняв голову, Герт встретился взглядом с Хорстом, который удивленно смотрел на него. «Ребята, вы только посмотрите! Герт засыпает прямо во время чтения!» – воскликнул сидящий рядом Франц и продолжил чтение. «Сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Все с интересом посмотрели на руководителя группы, как он разъяснит этот текст. Но Хорст принялся красочно рассказывать историю об искателях сокровищ. Герт слушал его с особым вниманием. Затем руководитель перешел к самому главному. В Библии не сказано, как этот человек распорядился своей находкой. Но в ней сказано о другом сокровище, которое имеет несравненно большую ценность. Это сам Иисус. И кто понял это, приложит все усилия, чтобы приобрести его, даже если для этого придется расстаться со всем, что до сих пор было драгоценным. Библия называет это словом «продать». Это можно сделать и в вашем возрасте. Он на мгновение умолк, а затем объявил домашнее задание. «Поразмышляйте над словами Иисуса. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. А на следующем занятии мы обсудим ваши выводы». После общего пения и молитвы мальчики задумчиво разошлись. Пожимая руку руководителю, Герт на мгновение заколебался. Может, задержаться и рассказать Хорсту обо всем? Но тогда это заметят остальные мальчишки, и в следующий раз, возможно, будут надо мной посмеиваться. Нет, лучше не стоит. Ночью Герту спалось плохо. Размышления о сокровищах не давали ему уснуть. В конце концов он решил: «Завтра во что бы то ни стало начну раскопки». Уже под утро Герду приснился смутный сон о найденном сокровище, которое у него собирались отнять. В этот момент он проснулся. В школе снова были им недовольны, потому что он плохо выполнил домашнее задание. «На следующей неделе я обязательно поговорю с твоими родителями», – пообещал учитель. «Когда я найду сокровище, пожалуйста», – дерзко сказал про себя Герд. Но при мысли о намерении учителя ему стало не по себе. Раздраженный отец способен на все, даже посадить под домашний арест. Поэтому раскопки нужно произвести как можно скорее. Если он найдет сокровище, до его оценок никому не будет дела. Поспешно заскочив в свою комнату, он взял план замка, затем прокрался в сарай, нашел саперную лопату и постарался уйти незамеченным. Выйдя за пределы села, он облегченно вздохнул и побежал к развалинам. Через полчаса, задыхаясь, он вошел во двор замка, надеясь, что там никого нет. Зрители ему сейчас были совершенно не нужны. Но нет, на скамье, откуда открывался чудесный вид на долину, сидели люди. Герт решил подождать, пока они уйдут. Бросив лопату в кусты, он начал ходить вокруг замка, пока посетители не удалились. Герт ликовал. Наконец-то можно приступить к делу. Он достал лопату и развернул план. Скорее всего, в этом месте стояла башня-убежище, от которой осталась только узкая винтовая лестница, уходящая метров на 10 вниз. Во время игры в разбойников нижняя часть башни служила темницей, правда, не очень любимой теми, кого туда отправляли. Еще бы! Затхлый воздух, скользкий пол, абсолютная темнота. «Ха! Если бы эти заключенные знали, что находится под этими стенами!» Мысль о том, что здесь спрятаны сокровища, настолько овладела Гердом, что он ничуть не сомневался в этом. Освещая путь фонариком, мальчик стал спускаться вниз. Время от времени он останавливался, прислушивался. Вокруг царила мертвая тишина. Наконец Герд спустился на самое дно. Осмотрев помещение, он пытался определить, в каком месте рыцари могли зарыть клад. Нижняя часть башни была примерно 2,5 метра в диаметре. Герд решил начать раскопки в самом центре и укладывать землю около стен. Он попытался копнуть. Вот невезение. Земля была твердой, как камень. Надо было взять с собой кирку, чтобы хоть как-то разбить почву. Но сейчас уже поздно об этом думать. Пришлось долбить утоптанную землю лопатой. Как же это было трудно! Герду понадобился целый час, чтобы выкопать ямку около 20 сантиметров глубиной и полметра шириной. Затем дело пошло быстрее. Герд старался изо всех сил. 25 сантиметров, 30, 35. Земля становилась все мягче. Ну что это? Лопата вдруг наткнулась на что-то твердое, затем еще раз и еще. Может, это и есть клад, драгоценности, хранящиеся в железном сундуке? Но выкопанное углубление было слишком узким, так что при всем желании ничего нельзя было распознать. Герд судорожно принялся расширять яму. Это заняло еще час. Силы мальчика иссякли. В слабеющем свете фонаря он выбросил наверх последнюю лопату земли и начал скрести по дну ямы. Нет, это был не сундук. Это была обыкновенная каменная плита. Очевидно, он просто-напросто достиг прежней глубины башни. И больше ничего. Никакого сокровища. Это было сокрушительное открытие. Герду хотелось сесть на пол и зарыдать. Все его усилия оказались тщетными. Взяв лопату, он начал медленно подниматься по ступеням. Вырытую яму он закапывать не собирался. Пусть в ней копаются другие искатели приключений. Вдобавок ко всем бедам, Его фонарик совсем потух. С большим трудом, буквально на ощупь, Герд продвигался вперед. Вдруг что-то пробежало по ногам. Раз, другой. Крысы, пронеслось у него в голове. Герд в панике бросился наверх. На последнем прыжке он споткнулся, проскочил мимо ступени и, врезавшись головой в стену, отлетел назад. Раздался короткий грохот, и наступила тишина. Придя в себя, Герд со стоном провел рукой по пылающему лбу. «Где он?» Постепенно мальчик восстановил в памяти все, что произошло. Он лежал, раскинувшись поперек ступени винтовой лестницы. Вспомнив о крысах, попытался встать, но, вскрикнув от боли, снова упал. «Как же болела правая нога! Что с ней?» По лбу что-то текло. Герд потрогал голову. Похоже, сильно поранился. С усилием он достал из кармана носовой платок и, как мог, перевязал им голову. По крайней мере, это остановило кровотечение. Затем он ощупал ногу. Лодыжка сильно распухла. Вторая попытка встать оказалась такой же неудачной, как и первая. Боль была просто невыносимой. Герд стиснул зубы, чтобы не расплакаться. «Что же теперь будет?» Никто не знал, куда он ушел, и сегодня сюда, очевидно, уже никто не поднимется. Да и сам замок был расположен в стороне от села. Герд мог только предполагать, как долго он пролежал без сознания. Несколько секунд, минут, часов, и как глубоко он упал. Во всяком случае, дневной свет сюда не проникал. Может, уже давно наступила ночь? Мальчиком овладело отчаяние. Особенно горько было осознавать, что во всем виноват он сам. Но ведь он хотел найти сокровище, чтобы помочь своим родителям. После некоторых раздумий Герд наконец понял. Мысль о сокровище в замке настолько завладела им, что школа, родители и даже Иисус стали для него незначительными, второстепенными. Вспомнив имя Спасителя, Герд невольно вздрогнул. «Нет». Иисус точно не занимает первое место в моей жизни и никогда не занимал. Хорст не зря сказал, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Могу ли я еще прийти к Иисусу? Могу ли просить Его помочь мне? Я нуждаюсь не только в спасении из этой ямы. Прошло время, прежде чем из сердца Герда вырвалась первая в его жизни искренняя молитва. «Господь Иисус! Пусть с поиском сокровищ у меня ничего не вышло, но я отдаю Тебе свое сердце. Помоги мне. Аминь». «Какая глупость поздним вечером взбираться по этим развалинам!» – проворчал доктор Штурсберг. «Если бы не романтический настрой, давно бы уже повернул обратно». «Твое сердце просто не позволило бы сделать это!» – рассмеялся Бернгард Фаллер, заведующий оптовой торговлей в соседнем городе. «С этим замком у тебя связано множество юношеских воспоминаний. Они тебя сюда и влекут». Пройдя через ворота, друзья направились к скамье. На несколько мгновений они остановились, восторженно глядя на расстилающиеся внизу просторы, залитые сиянием восходящей луны. Затем они направились к развалинам внутреннего двора, размеры которого говорили о его прежнем великолепии. «Интересно, уцелела ли еще темница или ее давно засыпало?» – спросил доктор Штурсберг, направляясь к угловой башне. «Ох, как было ужасно, когда...»
2: «Помогите! Помогите!» –
1: вдруг донесся из темницы слабый крик. Доктор Штурсберг невольно отступил назад, многозначительно взглянул на своего друга. «Ты знаешь», – произнес он слегка дрожащим голосом, – «хоть я и практикующий врач, но этот крик может убедить меня в существовании привидений». «Глупости», — успокоил его друг. «Или с нами хотят сыграть глупую шутку, или там действительно кто-то нуждается в помощи».
2: «Помогите! Помогите же!» —
1: вновь донесся голос из глубины. «О, если бы у нас был свет!» — задумчиво произнес Фаллер, заглядывая в отверстие, служившее входом в темницу. «К счастью, врачей он всегда с собой», – улыбаясь, сказал доктор Штурсберг и вытащил из кармана куртки фонарик. Освещая себе путь, друзья начали спускаться вниз. Через несколько минут врач уже наклонился над раненым мальчиком, который, заикаясь, пытался рассказать, что произошло. «Сейчас никаких разговоров», – прервал его доктор. «Об этом поговорим позже. В данный момент меня больше интересует, как нам доставить тебя наверх. Идти сам ты, очевидно, не сможешь». Мальчик попытался встать, но тут же со стоном опустился обратно. «Бернгард, взвали мне мальчика на плечи, а сам иди впереди», – приказал врач другу. Шаг за шагом они начали подниматься. «Наконец-то справились», – вздохнул порядком измотанный доктор, когда они благополучно достигли двора замка. «А остаток пути по сравнению с тем, что мы уже преодолели, и вовсе детская забава. Мы с товарищем возьмемся за руки, а ты, мой мальчик, сядешь на них. Нам осталось пройти всего 500 метров. У подножия холма стоит мой автомобиль». Но все же прошло не менее получаса, прежде чем они доставили Герда в машину. «А теперь, мой друг», – обратился доктор к своему подопечному, – «я бы хотел, чтобы ты в двух словах рассказал о том, что произошло и откуда ты». Герд начал с последнего. «Я живу внизу, в селе. Пожалуйста, отвезите меня туда прямо сейчас. Мои родители наверняка сильно переживают». «Вначале я хочу осмотреть твою ногу», – сказал доктор Штурсберг. «Объясни мне, что тебе понадобилось в этих развалинах?»
2: «Я был в темнице», – заикаясь, пробормотал мальчик.
1: «Это я понял», – сухо промолвил врач. «Ведь именно там мы тебя и нашли. Но что ты там забыл?» Герд молчал. «Ну, ты собираешься признаваться?» Голос доктора звучал несколько угрожающе. Собравшись с мужеством, мальчик ответил.
2: «Я хотел отыскать сокровище».
1: «Что?»
2: «Сокровище».
1: «Хм, и ты его нашел?»
2: «Нет», — ответил Герд и решительно продолжил. «Хотя был уверен, что найду. А на обратном пути у меня потух фонарь, и я упал с лестницы».
1: «Как тебе в голову пришла такая идея?»
2: «Я хотел разбогатеть», — невольно вырвалось у мальчика, и постепенно он рассказал доктору всю историю о том, как его отец остался без работы.
1: И тут впервые за все время в разговор вступил Фаллер. «Как тебя зовут?» Герд назвал свое имя и фамилию. «Мне кажется, я знаком с твоим отцом. Мы довольно тесно сотрудничали с его фирмой, так что я часто вел с ним переговоры. Жаль, что такой специалист остался без работы. Надо подумать, может быть...» Последние слова он пробормотал себе под нос. В это время автомобиль приблизился к селу. Герд указал дорогу к родительскому дому, возле которого доктор Штурсберг остановился и посигналил. Дверь дома тут же отворилась, и выбежавшая оттуда женщина кинулась навстречу доктору, несущему Герда.
2: «Герд! Мама!»
1: «Позвольте», — сказал доктор Штурсберг. «Я отнесу мальчика в дом, а лучше сразу в кровать. Мне нужно его обследовать».
2: «Что с ним?»
1: «На первый взгляд ничего страшного. Главное, что ему сейчас необходимо полный покой». Мать поспешила в дом. Через пару минут Герд уже лежал на своей любимой перине, а доктор Штурсберг осматривал его. Когда же врач вошел в гостиную, он застал своего друга за беседой с господином Нейманом. «Ничего серьезного», – ответил врач на вопрос обеспокоенных родителей. «Рана на голове, легкое сотрясение мозга. На левой ноге растяжение связок. Делать влажные компрессы, 2 недели постельного режима, после этого состояние должно улучшиться. А теперь спокойной ночи». Отклонив благодарность супругов Нейман, доктор вышел из дома в сопровождении друга. Отец с матерью тихо заглянули в комнату больного. Мальчик приподнял голову.
2: «Герд, ты можешь сейчас ничего нам не рассказывать», – с необычной мягкостью произнес отец. «Мы очень рады, что ты снова с нами». «Нет, сегодня мне обязательно нужно освободиться от всего, что меня тревожит», – покачав головой, сказал мальчик. «Вы должны обо всем знать».
1: И он во второй раз за этот вечер рассказал, что с ним произошло, только уже более подробно, чем в первый.
2: «Пожалуйста, простите меня. Я хочу начать новую жизнь», – сказал он в конце и тихо добавил: «С Иисусом Христом».
1: Но родители все же услышали последнее слово. Когда они вошли в гостиную, Макс Нейман подошел к окну и, смотря на освещенную лунным светом улицу, сказал:
2: «Эльза, может, нам обоим стоит сделать то же, что хочет наш мальчик?»
1: Госпожа Нейман ничего не ответила.
2: Подперев голову руками, она сидела на диване. Макс подошел к ней и, присев, нежно взял за руки. «Эльза, милая, давай начнем новую жизнь. Последнее время я так часто грубил тебе. Прости меня». Макс замер, подбирая слова, и по всему было видно, что он сильно волнуется. «Я понял, что деньги занимали слишком важное место в нашей семье, и теперь, когда их не стало, у нас все пошатнулось». После короткой паузы он спросил, какие слова Христа так сильно повлияли на Герда. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше», – тихо ответила супруга. «Какие точные слова!» – задумчиво произнес Макс Нейман. «Какая глубина сокрыта в них! Какое богатство!» И немного помолчав, добавил, «Эльза, в понедельник я должен явиться в офис господина Фаллера. Он предложил мне работу в своей фирме. Бог не только показал нам новый путь, но и дал выход из наших трудностей».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали изучение первой главы послания апостола Павла к Титу, где Павел говорит о христианской церкви как об организации. Как и во всех остальных произведениях Павла, первая глава этого послания начинается с приветственных слов апостола. Далее идет речь о том, что в хорошей церкви должны быть рукоположены служители, соответствующие определенным требованиям. Прочтем пятый стих. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Среди исследователей существуют расхождения во мнениях по поводу того, были ли в церквях на Крите епископы прежде, и Тит просто рукоположил их, или же епископов не было, и в задачи Тита входило назначить таких служителей. Если справедливо последнее, во что лично я не верю, тогда мне кажется, что в своем выборе Тит руководствовался одобрением церкви, а общины должны были согласиться с решением, которое принял Тит. Однако основной вопрос состоит вовсе не в этом, и вовсе не это должно быть главным вопросом для современных церквей. Дело в том, что в этом отрывке Павел подчеркивает важность особых личных качеств человека, который занимает данную должность в церкви. Апостол приводит конкретные требования, которые должны были предъявляться к людям, занимающим подобные должности. Все это требования, которые предъявлялись к пресвитерам, и их значение мы уже хорошо знаем. Это весьма практичные принципы. Прочтем стихи с 6 по 9. «Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать». Фраза «что служитель должен быть непорочен» вовсе не означает, что человек должен быть совершенен и лишен греха. Эти слова лишь означают, что любое обвинение, которое выдвигается против служителя, не должно соответствовать действительности. Его жизнь должна быть выше всяких упреков. Когда кто-то может указать пальцем на служителя церкви, достоверно и обоснованно обвинив его в нечестности, тогда делу Христа наносится колоссальный урон. И неважно, какими естественными дарами обладает этот человек, если кто-то может сказать о нем что-то подобное, тогда его жизнь не отражает его посвященность Христу, а значит, дело Христа страдает. Поэтому такой человек не может ставиться служителем церкви. Кроме того, служитель должен быть мужем одной жены и детей иметь верных. Основная идея здесь состоит в том, что служитель обязан иметь верных детей. Иными словами, верующих детей. Если человек не может привести к Господу своих собственных детей, он не должен становиться служителем церкви. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Я осознаю, что сегодня во многих прекрасных христианских семьях встречаются дети, которые удалились от Господа и не проявляют никаких следов благочестивого воспитания. При этом их родители могут быть замечательными верующими, создавшими для своих детей прекрасную христианскую обстановку и никак не виновных в том, что их ребенок отвернулся от Христа. Но тем не менее, такие родители не должны становиться служителями в церкви. Как служители церкви, подобные родители могут оказаться перед необходимостью упрекнуть или осудить кого-то из верующих.
И тогда они окажутся в ситуации, когда на них самих могут указать пальцем с такими словами: «Да кто вы, чтобы судить меня? Посмотрите-ка на своего собственного ребенка. Какое право вы имеете говорить мне что-то?» Так что ради блага дела Христа и ради успеха служения служитель церкви должен иметь верующих детей, неукоряемых в распутстве или непокорности, то есть в недостойном или порочном поведении. Вместо этого дети христианских лидеров должны вести жизнь, которая бы прославляла Господа Иисуса и возвещала Его Слово. Еще епископ или пресвитер не должен быть дерзок, то есть своеволен, ибо он является служителем Бога, а также представителем Его людей. Его задача в церкви — искать Божью волю и исполнять ее. Также он не должен быть гневлив или обидчив и, кроме того, не корыстолюбив, то есть не страдать от жадности. Но самое главное, что есть две задачи, которые должны быть возложены на служителя церкви. Во-первых, он должен уметь наставлять людей, то есть преподавать Слово Бога. А во-вторых, он должен уметь обличать или давать должный ответ еретикам. Мне кажется, что люди, занимающие какое-то служение в церкви, должны иметь соответствующую подготовку по Библии. Однако я хотел бы заметить, что очень важно, чтобы ваше служение не было сосредоточено только на обличении всех и всякого. Есть некоторые пасторы, которых характеризует негативно-обличительное служение, как я его называю. Все, что они делают, это нападают на врагов Евангелия. Не поймите меня неправильно, это тоже весьма важно, но я также уверен, что наше служение должно быть сбалансированным. Старейшина должен уметь наставлять людей на основании Слова Божьего, точно так же, как он должен уметь дать ответ еретикам. Все это должно быть характеристиками любого епископа или пресвитера, и, как мы уже говорили ранее, такие понятия, как епископ и пресвитер, — это синонимы. Термин «пресвитер» по-гречески «пресбютерос» относится к самому человеку. Такой человек должен быть зрелой личностью как физически, так и духовно. А епископ, по-гречески «эпископос», являлся управляющим, он управлял церковью. Поэтому данный термин имеет отношение к должности человека. Причем важно понять, что в ранней церкви не было случаев, чтобы только один человек занимал в общине должности епископа или пресвитера. В каждой поместной церкви таких служителей всегда было несколько. Вообще говоря, в отношении пасторов ранней церкви использовалось несколько различных обращений. Во-первых, их называли пресвитерами или старейшинами. Также их называли пасторами или, что более точно, пастырями. Кроме того, их еще называли епископами или церковноначальниками. И, наконец, этих служителей просто называли служителями. Далее Павел заводит разговор о дурной репутации жителей Крита. Мы должны помнить, что все люди являются грешниками. Все мы братья в том смысле, что все являемся грешниками. Все люди принадлежат вовсе не к братству Бога, ибо это происходит только через рождение свыше и превращение в Божье дитя посредством веры во Христа. Вне всякого сомнения, все мы являемся сынами Адама, и в Адаме все умерли, потому что все мы грешны и порочны. Однако жители Крита имели особенно дурную репутацию. Прочтем 10 и 11 стихи. «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча чему не должно, из постыдной корысти».
Что касается упоминаемых Павлом пустословов, то нужно признать, что есть отдельные христиане, и, возможно, вы знаете некоторых из них, язык которых попросту не способен находиться в состоянии покоя. Этот человек не может молчать даже тогда, когда ему нечего сказать. Однажды мне довелось ездить на машине вместе с одним человеком. В течение всей нашей поездки он непрерывно ворчал и ругался по поводу всего, что только приходило ему в голову. Если кратко подвести итог всему произнесенному им за 2 часа пути, то нужно признать, что это было совершенно пустое сотрясение воздуха. Есть немало таких пустословов. Я не возражаю против здоровой критики или осмысленного веселья, но Павел строго осуждает систематическое словоблудие, не несущее никакой конструктивной сути. Обманщиками Павел называет всех тех людей, которые пытались противостоять его учению, что в особенности относилось к обрезанным. Более того, апостол говорит, что они развращают целые домы, то есть губят и сбивают с пути целые семьи. Это уже было очень серьезно. Вообще, везде, где сегодня сеется слово Бога, сатана пытается вмешаться и оказать свое действие. Он является врагом и всегда сеет свои волчьи тернии среди добрых ростков. Я обнаружил это явление на своем собственном опыте. В свое время мы организовали трансляцию наших передач в одном городе, и это служение оказалось весьма результативным, так что многие пришли ко Христу. Но однажды я случайно выяснил, что сразу же после наших передач радиокомпания стала транслировать лекцию одной секты. В своих передачах эти недоброжелатели пытались каким-то образом скорректировать мои лекции по Библии. Это и есть пример того, как сатана вмешивается в Божье дело. Что-то подобное происходило и на острове Крит, где совершалось великое дело Христа. Но враг также не дремал, и он успешно сеял там свои тернии. Теперь прочтем стихи 12 и 13. «Из них же самих один стихотворец сказал: «Кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере». Слова «злые звери» означают, что кретяне являлись грубыми и жестокими людьми, а фраза «утробы ленивые» может быть переведена как «ленивые чревоугодники». Здесь Павел пишет о жителях Крита не очень лестные слова, не так ли? Но такова была репутация этих людей в римском мире во времена Павла. Здесь Павел цитирует слова одного критского поэта, Эфеменида, который родился на Крите в 659 году до Рождества Христова. Павел говорит: «Критяне всегда лжецы». Это вовсе не означает, что любой человек, живший на Крите, обязательно являлся лжецом. Ведь точно так же представители других наций и народов нередко характеризуют определенными чертами, которые далеко не всегда и не во всех ситуациях соответствуют действительности. Однако в целом репутация жителей Крита состояла в том, что они были лжецами и обманщиками. Но удивительно, что может сделать благодать Бога, и что она сделала среди жителей Крита. Эти люди были лжецами, лентяями и чревоугодниками. Но многие из них обратились ко Христу, и их жизни изменились. Тем не менее, Павел говорит Титу, что из-за прошлого и природных наклонностей христиан, проживавших на Крите, Тит должен был более строго относиться к этим людям по сравнению с другими верующими. Прочтем далее 13 и 14 стихи. «По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере,
не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Говоря об иудейских баснях, Павел говорит не только о законничестве. На основании закона Моисея появилось огромное количество писаний, таких как Талмуд и многое другое. Не могу сказать, что я подробно изучал эти иудейские произведения, поскольку они никогда серьезно не интересовали меня, но с некоторыми из них мне все-таки довелось познакомиться. И там действительно встречаются весьма дикие басни, а также постановления людей, отвращающихся от истины. Господь Иисус упрекал религиозных лидеров своего времени за то, что они добавляют к закону Бога свои собственные предания. И именно об этом говорит здесь Павел. Учение законничества часто включает в себя две составляющих. Во-первых, вас убеждают в том, что вы спасены законом. А затем следует вторая часть законничества, а именно, что вы должны жить по закону. Оба этих учения весьма опасны. Мы спасены по Божьей благодати и на самом деле призваны жить на гораздо более возвышенном уровне, нежели уровень, диктуемый нам 10 заповедями. Бог дал своему народу 10 заповедей, и мне кажется, что эти заповеди действительно должны быть законом современного мира. Когда Бог говорит «не убивай», эти слова предназначены для всех людей, как христиан, так и нехристиан, то есть для всего мира. Однако все те, кто спасены благодатью Бога, получили от Бога наставление для жизни на гораздо более возвышенном уровне, нежели уровень этих заповедей. Прочтем 15 стих. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». Этот стих нередко используется людьми, заявляющими, что если мы спасены по благодати, уже не имеет ровным счетом никакого значения, как именно мы живем. То есть, если мы спасены, мы стали чисты и можем жить так, как угодно нам. Какие-то секты выдумали данное учение, утверждая, что мы можем пребывать во грехе. Правда, они не называют свои поступки грехами. Для них все это не представляет собой ничего дурного. Однако они основывают свои убеждения на том, что для чистых все чисто. Но нужно понять, что все то, о чем пишет здесь Павел, не имеет никакого отношения к вопросам морали. Апостол говорит здесь лишь о законническом отношении к употреблению определенной пищи. В учении многих сект очень часто присутствуют весьма необычные правила по поводу питания. Павел же говорит, что для чистых все чисто. Иными словами, независимо от того, едите вы какие-то продукты или избегаете их, все это не имеет ровным счетом никакого значения. Любая пища является чистой. Если вы предпочитаете употреблять змеиное мясо или любите есть улиток и гусениц, это ваше дело. Что же касается меня, то мое дело воздерживаться от такой пищи по мере возможности. Однако вы можете есть то, что вам угодно, ибо для чистых все чисто. Если же вы не являетесь верующим, никакая диета, которой вы придерживаетесь, никак не скажется на ваших взаимоотношениях с Богом. Никакая диета не спасет вас от вечной погибели. Вы можете употреблять сколько угодно овощей, но они не сделают вас чистым, пока вы не примиритесь с Богом. Сам Господь Иисус сказал, что исходящее из уст и сердца человека оскверняет его. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Все это оскверняет человека, а употребление какой-то пищи не может осквернить его. Как мы читаем в Евангелии от Матфея в 15 главе в стихах с 18 по 20. А теперь прочтем 16 стих.
Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Многие верующие сегодня могут отвергать Бога и фактически отрекаются от Него своим стилем и образом жизни. А также они отвергают Слово Бога, хотя на словах могут утверждать обратное. Я знал одного человека, служителя церкви, который повсюду носил с собой Библию, и она была поистине исполинских размеров. Это была настолько тяжелая книга, что даже походка у него со временем изменилась. Все считали его весьма благочестивым христианином. Однако за стенами церкви он имел репутацию не совсем честного человека. Он повсюду

сердце человека. Только Слово Бога способно принести в его сердце перемены. И когда сердце изменилось, жизнь человека будет демонстрировать эти перемены. Апостол Павел и апостол Иаков никогда не расходились во взглядах на этот счет. Они оба утверждали, что вера без дел мертва. Спасительная вера производит благочестивую жизнь. Ибо, как сказал в свое время Жан Кальвин, спасает одна только вера, но спасительная вера не будет одна. Давайте помнить об этой истине, друзья мои, и пусть она найдет отражение в жизни каждого из нас. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2021 год. Свидетельство. Яков Левин. Молитва глухонемого. Глухонемой бродил среди рядов скамеек в зале железнодорожного вокзала, показывая людям непристойные открытки и предлагая их купить. Он подошел к нам. Мы отрицательно покачали головами, и глухонемой тут же исчез. Мы посмотрели ему вслед, и разговор о нем зашел сам собой. Как такому спастись? Как рассказать ему о милости Господа? Неужели он будет одним из тех, кто никогда не узнает о Голгофской жертве Христа? — думал я. Тогда мы объезжали целый ряд городов Украины, проповедуя благую весть. Двое служителей из нашей команды были уже пожилыми и опытными. Григорий Абрамович Гамм и Андрей Яковлевич Левин. С ними были Николай Зигерт и я. Подошел наш поезд. Мы сели, и поезд тронулся. Неожиданно к нам подошел тот же глухонемой, предлагая прежний товар. У меня по телу прошла дрожь. Господи, не случайно этот человек снова подошел к нам. Дай милость и мудрость как-то рассказать ему о тебе. Глухонемой обвел нас взглядом и посмотрел на свободное место рядом, явно желая присоединиться. Мы жестами пригласили его присесть. Так начался наш разговор без слов. Глухонемой опять протянул нам пачку открыток. Мы попытались ему объяснить, что ведем молитвенную жизнь и грязью не интересуемся. Он удивился, начал плеваться и как-то странно мычать. Видно было, что он таким образом выражал свое негодование. Мы сказали, что необходимо работать, а не продавать такую мерзость. Глухонемой повернулся к Григорию Абрамовичу и спросил его знаками, кем тот работает. Много лет Григорий Абрамович трудился начальником снабжения на предприятии в Воркуте, но теперь работал кочегаром. Он стал изображать, как открывает дверцы, кидает туда лопатой уголь, как горит огонь. Показал на батарею. Глухонемой понятливо закивал головой. Потом объяснялся Андрей Яковлевич. Он легко и быстро представил новому знакомому свою специальность. Делал вид, что вкручивает лампочку. Глухонемой также сообразил, что тот электрик. Николай, чтобы представить свою профессию, развел руки в стороны. Он сделал вид, будто управляет большой машиной, пытаясь объяснить, что работал крановщиком. «Настала моя очередь. Как ему объяснить то, чем занимаюсь?» — думал я. Приставив пальцы к голове, я показал ему рога, а затем, как кручу хвосты, пытаясь объяснить, что работаю пастухом. Он разразился веселым хохотом. После этого мы спросили его, чем он занимается по жизни. Глухонемой изобразил, как кладет кирпичи и замешивает раствор. Нам стало ясно, что он работал каменщиком. Потом показал, как сдвигается земля, гудит мотор. Поняли, что он работал бульдозеристом. Затем, наклоняясь вниз, сделал вид, будто берет по гвоздю и забивает под скамейку. Догадались, что это обшивка мебели. Потом он жестами объяснил, что у него была жена. Рукой делал изгибы, словно извивалась ползучая змея. Стало ясно, что жена была ему неверна, что с ней остался ребенок. Также у него была старушка-мать, изобразил дряблое лицо. Жила она в маленьком покосившемся домике, но жена, похоже, не разрешала ему помогать матери. Наконец, осмотрев всех нас, он указал на нашу выходную одежду. Потом, сравнивая со своей, он как бы спросил, «А как это так, что вы, будучи простыми людьми, так хорошо одеваетесь?» Мы объяснили, что наши жены не ходят кривыми путями, они проводят жизнь на коленях в молитвах и в воспитании детей, они нам верны, и мы их очень любим, мы не пьем и не бьем наших жен, как это случалось в его жизни. Глухонемой на это возмутился, пытаясь понять, как это возможно, и тут я решил проверить, поймет ли он самое главное. Я показал ему на небо, пытаясь объяснить, что оттуда снизошел Сын Божий. Он был распят на кресте за всех людей. Наши жены и мы имеем Христа в сердце, поэтому мы счастливы. Затем стал показывать, что каждый человек должен умереть телом, но душа скоро получит у Бога новое вечное тело. Он следил, не отрывая глаз, за каждым моим движением. Разговор продолжался около 2 часов. Наконец он показал на себя, ударяя себя в грудь, он как бы спрашивал, «Есть ли мне спасение?» «Да, есть», — воскликнул я. «Для этого и состоялась наша встреча». И вдруг он застонал. Вопль вырвался из его груди. Он руками поочередно проводил по себе, начиная от подбородка и до пояса, что означало «ваши слова как бальзам для моей души». Я объяснил ему, что мы читаем Библию и научаемся из нее. На это он ответил, что тоже умеет читать, но Библию еще никогда не видел. Он дал нам понять, что нас много, поэтому нам легко верить. А как жить ему одному без общения? И тут Григорий Абрамович достал Новый Завет, который был издан подпольным издательством «Христианин». Затем, написав пожелание и расписавшись, вручил ему книгу. Невозможно передать словами радость глухонемого. Он тут же выкинул все грязные открытки, а потом бережно прижал к груди Новый Завет. Поезд затормозил на нашей станции. Мы вышли. Пока шли, оглядывались назад. Наш новый друг все стоял у окна и то махал нам руками, то проводил по груди, изображая бальзам вечного спасения для души. Встретившись с глухонемым и думая о том, как он узнает о Голгофской жертве и доброй вести спасения, не ожидал, что Бог именно мне поручит рассказать знаками этому человеку путь спасения.
0: Пережитое. Жизнь – свидетельство. Вы когда-нибудь задумывались о событиях вашей жизни, которые, казалось, не имеют никакого смысла? Например, о неожиданных трудностях, о досадных препятствиях или даже об ужасных трагедиях. Когда я смотрю на свое прошлое и настоящее, то вижу события, которые до недавнего времени сбивали меня с толку. Я покаялся 35 лет тому назад и уже 30 лет служу Господу. За все это время у меня, с одной стороны, был относительно стабильный успех в служении и реальные плоды. Например, на юге Израиля родилась церковь «Цветы пустыни». Мы открыли евангелизационный центр в Тель-Авиве для наркоманов и бездомных, а в Беэр-Шеве – реабилитационный центр для наркозависимых, также женский приют для жертв насилия и жестокого обращения. С другой стороны, все эти годы в личной жизни я постоянно сталкивался с тяжелыми обстоятельствами. Наш единственный сын с раннего детства страдал прогрессирующей мышечной дистрофией и умер в 18-летнем возрасте. Спустя несколько лет у моей жены Ольги появились острые боли в позвоночнике, которые превратили ее, молодую и энергичную женщину, в инвалида. В октябре прошлого года она решилась на операцию, которая прошла успешно. Тогда, впервые за последние 4 года, мы начали было надеяться на улучшение, но случилось так, что через 3 недели после операции она споткнулась и упала, получив перелом лодыжки, что существенно замедлило ее выздоровление. Эти события оказались мне кусочками мозаики, которые никак не складывались в единую картину. Я старался изо всех сил строить и развивать служение, но из-за напастей, свалившихся на мою семью, меня не покидало ощущение, что я словно двигаюсь с включенным ручным тормозом. Я тратил много времени и сил на преодоление этих бед, вместо того, чтобы полностью отдавать себя служению Господу. Как же это все было нелогично! Но что я мог сделать? Просто знал, что должен оставаться верным Богу, продолжая служить Ему, несмотря ни на что, и утешая себя мыслью, что когда-нибудь на небесах узнаю все ответы. И вот однажды мне в голову пришли слова Иисуса: «Вы будете мне свидетелями». Я всегда понимал их только в том смысле, что мы должны свидетельствовать перед другими людьми о нашем Спасителе и Его благой вести. Но потом понял, что сама наша жизнь является свидетельством о Нем, со всеми ее взлетами и падениями, победами и неудачами, трудностями и успехами. В Слове Божьем говорится, что все мы бежим на ристалище, и каждый из нас проходит свой путь, чтобы в конечном итоге присоединиться к великому облаку свидетелей с уникальным личным свидетельством, которое Господь выбрал для нас и доверил нам. Помните, что не Петр, а сам Иисус избрал, какой смертью Петр прославит Бога. В 11 главе послания к евреям читаем о Божьих свидетельствах, героях веры. Они были чудесным образом спасены от гибели, другие много страдали или даже трагически погибли, но жизнь каждого является драгоценным и впечатляющим свидетельством о Господе. Так в чем же логика моей жизни? Какое свидетельство о моем Боге и Спасителе несу я? Я верю, что моя жизнь демонстрирует, что великий и всемогущий Господь может подарить и доверить большие проекты и плодотворное служение любому покаявшемуся грешнику, даже простому человеку вроде меня, который не является ни особо одаренным лидером, ни глубоким богословом, ни очень энергичным человеком, и который, помимо всего прочего, так сильно ограничен обстоятельствами личной жизни. Я верю, что именно это и есть то свидетельство, которое Господь избрал для меня, чтобы я мог его прославить. И это простое откровение принесло, наконец, мир в мои мысли и очень ободрило мое сердце. Это то, чем я хотел поделиться с вами. Пусть Бог благословит и сохранит вас, дорогие братья и сестры. Пусть Он поможет всем нам быть Его мощным свидетельством, свидетельством Его любви, благодати и всемогущества. С вами во Христе Борис и Ольга Бикас. Постскриптум. Если вы желаете ближе познакомиться с нашим служением, посетите наш сайт avivministry.com.
1: Из нашей истории. Владимир Марцинковский. Цирк Буша. Рассказ очевидца. Это было 18 ноября 1925 года. Огромный амфитеатр знаменитого берлинского цирка Буша на 6 тысяч мест доверху наполнен народом. Что же привлекло сюда этих берлинцев, избалованных различными зрелищами? Будет здесь выступать знаменитый клоун, своими шутками развлекая толпу? Или акробат, рискуя жизнью, будет плясать на туго натянутом канате? Или танцовщицы изяществом движений будут пленять жадные взоры? Нет. Сегодня здесь, как в древнеримском цирке Колизея, выступают христиане. Сегодня будет дана битва дьяволу и его ангелам. Трубные звуки оркестра тревожат, зовут, возбуждают. На эстраде реют красно-синие знамена, там сидят исповедники Христа из разных стран, тут и чернокожие, и желтокожие. Среди них выделяется фигура беловолосого старца. Это генерал армии спасения Брамвель Бут, сын известного Уильяма Бута, основателя армии спасения. Высокого роста, несколько тучный, напоминающий Кутузова. Сидящие на эстраде встают для молитвы. Да, здесь, в цирке, в центре грешного Берлина, произносится молитва. Люди мирские привыкли храм превращать в театр и дом молитвы в вертеп разбойников. А слуги Божьи стремятся театр превратить в храм и торжище мира сего вместо молитвы. Произносится простая задушевная молитва о благословении собрания и ниспослании благодати. Поют гимн под аккомпанемент оркестра. Проповедники выступают один за другим с кратким словом. Тут и чернокожий, и немец, и индус свидетельствуют о любви Божьей, о великой силе Христа, которая преобразила их жизнь. В конце выступает с речью старик Бут. На нем простая тужурка военного образца, как и на всех солдатах армии спасения. На груди вышит знак «Кровь и огонь» — символ служения армии. Кровь Иисуса Христа очищает от греха, огонь Святого Духа возрождает к новой жизни. Старец говорит просто, задушевно, как отец детям. В его словах, проникнутых состраданием, грешнику слышатся слезы. На примерах он показывает, как под бременем греха гибнет человек. С глубокой верой он свидетельствует о Боге, который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, Иоанна 3:16. Старец призывает принять Христа сейчас, в этот вечер. Кто сейчас согласен открыто прийти к Христу как к Спасителю, упасть к Его ногам, тот пусть выйдет вперед к скамье покаяния. Тысячная толпа слушает с затаенным дыханием. Вызов брошен в эту мирскую нарядную толпу. Каждый из слушателей в душе осознает правду только что сказанных слов и о том, что он гибнет под тяжестью греха, и о том, что нуждается в Спасителе. Но кто будет так мужественен, чтобы публично продемонстрировать эти две истины через покаяние и веру, открыто исповедав Христа? Кто сбросит с себя иго общественного мнения и под прицелом этих тысяч глаз пройдет вперед? Тишина. Никто не двигается. «Вот никто и не выходит», — с оттенком злорадства говорит, наклоняясь к моему уху, знакомый из России, окончивший там духовную академию. Он свысока наблюдает за этим евангелизационным мероприятием. В цирке тихо. Старец еще и еще раз повторяет свой призыв, аргументируя его новыми примерами и доводами. Он хочет убедить людей выйти вперед, ведь, несомненно, среди собравшихся есть люди, утопающие в грехах. Неужели ему ограничиться только тем, чтобы из лодки пожать им руки? Буд с тихой настойчивостью продолжает призывать. «Примиритесь с Богом через Христа. Он, невинный страдалец, не постыдился пойти к позорному столбу за тебя, за твой грех». И вот с дальних верхних рядов двинулась фигура. Она медленно пошла по ступеням вниз. Тысячи взоров следят за ней. Это молодая цветущая девушка с двумя тяжелыми белокурыми косами. Она подошла к скамье, стоявшей впереди, и опустилась на колени, склонив голову на руки. К ней приблизилась одна из сестер армии спасения в темном платье, в традиционной широкополой шляпе с темно-красной лентой, и, склонившись рядом, шепотом что-то говорила. Они тихо помолились. Вслед за девушкой двинулись другие, мужчины и женщины. Лед тронулся, ряды дрогнули. Здесь и там можно было видеть людей, идущих вниз к скамье покаяния. Шли молодые и старые, женщины и мужчины, штатские и военные, преимущественно молодежь. Вот идет женщина с девочкой, очевидно, с дочуркой. Обе преклоняют колени у скамьи. Публика утирает слезы. Солдаты армии спасения присоединяются к тем, кто склонился у скамьи. Сестры, спасенки, подходят к женщинам, а братья, спасенцы, к мужчинам. Они тихо объясняют, что значит уверовать в Иисуса Христа. «Какое служение любви! Они словно ангелы благой вести», — сказал мой сосед, тоже из православных. Было несколько случаев, когда обращенные девушки спускались к скамье покаяния вторично, но уже со своими подругами. Они молились вместе с ними вместо сестер армии спасения, тут же исполняя великий завет армии «Спасен, чтобы спасать». На эстраде выступают с речами христиане. Временами играет оркестр, раздаются гимны, солдаты армии спасения рассыпались по рядам. Они распространяют духовную литературу, беседуют с людьми, призывая их не откладывать великое решение отдать себя Христу. Одна сестра, сидящая около меня, говорит кому-то: «Не хотите ли и вы сегодня сделаться чадом Божьим?» Говорит она тихо и ласково, даже старый генерал ходит среди публики, беседуя с людьми. Новообращенные от скамьи покаяния идут через эстраду в особую комнату. Там с ними общаются, записывают адреса, чтобы иметь связь. В конце собрания один из офицеров армии спасения объявляет, что в этот вечер пришли к Христу около 200 человек. Гимны молитвы и гимны благодарения и славословия Творцу заключают собрание. Мы выходим на улицу. Не спит ночной Берлин. Притоны соблазна манят в свои сети, веселая музыка доносится из ночных баров, там балом правит сатана. Но сегодня на эти улицы вышли 200 человек, которые искуплены от власти греха любовью Христа и вооружены светильником и мечом Духа с песнью ликования в сердце. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, слава и держава во веки веков. Хвала тем, кто самоотверженно несет благую весть избавления в гущу людскую, гибнущим бессмертным душам. Хвала также тем, кто откликается на призыв Христа и, пренебрегая презрением мира, открыто признает себя грешником и приходит к Спасителю, не откладывая решение отдать себя навеки Богу. Ведь для этого мы и пришли в мир. А ты, читающий эти строки, почему медлишь? Чего еще ждешь? Какого откровения? Зачем прячешь ты под маской сомнения клеймо порока? Приди к Христу, призови имя Его, предай себя тому, кто один знает путь жизни. Он сам этот путь, путь к Отцу, в дом Отчий. Он сам зовет тебя.
2: Письма читателей. Все вовремя. Сердечно благодарю вас за присланные журналы и наставления в любви. Слава Господу нашему Иисусу Христу, что Он дает нам жизнь в Духе Святом и радость, которую никто не может у нас отнять. Журналы ваши люблю и выписываю давно. А тропинку сейчас выписываю для соседей. Мои внуки выросли. Родилась я на Кавказе, на хуторе Дружба Ставропольского края. Родители мои были христианами-баптистами. У нас была большая семья. Папу за веру евангельскую сослали в Сибирь, как и многих служителей в то нелегкое время. Старший брат служил тогда на Востоке командиром воинской части. Он забрал нас в свою семью, очень нас любил. Переезжали мы с ним туда, куда его переводили по службе. Я работала, училась в вечерней школе. Вспоминаю, как мы с мамой часто ездили на собрания. В 19 лет я заключила завет с Господом. В 21 год вышла замуж за православного парня, с которым вместе работала. У нас родился сын, а спустя 15 лет родилась дочь. Прожили мы вместе со свекровью и ее родителями дружно все годы. Печаль и радость переносили вместе. Свекровь приняла крещение по вере, ее отец со слезами покаялся в грехах перед Богом. Муж после 43 лет совместной жизни начал читать Новый Завет, посещать богослужения, но крещение принять не успел. Дочь заключила завет с Господом. Сын тоже начал читать Библию, молиться, хотел примириться с Господом, но случилось несчастье. Его сбила машина. В тот день была метель, и удар по спине оказался смертельным. Сыну был 51 год. Как пережить такое горе? Я шла туда, куда сын Сережа ходил, плакала и молилась. «Господь Иисус, Ты ушел домой в 33 года». А я все время думаю о своем сыне, хотя знаю, что не верну его, но не могу утешиться. Прошу тебя, позволь мне думать о тебе. И он позволил. Я не поэтесса, но написала стихотворение «Позволь мне думать о тебе». Потом еще. Господь не оставляет никогда. Он лучший утешитель. Примеров тому множество. Вспоминаю, как меня вызвали в горком партии за веру. Прихожу домой, а меня телеграмма ждет из Владикавказа от брата осетина Андрея Евстафьевича Такаева. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Луки 2:10. И письмо из Алматы от нашего пресвитера Евстратенко Алексея Тимофеевича. «Как дивно Господь укреплял меня!» В другой раз, проходя большие испытания веры, я получила очередной номер журнала «Вера и жизнь», в котором были опубликованы статьи о верности Божьей. Подкрепление от Господа пришло своевременно и укрепило мою веру. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем». Галатам 6:9. Не могу не написать об одном христианине, с которым довелось познакомиться. Наша церковь ЕХБ находится в Белогорске Амурской области. Недалеко от нас находилась воинская часть. Раньше многие солдаты приходили на богослужение в наш дом молитвы. Так однажды к нам пришел солдатик Петр Итекиев, скромный паренек невысокого роста. Божий одуванчик, так прозвали его в воинской части. Петра, Коряка по национальности, призвали на службу из Магаданской области. Познакомившись с ним поближе, я попросила его рассказать о том, как он уверовал в Иисуса Христа. Петя рассказал, как еще мальчишкой поехал в Магадан. Он впервые попал в большой город, и у него разбежались глаза от увиденного. Кругом люди, магазины. Мальчик не удержался от соблазна и украл что-то. Думал, никто не заметит. Но его сразу же заметили сотрудники милиции. Он бросился бежать, милиционеры за ним. От страха Петя забежал в какой-то магазин и стал озираться по сторонам, не зная, куда скрыться. Один мужчина, увидев его испуганный вид, подошел к нему и спокойно, но очень убедительно сказал: «Не бойся, я помогу тебе». Он не стал осуждать мальчика, а привел к себе домой, где его хорошо приняли и накормили. Этот человек оказался пресвитером церкви ЕХБ. Он рассказал Пете о подвиге Христа, о том, что он пострадал из-за его грехи. Мальчик слушал его и верил каждому его слову. Он раскаялся во всех своих грехах и позже заключил завет с Господом через водное крещение. Петя стал первым корякским баптистом. А когда пришло время, его призвали в армию. Так он оказался в Белогорске. Однажды Петя пришел ко мне домой. Он еле стоял на ногах. У него был сильный кашель и высокая температура. Оказывается, его часть перевели, а его и еще одного солдата пока оставили в городе. Сказал, что не знает, когда за ним приедут. Я дала Пете лекарства, напоила чаем и уложила на диван. И тут приходит ко мне старший лейтенант из особого отдела и говорит: «Я на вас в суд подам за укрывательство дезертира». Я ему спокойно отвечаю: «Хорошо, подавайте в суд. А я расскажу, как вы обращаетесь с солдатами. Что вы всю часть перевели в село Екатеринославку, а двух солдат оставили охранять бочки в подвальном помещении без отопления при 40-градусном морозе. Парнишка еле дошел до меня». Лейтенант быстренько так ретировался. Петя, слава богу, поправился, и его перевели в часть. После демобилизации он зашел к нам попрощаться. Прошло с того времени уже 32 года. Я часто вспоминала его и молилась о нем. А не так давно, после окончания служения, к нам в церковь вошли двое незнакомых мужчин и спросили, есть ли в церкви сестра из поселка Пятый Километр. Я подхожу к ним и говорю: «Я с Пятого Километра». Один из них, широко улыбнувшись, спросил: «Вы не узнаете меня? Это я, Петр. Служил когда-то здесь. Божий одуванчик, Петя? Моей радости не было предела». «Я самый. Помню ваше пуховое одеяло», — засмеялся он. Мы еще долго с ним говорили и благодарили Господа. Петя приехал с женой Мариной и сынишкой. У них 9 детей. Петя работает, а в церкви занимается молодежным служением. Слава Богу за его детей из разных племен и языков. К письму прилагаю фотографию. На ней Петр с женой Мариной и я, Надежда. Примите сердечный привет от нашей церкви. Надежда Мельничук, Амурская область.
0: Живите так, как будто Христос умер вчера, воскрес сегодня, а возвратится завтра. Мартин Лютер.

0: На протяжении многих веков люди были в поисках целебного эликсира жизни, способного помочь человечеству сохранить свою молодость. Библия говорит, что всему свое время. Время рождаться и время умирать. И лишь тот, кто посвятил свою жизнь Иисусу Христу, не увидит смерти.
1: В мои молодые годы Иисус стал моим лучшим другом. Ему я доверила свою жизнь. Он спас меня и простил. Он стал моей вечной юностью.
2: Дорогой друг, доверь Ему свою жизнь и будь уверен, что ты в надежных руках. Если ты веришь в это, если ты сделал это, если Иисус и твой лучший друг, и твоя вечная юность, тогда пой вместе с нами.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Главное – мудрость. Приобретай мудрость. И всем имением Твоим приобретай разум. Книга притчи Соломоновых, 4 глава, 7 стих. Есть у Льва Николаевича Толстого рассказ о том, как у купца было два сына. Старший был любимцем отца, и все свое наследство отец решил отдать ему. Мать жалела младшего сына и просила мужа не объявлять до времени сыновьям, как разделят наследство. Купец послушался и не объявил своего решения. Однажды мать сидела у окна и плакала. К окну подошел странник и спросил ее, о чем она плачет. Она ответила, «Как мне не плакать? Оба сына мне одинаково дороги, а отец хочет одному сыну все отдать, а другому ничего не оставить. Я не знаю, как помочь горю». Странник сказал, «Твоему горю легко помочь. Пойди объяви сыновьям, что старшему достанется все богатство, а меньшему – ничего, и у них будет поровну». Младший сын, как только узнал, что у него ничего не будет, уехал в другие страны и выучился мастерству и наукам, а старший жил при отце и ничему не учился, зная, что будет богат. По смерти отца старший, ничего не имея делать, скоро прожил отцовское имение и обеднел. Младший же, имея опыт, знания и мудрость, начал усердно трудиться и разбогател. Блажен человек, который знает свое настоящее положение, ибо тогда он может найти выход из такого, если оно худо. Горе же человеку, не знающему и ленивому, он попадет в беду. Приобретай мудрость, приобретай разум, не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Притчи, 4 глава, 5-6 стихи. Истинная мудрость от Бога. Он дает человеку сердце разумное, чтобы различать, что добро и что зло. Мудрость для души тоже что здоровье для тела. Истина, христианская мудрость в том, чтобы побеждать природное злонравие, то есть гордость, гнев, злобу, зависть, ненависть, нечистоплотность, скупость, невоздержание и прочее, и следовать примеру святого жития Иисуса Христа, кротости и прочим его прекрасным божественным добродетелям.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Чтобы ангелы стали друзьями. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истинное? Евангелие от Луки, 16 глава, с 9 по 11 стихи. После обеда Саша с мамой уселись поудобнее в детской комнате, и мама прочитала ему 16 главу Евангелия от Луки, а потом объяснила прочитанное. «Здесь, на земле, мы всего лишь управители. Богатство, которое здесь названо неправедным, дано нам во временное пользование. Но если мы неправильно будем распоряжаться доверенным нам на время, разве можно будет доверить нам вечные сокровища, приготовленные на небе для спасенных? Поэтому Иисус советует нам, как пользоваться всем тем, что мы имеем на земле». «А как это сделать, мама?» – спросил Саша. «Ангелы любят служить другим. Они постоянно с удовольствием служат нам, людям, своим могуществом, а также мудростью, любовью, милосердием».
2: «Подожди, подожди, мамочка, я догадался!» — громко заговорил Саша, перебивая маму. «Если мы будем поступать так же, то ангелы будут нашими друзьями».
1: «Правильно. Каждое наше доброе дело, дружеское слово, сострадательный взгляд — все это вклад в небесную сокровищницу. Ангелы тщательно отмечают каждый наш вклад. И однажды, когда наша земля не сможет больше терпеть беззаконие человечества, ангелы с удовольствием примут нас в небесные обители».
2: «Вот это да! Значит, ангелы помогают мне собирать клад на небе? Действительно, это гораздо привлекательнее нашей с мальчишками затеи. А сколько возможностей! Мама, а можно мы с ребятами завтра отремонтируем изгородь в нашем палисаднике?»
1: «Конечно, все жильцы от души скажут вам спасибо. Только не стесняйтесь советоваться со старшими, чтобы работу выполнить наилучшим образом», — сказала мама. «Ребята, а вы хотите, чтобы ангелы были вашими друзьями?»
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушая

Дайте Богу нашему имя Ему, судья вдов. Книга Псалтирь, 67 глава, 5 и 6 стихи. Пойте хвалу Господу нашему, всю славу Богу. Почему? Кроме всего прочего, прославляйте Его за то, что Он судья вдов. Вдовство – это не то, о чем нам приятно думать. Но так бывает, что супруга часто переживает своего супруга. Вдов примерно в 4 раза больше, чем вдовцов. Но дело в том, что Бог заботится о вдовах. Он заботится об их нуждах. Он избавляет их от опасности. Он хранит их от несправедливости. Божья защита вдов – это одно из многих важных известий, содержавшихся в великолепном 67-м псалме царя Давида. Это гимн, который указывает на полное торжество израильского Бога и его народа. Царь Давид использует 6 разных имен для Бога – Бог, Господь, шествующий на небесах, Всемогущий, Господь Вседержитель и Бог Израилев. И прославление и восхваление изливается из его сердца, разума, когда он превозносит всемогущего царя. Но за что же Давид славит Бога? И за что мы с вами можем славить его? Об этом нам говорит 67-й псалом. «Славьте его за суд над беззаконными». Наш Бог невидим, но Он вовсе не бездействует. Он проявляет Себя, наказывая своих врагов и разгоняя их, а своих людей Он бережет, защищает и спасает. Славьте Его за заботу о беспомощных. Бог заботится о тех, кто потерял свои семьи, особенно о сиротах и вдовах. Он милосердно одиноких вводит в дом. Славьте Его за постоянные благодеяния. Бог, который постоянно трудится в наших жизнях, всегда поддерживает нас своей самодостаточной заботой, неустанно, взваливая, беря на себя наш груз, дает нам побеждать день за днем. Итак, в каком бы положении вы ни оказались сегодня, почему бы вам не воспеть песнь прославления, песнь веры в Бога? Несмотря на все ваши трудности, доверьтесь Господу, в подходящее время Он выполнит все свои обещания. Бог – вездесущий помощник в каждом ежедневном испытании. Он благословляет и бережет свой народ. Если вы одиноки, нуждаетесь, испытываете лишения или потери, надейтесь на Господа Бога, утешающего и озаботящегося о вдовах, заключенных, сиротах и всех тех, которые в чем-либо нуждаются. Давайте же вместе восславим Его.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Я глаза поднимаю в небо. Я знаю, Спаситель мой там. Он даст мне в достатке питье и хлеба. Он внемлет всегда моим нуждам, мольбам. Я знаю, Он даст мне терпенье, когда мне так не хватает Его. Он даст также благословенье. Надежда и помощь лишь вся на Него. Я знаю, Господь даст мне силы, когда трудно мне путь свой идти, когда трудности мне непосильны, Он поможет мне все их нести. Я знаю, Господь, Ты со мною, никогда не оставишь меня. И в трудности, в счастье и в горе всегда положиться могу на Тебя. Я глаза свои поднимаю в небо, и трепещет сердце мое. Говорю Тебе я спасибо, что ждешь там дитя Ты свое. Там будем с Тобою мы вместе, там будут все, кто спасен. Там будем петь все мы песни, там навек сатана побежден. Придет это время, я знаю, возьмешь Ты меня в небеса. Господь, я жду, верю, желаю с Тобой, Иисус, там быть навсегда. Я глаза поднимаю в небо. Я знаю, Спаситель мой там. Он даст мне в достатке питье и хлеба. Он внемлет всегда моим нуждам, мольбам. Я глаза поднимаю в небо, и трепещет сердце мое.

Взгляни на небо, в вышине небесной, вдали от горя, боли и скорбей, есть место вечной радости спасенных, где век не будет ночи и теней. Там в дивном царстве, славой озаренный, великий Бог все новое творит. Для тех, кто Агнца кровью спасенный, для тех, кто мир греховный победит, не будет там ни плача и ни вопля, сам Бог отрет с очей твоих слезу, и все земные бури и страдания забудем там, воспев Ему хвалу. И пусть порою труден путь тернистый, и чаша слез и горечи полна, нам лучший мир пошлет Спаситель вскоре, и этот мир – небесная страна. Там Иисус во славе пребывает и ждет своих искупленных детей. Там все в небесном золоте сверкает. Там встретим своих близких и друзей. Взгляни на небо, в вышине небесной Спаситель ждет искупленных детей, чтоб дать им отдых после жизни трудной. Ты только веры не оставь своей. Аминь.

0: Небо — короткое слово, но сколько скрываешь ты тайн. Порой ты бываешь суровым, порой я в тебе вижу рай. Меня каждый миг привлекаешь безмерной своей красотой, и мне каждый раз открываешь уроки для жизни земной.
1: Как книга-учебник нестрогий, ты учишь меня каждый раз, и мне открываешь ты Бога и в трудный, и в радостный час. Когда тебя тучи покроют и спрячут простор голубой, гром грянет, и ветры завоют, и молния вспыхнет стрелой.
0: Я сердцем своим замираю, всю немощь свою сознаю, пред Богом колени склоняю, Творцу песнь хваленья пою. Когда жизни бури, невзгоды настигнут, накроют меня, поднимут сомнения воды, чтоб вера ослабла моя.
1: Я знаю, за тучами мрака скрываются солнца лучи, уходит сознание страха, молитва из сердца звучит. Когда ты заплачешь слезами, дождинок земле жизнь даря, я слово Христа вспоминаю, оно оживляет меня.
0: Когда расступаются тучи, давая простор синеве, и первый пробившийся лучик подарит улыбку земле. Пред взором природа предстанет, омытая щедрым дождем, и сердце в восторге воспрянет, ликуя пред щедрым Творцом.
1: Мой разум тогда размышляет о вечной Христовой любви. За грех мой Спаситель, страдая, омыл мое сердце в крови. Он смертью своей мне дорогу навеки на небо открыл. Там в вечности буду я с Богом жить свято в тени Его крыл.
0: Когда ночь на землю ложится, неся тишину и покой, и звездами лик твой искрится, в восторге любуюсь тобой. Сверкающих звезд мириады, кто может их все перечесть? И сердце спасенное радо, что в Библии может прочесть.
1: О том, что Творец всего мира нам столько всего обещал. Слова эти неисчислимы, что Бог еще даст и что дал. И в этих святых изречениях Бог неоднократно сказал, что примет нас в небо селение и путь нам туда указал.
0: Прекрасное синее небо, к тебе устремляюсь душой, и после борьбы и победы приду я на небо домой.

Как часто манит небо синевой, тот блеск настолько чистый, белоснежный, своею восхищая красотой, напоминает город безмятежный, влечет нас небо, хочется забыть о бедах всех, проблемах и тревогах, покой и мир найти, без страха жить, увидеться с прекрасным, вечным Богом. Так хочется растаять в небесах, в лазури легкой, нежной, необъятной, сквозь них увидеть Господа глаза, сияющие так невероятно, почувствовать, что рядом Бог, Отец, склонился, выслушал и вновь ответил: Вселенной Царь, Создатель и Творец, с небесной высоты меня заметил. Что человек, что помнишь, Боже, ты меня, имея в своей власти звезды, небо, своим величием и могуществом маня, заботишься о мне, питаешь хлебом, лучами согреваешь, бережешь, дождь посылаешь и хранишь от зноя, проблемами моими ты живешь. За что, мой Боже, пред тобою кто я? Я недостойна даже взгляда твоего и жертвы той, что за меня пролилась. Прости, что грязь со сердца моего гвоздям голгофским в твои руки вбилась. В те руки, что простерты, чтобы обнять, чтоб сохранить меня от всех несчастий. Так страшно мне все это осознать, что жизнью ты платил за мое счастье. Не существует в мире нужных слов, чтоб благодарность выразить, Спаситель. Мой добрый Иисус, спасибо за любовь. Прими хвалу от сердца, Искупитель. Аминь. Слава Богу.

Посмотри на небо, там, в дали небесной, далеко от горя, боли и скорбей, в недостигших сферах нам и неизвестных, город есть прекрасный для земных людей. Озаренный славой в неприступном свете, Бог для всех спасенных новое творит. Он для нас, пришельцев с голубой планеты, град построил вечный, чтоб могли в нем жить. Там не будет плача, там не будет вопля, Бог отрет слезинки, что текли из глаз. Обретет страдалец там нетленный облик, превратятся слезы в неземной алмаз. Город тот небесный в золоте сверкает, жемчуг и бриллианты не в цену земным. Там у врат небесных Бог нас ожидает, где навеки в славе мы прибудем с Ним.

и сказал мне: «Совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Откровение 21:6. А я верю, что путь наш в небо, и от этого дух мой поет. Сам Спаситель нас всех ожидает у жемчужных небесных ворот, где на улицах чистое золото, как прозрачное чудо-стекло. Ну а стены из всех драгоценностей и от славы Господней светло. Все спасенные им освящаются, и цари ему честь воздают. Только те, кто вписаны в книгу, беспрепятственно путь свой ведут. Ну а дальше река живая, древо жизни, престол Творца, и на лицах его будет имя, царству Бога не будет конца. Как же радостно знать, что в небо путь лежит, хоть тернист иногда, но лучом откровения Господнего освещается он навсегда. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится праведный, да творит правду еще и святый, да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы –

0: братья и сестры, 13 лет назад мы узнали, что недалеко от нас, то есть от Армавира, возле Кропоткина служит молодой брат в армии. И мы узнали, что ему там очень тяжело. Его сильно притесняют, его унижают, его даже побить пытаются за то, что он отказывается принимать присягу и служит как христианин. И мы захотели группой небольшой братьев его посетить. Мы поехали к нему туда, но мы точно не знали, как его фамилия. Знали, что зовут Алексей. Оказалось, что в том месте, где мы его намеревались искать, очень много частей находится. Одна, вторая, третья воинская часть. И мы в одном месте спрашиваем, нам не знаем такого. В другом месте, в третьем, четвертой, пятой воинская часть. Может, вы что-то путаете? Может быть. Ну, мы рассказываем, ну, то, что мы знаем, да, что наш христианин, так и так, Алексей зовут точно. Ну, потом мы подъехали, она говорит, вот туда поезжайте, там последняя часть, больше его нету здесь, в нашем районе. Мы приехали туда, и уже начало темнеть. Я вспоминаю, мы рассказываем вот на проходной, а Алексей там, у меня говорит, есть, Алексей есть такой, есть. Ну, уже поздно, мы с вами встречу не сможем организовать, надо приезжать раньше, и, в общем... Наверное, пожалуйста, мы целый день его искали. Мы не могли найти. Хотя бы просто, вот пусть он сюда придет, мы с ним увидимся, поздороваемся, больше нам ничего не надо. Но они согласились. И привели нам его сюда, к ППП, вот к, ну, проходному пункту, да. И сетка, я вспоминаю лицо этого Алексея, он подходит и видит нас, братьев, которые нашли его. И вот он через эту сетку сует руку нам, а с рука не пролазит. И мы эту руку держим, один, второй, третий, четвертый. Нашли Алексея. Хороший брат. После мы еще с ним ближе познакомились. Он у нас в гостях бывал. Потом он сюда приехал в лагерь. Отпросился с воинской части. Мы ему один брат футболку свою дал, другой свою куртку, третий еще, чтобы его можно было сюда к нам в лагерь мог приехать. Он побыл здесь. Кстати, он здесь нашел себе хорошую жену и увез в другой край, от нашего края. И так мы познакомились, нашли хорошего брата Алексея. Сегодня брат Алексей диакон церкви, трудится, служит. Братья и сестры, мы говорим о том, что мы сегодня обращаем внимание на тех, кто незаметные, кого, может быть, трудно найти. И они где-то в стороне, и, может быть, мы о них совсем мало знаем, но они есть хорошие люди. Одного брата, который охладел и сам был из христианской семьи, а потом так его жизнь... Ну, он чувствовал, что отдаляется от церкви, он перестал посещать собрания. И он о себе свидетельствует, что понял, что дальше-дальше становится. И вот однажды на пороге его дома заявляются двое братьев. Они были гораздо старше его по возрасту. Это был день рождения его, они узнали об этом. И они приехали его поздравить. Он говорит, мы к тебе. И они подарили ему маячок такой пластмассовый и пару носков. Все, что они привезли для него в день рождения. Братья и сестры, прошло время. Этот брат, он согрелся этим теплом. Они его пригласили на собрание. Говорят, приходи, завтра собрание. Приходи к нам. Он пришел и остался в церкви. Через некоторое время этот брат женился, создал семью, рукоположили на служителя. Потом он ответственность принял за край. Потом он вошел в совет церквей. А через время стал председателем Совета Церквей. Братья и сестры, я думаю... Сидит. И сидит здесь, да. Братья и сестры, я хотел бы не на председателя, а вот на путь человека, который оказался в стороне, оказался там, за пределами. А может быть хорошим человеком, которого нужно найти. Братья и сестры, у нас сегодня тема, вот уже предложили, или назвали это имя, Анисим. Хороших людей их много, их немало. И хороших людей надо искать. Хорошие люди, они часто находятся где-то так в стороне, иногда в тени. А нередко эти люди, которые могут быть хорошими, они оказываются на дне мира, в котором мы живем, среди которого находимся. И эти люди оказываются недалеко от нас. Вот Анисим как раз это один из тех, который оказался на этом дне греховного мира, и который нуждался в том, чтобы его нашли. И он нашелся. Мы историю об Анисиме находим в послании к Филимону. Оно перед нами, или как бы схематически немножко отображено. Кто ближе, может быть, увидит что-то, ну, увидит больше, кто, может быть, дальше, меньше увидит. На первой части там написано «действующие лица», которые в этом послании упоминаются. Это апостол Павел, апостол, то есть посланник Иисуса Христа. Он же проповедник яркий Евангелия, труженик, благовестник. Он же отец для многих христиан стал, он об этом описывает в своих посланиях. И в «Деяниях апостола» мы читаем, автор ряда посланий в различные церкви и различным людям. Некоторых из них мы уже сегодня слышали. Он же опытный служитель и старец. Можно этот список продолжать. Это тот человек, который здесь, в этом послании, как бы фигурирует как одно из действующих лиц. Еще одно действующее лицо – это Филимон. Это тот человек, которому направляет послание апостол Павел. И о нем мы знаем из этого послания, что он сотрудник апостола Павла. Филимон – он примерный христианин, образцовый христианин. Если читать послание Филимону, апостол Павел подмечает его веру глубокую, его любовь к ближним. Он отмечает, что тобою, брат, успокаиваются сердца многих людей. Ты умеешь это делать. И много таких добрых качеств подмечается вот здесь, в этом послании жизни, из жизни Филимона. Хороший, примерный христианин. И он не только о себе заботился, чтобы свою жизнь приводить в порядок. У него дома находилась группа домашняя, с которой он занимался, которая передавала многие истины библейские. Это Филимон. И в этом же послании еще одно действующее лицо – это Анисим, о котором идет речь. Братья и сестры, почему здесь важно упомянуть апостола Павла и Филимона? Потому что, скорее всего, если бы не было этих действующих лиц апостола Павла и Филимона, скорее всего, что мы бы никогда бы не прочитали бы и об Анисиме. Наверное, он бы не появился на страницах Писания, на страницах Евангелия, потому что как раз вот эти люди, они оказали великое воздействие или влияние на этого человека, который, мы читаем так в этом послании, я прочитаю с 8 стиха. Ну, чуть позже, наверное. Он из негодного человека превращается в полезного. И здесь мы на нашем таком большом баннере, или где отмечены разные качества, мы читаем «человек востребованный». Он стал полезным. Из негодного превратился в полезного. А о чем идет история или речь здесь в послании Филимону? Многие из нас знают. Я хочу кратко повторить, что Анисим оказался рядом с апостолом Павлом. Апостол Павел в это время находился в римской тюрьме. Похоже, Анисим тоже там находился за свои злодеяния какие-то. Он причинил большой ущерб Филимону, который был его господином, и сбежал от него. И через какое-то время он встретился с апостолом Павлом, который ему проповедовал Евангелие. И вот я представляю встречу этого Анисима с апостолом Павлом, где он ему делится о своих переживаниях. Апостол Павел ему направляет на путь спасения, на путь Евангелия, а он ему рассказывает, что был у меня такой наставник, которого звали Филимон. Много говорил мне, много показывал мне, я ему служил, а потом я от него сбежал. Рассказывает об ущербе, который он причинил Филимону. А самое, что интересное, что оказывается, апостол Павел очень хорошо знает Филимона, и там вот схемкой показано, что они даже сотрудники. Об этом мы читаем послание Филимона, что у них есть общая связь, взаимосвязь между этими персонажами. Апостол Павел, он, оказывается, сотрудник Филимона, и он говорит, ничего, Бог поможет развязать все узлы, которые есть у тебя в жизни. И апостол Павел пишет письмо Филимону о том, чтобы он принял Анисима. С 8 стиха мы здесь читаем в послании Филимону такие слова, 7-го. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать Тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу Тебя, сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование, но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Братья и сестры, итак, я хотел бы коротко обратить внимание на некоторые качества этого человека. Некогда негодного, написано, а теперь он нужный, теперь он востребованный, теперь он полезный. Почему он стал полезным? Потому что в его жизни прошли, ну, такие яркие перемены. Полезный человек – это человек возрожденный. Здесь написано так, что Анисим, которого я родил в узах, апостол Павел говорит. То есть он теперь стал живым, он стал возрожденным. Я помню, готовился на библейских курсах, там материал один просматривал, и по личности проповедника нужно было составить качество проповедника, которое ему необходимо иметь. И в одном из учебников многие качества есть. Это человек смиренный, человек, готовый принимать замечания, человек, живущий с Библией и по Библии, в церкви и для церкви. А потом я в одной брошюрке смотрю, самое первое качество – это человек возрожденный. И я подумал, что действительно, скорее всего, это нельзя упустить. Это очень важно, что проповедник не может стать проповедником, если он не возрожденный. И об этом нужно поминать, и даже для проповедников, которые приехали на курсы, может быть, у кого-то утрачена уже жизнь, которую Бог дал. Он должен быть возрожденным. Возрожденным Бог пользуется человеком. Или возрожденного Бог принимает в число своих. То есть он Божий человек. Он имеет место в числе Божьих людей. Кстати, весть мир, все люди, я понимаю, в глазах Бога делятся на две части. Я думаю, что и сегодня, кто находится здесь, Бог тоже эту же черту проводит. Это живые и мертвые. Я думаю, что здесь тоже могут быть и те, и другие. Конечно, мы рассчитываем, что здесь большинство живых, возрожденных, но понимаем, что в Божьих глазах Он смотрит на нас, и Он определяет «мой». На этого можно рассчитывать. Этого можно употреблять. Потому что он в моем строю, он среди моих. На этого можно влиять через побуждение Духа Святого. Этому можно давать определенные сигналы или позывы для труда. И мы читаем таких людей, как апостол Павел. Он говорит, я по влечению Духа иду в Иерусалим. Я по побуждению, я вот по внутреннему желанию. Бог апостола Павла тоже призвал. Его жизнь сначала изменил, вот так перевернул ее или обернул совсем в другом направлении, и человек стал живым. И на этого человека Бог мог положиться, его употреблять в своем деле. И еще я думаю, что важно возрождение, почему? Для того, чтобы быть востребованным. Потому что Бог не просто принимает и употребляет нас как лично каждого в своем направлении. Бог нас как бы определяет в общий организм, в организм церкви. И поэтому возрожденный человек, он способен трудиться вот по Божьему плану. Он способен найти свое место в Божьей церкви. И Бог его потребит там, где он должен быть. Кстати, вот за Анисима, я думаю, что недаром апостол Павел его отправляет опять в Колосы. То есть он там жил до этого. Там жил Филимон, и апостол Павел отправляет туда Анисима. И должен быть там. Кстати, он пишет вместе с посланием Филимону еще одно послание. Послание Колоссянам, в котором мы читаем, что он посылает туда Тихика, который отнесет послание. И он говорит, здесь же я посылаю вместе с Тихиком Анисима, которого хочу, чтобы вы приняли церковью тоже. Он стал другим человеком. Братья и сестры, я думаю, что это очень важно. Возрожденный человек, он теперь может найти себя в церкви и найти свое дело, и найти место в церкви. Я вспоминаю, когда я был росток в христианской семье, смотрел на различные служения в церкви, и по себе у нас семья музыкальная, я сам по себе музыкальный человек, и мне хотелось стать регентом очень сильно. Один друг мой поехал на курсы на регентский, второй поехал. Я думаю, наверное, мне тоже туда надо. А когда речь зашла за курсы, то служитель нашей церкви говорит, Андрей, давай ты не поедешь, поедет твой брат. на курсы. Я вспоминаю, что вот в моем сердце такая, ну, такое неприятное чувство, но я планировал, я думал, я уже как бы настроился, наверное, даже, по-моему, пытался взмахи делать и представлять себя регентом. А здесь мои планы как будто перечеркиваются. Ты не поедешь на курсы. Нет, он так не сказал, он сказал очень аккуратно, мягко. Поехал мой брат, и в этом служении стал ревновать один, а потом другой, и третий в этом направлении. А Бог мне усмотрел другое направление. И я благодарен Богу, что Бог вот тогда как бы через работу Духа Святого в моем сердце, он мне так положил как бы свою руку и сказал: успокойся, потерпи, у тебя есть свое дело, которое тебе Богом усмотрено. И другое направление дал. В деле благовестия, в деле распространения Евангелия. Я помню, взял столик первый раз библиотечный и вышел в центр города. И вот как я его взял, больше 10 лет, каждую неделю выходил с этим столиком, каждую неделю на этом месте искал людей, которые нуждаются в спасении. Братья и сестры, и эта жизнь вот, в направлении благовестия, я думаю, не сравнится ни с каким регентом. Ну, для меня лично теперь, конечно, потому что я понимаю, что Бог меня сюда направил. Для регента свое направление. И поэтому написано так: все сие производит один и тот же Дух. Он наполняет. И вот возрожденных христиан, он ими пользуется, он их употребляет. И Анисим стал из негодного, из бесполезного, он стал нужным, полезным и востребованным, потому что получил возрождение. Еще одна мысль и качество Анисима – человек смиренный. Я вообще почитаю послание к Филимону, когда я удивляюсь. Как будто здесь Анисим, вообще на него апостол Павел не ориентируется. У них разговор Павла и Филимона. Он ему определенное наставление дает Филимону, или сначала такое предисловие длинное, а потом просьбу свою выражает. А об Анисиме как будто он даже его мнение не спрашивает. Я пошлю его к тебе. Если там он тебе не понадобится, пришлешь обратно. Я его здесь у себя оставлю. А как будто его мнение не учитывается. Он готов на все, похоже. Человек, который смирился, нагнул свою голову и сказал: Господи, готов на любое дело. И оно действительно там дальше так и видно. Не просто на любое дело. Апостол Павел его посылает туда, к человеку, перед которым он сильно виноват и провинился. И ему нужно будет с ним встретиться и смотреть ему в глаза. И у Филимонов воспоминания о том Анисиме, который столько зла ему причинил. И теперь он смотрит, и их взгляд встречается. И я представляю, что голова Анисима опускается, ему стыдно за прошлую жизнь. Братья и сестры, я вспоминаю историю, когда я собрался ехать в подростковый лагерь. А незадолго до этого грубо себя повел с нашим руководителем группы нашей. И мне папа сказал, что ты в лагерь не поедешь. Ну, я такого не ожидал от отца и думал, что, похоже, он, ну, поторопился сказать это. Ну, и все равно собираюсь в лагерь, настраиваюсь, думаю, как это в лагерь не поеду? Христианский лагерь, мне же нужно исправляться, изменяться. Ты не поедешь, если не попросишь прощения у этой сестры. Проходит день, два, неделя проходит, лагерь приближается, он говорит: не поедешь в лагерь. А у нас потихонечку там запасы к лагерю. Хорошо помним, такую кильку покупали вкусную, которую здесь потом открывали, кушали. И уже эта килька лежит, там еще что-то такое хрустящее там. И уже куплено, осталось 2 дня. Папа говорит: ты в лагерь не поедешь, если не попросишь прощения. Я вот вспоминаю свое внутреннее состояние. Мне нужно было себя ломать, себя нагинать, чтобы ехать к тому, перед кем я серьезно провинился. Последний день, поедем просить прощения? Не поеду. Вечер, поедем? Не поеду. А у самого борьба, и хочется в лагерь. А сказал, что не поеду. Стемнело, папа подходит: ну что, поедем? Я понимаю, как ехать, уже потемнело, как он поедет? Да не поедет, наверное. Ну и все-таки говорю ему: ну, поедем. Он точно заводит мопед, сажает меня на мопед, и поехали. Хотя вспоминаю, подъезжаем к дому этой сестры, уже свет не горит, темно уже, похоже, спят. У нее, кстати, родители неверующие. На всю жизнь запомнил отчество ее папы. Этого руководителя мой папа зовет Прохорович, так вот его. Он вышел, спал, видно. Что случилось? Нам нужно один вопрос решить. Можно, дочь ваша? Ну, что такое? Ну, папа объяснился, она вышла, и вот я с ней налаживаю отношения. Братья и сестры, я вспоминаю себя, это была серьезная борьба. И я вот смотрю на Анисима, я понимаю, что у него борьба была в десятки раз сильнее, чем у меня тогда. Не так много я там, может быть, зла сделал. А здесь тот человек, который оказался рабом у Филимона, и он с такой ущерб ему причинил, избежал и так себя некрасиво и дерзко повел. И теперь нужно идти туда, теперь нужно сильно смириться. Это человек смиренный. И не просто пойти, а апостол Павел пишет, остаться у тебя и быть дальше тебе рабом. Вот его настоящее место. Вот это он должен с этим смириться, и он должен это положение опять принять раба. А если же ты усмотришь, отправь его ко мне, и я его приму, и он будет мне служить. Братья и сестры, я считаю, что это смирение. И оно очень важно каждому из нас, очень важно каждому из членов молодежи, чтобы мне быть полезным и востребованным. Быть готовым на все, быть готовым на любое дело, на что скажут, или куда направят сверху меня братья, или руководители молодежи, или ответственные за любое служение. Быть готовым на все. И еще одна мысль или качество, которое записано здесь же в Евангелии, только в послании к Колоссянам, о котором я уже говорил, которое апостол Павел написал вместе с посланием Филимону, так видно. Он говорит, «А мне все скажет вам Тихик», 4 глава послания к Колоссянам, «возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он, узнав о ваших обстоятельствах, и утешил сердца ваши с Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас». Здесь еще одно качество, которое апостол Павел выделяет о жизни Анисима – верный. Наверное, верность можно рассматривать в двух направлениях. Верный человек Богу, верный ближним, верный людям, окружающим. И вот апостол Павел, он как бы такую печать ставит. Он был совсем нехорошим. Его знал не только Филимон, похоже, церковь знала нехорошим, а теперь он верный человек. И этот человек проверенный, апостол Павел, похоже, это какое-то время прошло. И он говорит, человек верный. Братья и сестры, я вообще считаю, и вижу по практике жизни, что нередко люди, которые были раньше такими анисимами, они становятся хорошими, верными людьми. И Богу, и людям. У нас церковь, Бог тоже подарил ни одного такого анисима, который в прошлом был грешник тяжелый и отбывал срок, и один, и другой, и третий. А теперь он в церкви, с нами, рядом. Это действительно люди, на которых можно положиться, люди верные. И особенно, когда они видели твое участие к ним, и они готовы отзываться в ответ и чем-то быть тебе полезными. Я вспоминаю день рождения 3 года назад, после того, как один из таких у нас уверовал, день рождения, появляется он на пороге, такой Анисим, в моем доме, и у него в руке подарок для меня. И он, это тебе, Андрей. Подарок хороший, я этим подарком пользуюсь уже 3 года. Как раз вовремя, как раз кстати, нужная вещь. Узнал, когда день рождения. Когда я заболел и лежал дома, и на собрание не смог прийти. И он узнал об этом, приносит пакетик с лекарствами. И говорит, это тебе горло пшикнешь, это таблеточку выпьешь. А это вот еще капли дал. Я удивился, откуда ты знаешь, что мне надо, и откуда ты вообще в этих вещах разбираешься. Оказывается, зона и такая жизнь непростая всему научила. И все кстати, и все нужное и полезное. Когда я был далеко и не был в церкви, он звонит мне. Как дела? Как? Все хорошо? И заканчивает разговор. Все, брат, давай. Обнял тебя. Братья и сестры, у меня много друзей вообще в церкви и по разным местам. Но таких теплых слов немногие братья способны говорить. Давай, брат. Обнял. И видно, что это не просто так надуто как-то или искусственно, это искренне, это люди верные, которые среди нас в церкви. Братья и сестры, я хотел бы закончить такой последний небольшой еще отдел. Это вот как бы история Анисима и его изменения, его перемены. И теперь он востребованный. Как это практически применимо сегодня к нам? Где эти Анисимы? Где их искать? И как их можно сделать другими? Это практическая сторона, на которую немножко хотел обратить внимание в заключении. Это тоже очень важно. Сначала хотел сказать Анисимам, которые сегодня тоже здесь есть. Иногда мы с ними встречаемся в лагерях, и они ведут себя так уверенно, они за пределами вот так часто палатки или там с краешку, их трудно пересадить с одного места на другое, у них такой характер твердый, они группу людей вокруг себя формируют, и кажется, они такие герои. А когда с ними встречаешься ночью, бывает, и начинаешь с ними разговор о их душе и их переживаниях, то ты видишь, что они настоящие анисимы, которые нуждаются в переменах. И не просто ты видишь, они часто сами это признают, что я так жить устал. Я хочу сказать для тех, кто сегодня здесь находится, таковые. Для вас есть место в церкви. Как место для анисима, о котором мы читаем послание Филимоне, так и для вас сегодня есть место. И немало у меня друзей или братьев, которых я знаю, которые в прошлом, ну, можно сказать, такой образ жизни трудный или нехороший у них был, а сегодня они нужные, полезные церкви. Некоторые из них служители церкви. Бог их изменил полностью. И вот когда-то они были там за пределами, сегодня здесь, впереди, и проповедуют и участвуют в служении. Я хотел сказать, что для анисимов есть место в церкви сегодня. И на это можете рассчитывать. Хотел сказать тем, кто работает с такими людьми, как анисимы. Этими работниками был и апостол Павел. Этими работниками был Филимон. И есть те среди нас, которые тоже с ними какую-то работу совершают, с этими людьми. Я хочу сказать, что эта работа непростая, но это работа, которая приносит результат и плоды. Вот один пример даже с нашей практики, вот молодежной жизни. Один брат оказался в небольшом лагере христианском. Он там побыл поток и обратил внимание на двух ребят, которые были одеты там грязно, вели себя очень так дерзко, вольно, и ему стало их жалко. Он на них обратил внимание, взял их, с ними начал общаться. Потом он их повел в душ, он их искупал, он их переодел, он их изменил внешне. Через 2 часа они стали такими же, какими были. Он снова сделал второй, третий раз то же самое. Он стал на них влиять по-доброму, они почувствовали любовь. Они почувствовали доброе, теплое отношение к ним. Пошел, и за это вот время потока они настолько к нему приблизились, настолько его полюбили, что они от него не отходили. И они поняли, что тот человек, который влияет на них по-доброму. Он уехал с того места и приезжает туда снова через год. Заезжает в церковь, в дом молитвы, откуда будет отправляться завтра в лагерь, и говорит: а где эти ребята? Они поедут? А нет, нету их. А как нету? А где? А не знаю, похоже, не будет. Он нашел телефон мамы, стал звонить. Почему не поедут? Ну, ряд вопросов. Денег нет. Найдем деньги, давай. Маму подтолкнул, маму вдохновил, она ребят вдохновила, и они снова в лагере. Братья и сестры, я слушаю этот рассказ, который мне рассказывает мой брат родной о своем друге. И он говорит: я смотрю на этого брата, как он вкладывает в них, и как он, ну, как они к нему приближаются. Я думаю, что такие анисимы, они есть сегодня среди нас, в наших детских группах, в наших подростковых, среди нашей молодежи, они сохраняют или остаются, или сохраняются на какое-то время, и они нуждаются в тех, кто бы с ними продолжал работу. И я хотел бы еще сказать тем, кто совсем безразличен вот к таким, как анисим, кто на них совсем не обращает внимания. Я хотел сказать, что это работа, которая приносит благословение большое всем. И анисиму, и нам, и всей церкви. Там вот дальше как бы такая последняя схема, как в виде дома молитвы, на которой выражена красота церкви. Красота церкви и ее разнообразие. Это прекрасно, когда есть в церкви не только Павлы, которые умеют послания писать, которые имеют большой духовный опыт, не только Филимоны, которые умеют проповедовать, и группу имеют какую-то, и влияют на нее, а красота церкви, когда в этой церкви есть и анисимы, которые потихонечку двигаются в сторону церкви, которые потихонечку возрождаются. Может быть, это процесс какой-то. Я у апостола Павла с анисимом, я думаю, тоже был процесс. Он говорит: я родил его в узах. Я вложил в него, я его как бы выносил под сердцем своим, такого трудного, такого, ну, жесткого, может быть, человека. Я его изменил с Божьей помощью. Братья и сестры, я хочу сказать, я хотел бы нас всех вдохновить, чтобы мы этими анисимами дорожили, их видели и знали. Ну, последний пример из нашего опыта. Вот в нашей церкви или молодежи мы составили список нашей молодежи с одной стороны, а с другой стороны составили список приближенной молодежи, так мы ее назвали. Это как раз-таки те люди, которых нет с нами. Это внук бабушки нашей верующей. Это сын верующих родителей. Это просто с кем мы познакомились, или он несколько раз в собрании побыл. И мы записали туда. И стали усиленно молиться, и как-то потихонечку с ними работу строить. Дни рождения узнали, когда у них. В этом списочке написали дни рождения. Поставили ответственного, чтобы когда день рождения, он сообщал всей молодежи. Он отправляет всей молодежи сообщение, что сегодня у Сережи там день рождения. И ему звоночки поступают и сообщения с поздравлениями. Братья и сестры, я думаю, что это работа с анисимами вот такими. И она дает результаты. Уже вот сегодня с нами есть те, которые приехали вот из этого списка, с обратного. И мы потом переносили с этой стороны туда, в список уже постоянного, ну, такого количества молодежи. Это уже не анисимы, они уже в числе нашей, они уже в числе церкви. Это красота. Братья и сестры, я хотел бы нас побудить, чтобы мы обратили внимание на Филимона, на Павла, и особенно на Анисима, вот это как бы наша часть, это время, который из негодного человека стал полезным. Полезный человек – это человек возрожденный, имеющий жизнь и Духа Божия в своем сердце. Такого Бог употребляет. И такого Он включает в жизнь, в организм церкви, в тело. Он ему дает свое место и свой труд. Человек полезный, востребованный – это человек смиренный, как Анисим. И человек востребованный – это человек верный, который способен делать свое дело. А нас пусть Бог благословит, чтобы мы обращали внимание и верили, что из таких трудных людей, из негодных, Бог способен изменять, преображать и превращать этих людей в таких полезных, добрых и востребованных. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Асаф. Имя Асаф означает «собиратель». В Библии упомянуты три человека, носивших это имя, а именно отец деписателя Иоаха, жившего в дни царя Иезекии, хранитель царских лесов Иудея в дни Артаксеркса и Неемии, Неемии 2.8, выдающийся певец и начальник певцов при царе Давиде, сын Берехии, из рода Герсона, колена Левиина, 1 Паралипоменон 6.39.43. Он не только управлял хором и оркестром, 1 Паралипоменон 25.1.2, но, будучи прозорливцем, написал несколько псалмов, 2 Паралипоменон 29.30, какие поются как в еврейских синагогах, так и в христианских церквах. Асафу приписаны псалмы 49, 72 по 82. Потомки Асафа были певцами и музыкантами при храме и в дни царя Иезекии, 2 Паралипоменон 35.15, и в дни Неемии по возвращении из вавилонского плена, Неемии 11.17. Один из потомков Асафа, Иозиил, сын Захарии, произнес ободрительное пророчество для царя Иосафата, 2 Царств 20.14.17. Возможно, что некоторые псалмы, приписанные Асафу, были написаны его вдохновенными потомками, судя по историческому содержанию этих псалмов. Но настаивать на этом нельзя, так как пророческое вдохновение представляло пророку отдаленное будущее, как нечто уже совершающееся или совершившееся. Обратим внимание на некоторые псалмы Асафа. Псалом 72 является исповедью Асафа. Он признается перед всеми, что чуть не упал, позавидовавши благоденствию нечестивых. Вот какими он видел их. Нет им страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Гордость обложила их. Они над всем издеваются, разглашают клевету, говорят свысока, насмехаются. Как узнает Бог? И есть ли ведение у Всевышнего? И, несмотря на это, благоденствуют, умножают богатство. Видя все это, Асаф подумал: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?» Такие мысли склоняли праведника к нечестию. Избавился он от своих недоумений, когда вошел во святилище Божье и уразумел конец нечестивых. Там ему открылось, что нечестивые стоят на скользких путях. Их падение и гибель приходят к ним неожиданно. О себе же псалмопевец узнал, что Господь держит его за правую руку, руководит своим советом и потом примет его в славу. Уразумевши это, Асав воскликнул: «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Удаляющиеся от Бога гибнут, а праведнику наибольшее благо — приближаться к Богу». Псалом 77 призывает родителей возвещать своим детям дела Божьи, чтобы они, в свою очередь, возвещали это своим детям. В этом псалме Асаф напоминает, как Бог вывел свой народ из Египта, как вел его через пустыню, какие милости посылал израильскому народу, и как этот народ оставался недовольным и роптал на Бога. Далее Асаф напоминает, как Бог карал недовольных и как они каялись, как Бог привел израильтян в землю обетованную и как они позже стали идолопоклонниками. При Иисусе Навине религиозный и административный центр Израиля находился в Силоме. Там была поставлена скиния, Иисуса Навина 18.1. Там по жребию разделили землю сынам Израилевым, Иисуса Навина 18.8.10. Там определили жительство для левитов, там решали общественные дела, там устраивали ежегодный праздник Господу. Позже там был построен какой-то храм Господень, 1 Царств 1:39, в который был приведен и при котором вырос отрок Самуил, 1 Царств 1:24. Из того храма был взят ковчег Господень на войну с филистимлянами, 1 Царств 4:3-4. Но священный предмет не мог спасти нечестивых людей. Израильтяне были разбиты, ковчег захвачен филистимлянами. А когда весть об этом пришла в Силом, то первосвященник Или умер, умерла и его невестка от преждевременных родов, успевший дать новорожденному младенцу имя Ихаот, бесславие, говоря: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». 1 Царство 4:10-22. На этом обрываются исторические сведения о Силоме, но память о нем как религиозном центре оставалась в народе, и через пророка Иеремию Бог сказал Израилю: «Пойдите же на место мое в Силом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что я сделал с ним за нечестие народа моего Израиля». Асав же в конце 77-го псалма написал, что Бог отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юноше его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Систематические раскопки холма, находящегося при арабском селении Сайлун, проведенные датской экспедицией в 1926-29 и 32 годах под руководством Кьяэра и Шмидта, обнаружили остатки древнего Силома, построенного израильтянами и разрушенного филистимлянами. Хотя филистимляне позже возвратили Израилю ковчег Господень, но Силом никогда больше не был религиозным центром Израиля. А при Давиде ковчег Господень был перенесен в Иерусалим, который с того времени сделался религиозным и административным центром. Псалом 82, по мнению одних, является пророчеством, а по мнению других, написан кем-то из потомков Асафа во время нашествия моавитян, аммонитян и едомитян на Иудею в царствование Иосафата, 2 Паралипоменон 21:29. Правда, в Библии написано, что тогда на Иоазиила, одного из потомков Асафа, сошел Дух Господень, и он сказал ободрительное пророчество Иосафату, что левиты пели хвалебные песни, но что один из потомков Асафа написал этот псалом, не сказано. Еще труднее решить, когда, кем и при каких обстоятельствах написан псалом 73. В истории Израиля его можно отнести и к времени разрушения первого Иерусалимского храма, и к времени осквернения второго храма при Антиохе Епифане, что вызвало восстание братьев Маковеев. И даже к нашему времени, когда гонители народа Божия и богослужений поступают точно так, как написано в этом пророческом псалме. «Все разрушил враг во святилище. Рекают враги твои среди собраний твоих. Поставили знаки свои вместо знамений наших. Показывали себя подобными поднимающими вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. Предали огню святилище твое. Совсем осквернили жилище имени твоего. Сказали в сердце своем: разорим их совсем. И сожгли все места собраний Божьих на земле. Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами. Кто знал бы, доколе это будет? Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое?» Этот псалом заканчивается молитвою: «Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумны хулят имя Твое. Не предавай зверям душу горлицы твоей. Собрание убогих не забудь навсегда. Презри на завет твой. ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным, нищий и убогий да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против себя непрестанно поднимается. Псалом 80 призывает к служению Богу. Радостно пойте Богу твердыни нашей, восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью. Напомнивши о Божьих милостях, о Божьих заповедях, а при этом отметивши грехи и непослушание народа, Асав приводит слова Божьи. «О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил путями моими, я скоро смирил бы врагов его и обратил бы руку мою на притеснителей их». В глубокой древности судьи пользовались большим почетом, а в дни Моисея их даже величали богами. Но Асав в 81-м псалме изобразил Божий суд над земными судьями, которые, хотя и называются богами, но умрут как люди и падут как всякий из князей. Слова этого псалма: «Вы боги, Господь Иисус привел в свое оправдание, когда Он сказал в Иерусалиме, что Он Сын Божий». От Иоанна 10 глава с 34 по 38 стих. А еще раньше так сказал: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот и не чтит Отца, пославшего Его». От Иоанна 5 глава с 22 по 23 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2021 год. Свидетельство. Яков Левин. Молитва глухонемого. Глухонемой бродил среди рядов скамеек в зале железнодорожного вокзала, показывая людям непристойные открытки и предлагая их купить. Он подошел к нам. Мы отрицательно покачали головами, и глухонемой тут же исчез. Мы посмотрели ему вслед, и разговор о нем зашел сам собой. Как такому спастись? Как рассказать ему о милости Господа? Неужели он будет одним из тех, кто никогда не узнает о Голгофской жертве Христа? — думал я. Тогда мы объезжали целый ряд городов Украины, проповедуя благую весть. Двое служителей из нашей команды были уже пожилыми и опытными. Григорий Абрамович Гамм и Андрей Яковлевич Левин. С ними были Николай Зигерт и я. Подошел наш поезд. Мы сели, и поезд тронулся. Неожиданно к нам подошел тот же глухонемой, предлагая прежний товар —

0: меня по телу прошла дрожь. Господи, не случайно этот человек снова подошел к нам. Дай милость и мудрость как-то рассказать ему о тебе. Глухонемой обвел нас взглядом и посмотрел на свободное место рядом, явно желая присоединиться. Мы жестами пригласили его присесть. Так начался наш разговор без слов. Глухонемой опять протянул нам пачку открыток. Мы попытались ему объяснить, что ведем молитвенную жизнь и грязью не интересуемся. Он удивился, начал плеваться и как-то странно мычать. Видно было, что он таким образом выражал свое негодование. Мы сказали, что необходимо работать, а не продавать такую мерзость. Глухонемой повернулся к Григорию Абрамовичу и спросил его знаками, кем тот работает. Много лет Григорий Абрамович трудился начальником снабжения на предприятии в Воркуте, но теперь работал кочегаром. Он стал изображать, как открывает дверцы, кидает туда лопатой уголь, как горит огонь. Показал на батарею. Глухонемой понятливо закивал головой. Потом объяснялся Андрей Яковлевич. Он легко и быстро представил новому знакомому свою специальность. Делал вид, что вкручивает лампочку. Глухонемой также сообразил, что тот электрик. Николай, чтобы представить свою профессию, развел руки в стороны. Он сделал вид, будто управляет большой машиной, пытаясь объяснить, что работал крановщиком. «Настала моя очередь. Как ему объяснить то, чем занимаюсь?» — думал я. Приставив пальцы к голове, я показал ему рога, а затем, как кручу хвосты, пытаясь объяснить, что работаю пастухом. Он разразился веселым хохотом. После этого мы спросили его, чем он занимается по жизни. Глухонемой изобразил, как кладет кирпичи и замешивает раствор. Нам стало ясно, что он работал каменщиком. Потом показал, как сдвигается земля, гудит мотор. Поняли, что он работал бульдозеристом. Затем, наклоняясь вниз, сделал вид, будто берет по гвоздю и забивает под скамейку. Догадались, что это обшивка мебели. Потом он жестами объяснил, что у него была жена. Рукой делал изгибы, словно извивалась ползучая змея. Стало ясно, что жена была ему неверна, что с ней остался ребенок. Также у него была старушка-мать, изобразил дряблое лицо. Жила она в маленьком покосившемся домике. Но жена, похоже, не разрешала ему помогать матери. Наконец, осмотрев всех нас, он указал на нашу выходную одежду. Потом, сравнивая со своей, он как бы спросил, «А как это так, что вы, будучи простыми людьми, так хорошо одеваетесь?» Мы объяснили, что наши жены не ходят кривыми путями, они проводят жизнь на коленях в молитвах и в воспитании детей, они нам верны, и мы их очень любим, мы не пьем и не бьем наших жен, как это случалось в его жизни. Глухонемой на это возмутился, пытаясь понять, как это возможно, и тут я решил проверить, поймет ли он самое главное. Я показал ему на небо, пытаясь объяснить, что оттуда снизошел Сын Божий. Он был распят на кресте за всех людей. Наши жены и мы имеем Христа в сердце, поэтому мы счастливы. Затем стал показывать, что каждый человек должен умереть телом, но душа скоро получит у Бога новое вечное тело. Он следил, не отрывая глаз, за каждым моим движением. Разговор продолжался около 2 часов. Наконец он показал на себя, ударяя себя в грудь, он как бы спрашивал, «Есть ли мне спасение?» «Да, есть», — воскликнул я. «Для этого и состоялась наша встреча». И вдруг он застонал. Вопль вырвался из его груди. Он руками поочередно проводил по себе, начиная от подбородка и до пояса, что означало ваши слова как бальзам для моей души. Я объяснил ему, что мы читаем Библию и научаемся из нее. На это он ответил, что тоже умеет читать, но Библию еще никогда не видел. Он дал нам понять, что нас много, поэтому нам легко верить. А как жить ему одному без общения? И тут Григорий Абрамович достал Новый Завет, который был издан подпольным издательством «Христианин». Затем, написав пожелание и расписавшись, вручил ему книгу. Невозможно передать словами радость глухонемого. Он тут же выкинул все грязные открытки, а потом бережно прижал к груди Новый Завет. Поезд затормозил на нашей станции. Мы вышли. Пока шли, оглядывались назад. Наш новый друг все стоял у окна и то махал нам руками, то проводил по груди, изображая бальзам вечного спасения для души. Встретившись с глухонемым, и думая о том, как он узнает о Голгофской жертве и доброй вести спасения, не ожидал, что Бог именно мне поручит рассказать знаками этому человеку путь спасения.
1: Пережитое. Жизнь – свидетельство. Вы когда-нибудь задумывались о событиях вашей жизни, которые, казалось, не имеют никакого смысла? Например, о неожиданных трудностях, о досадных препятствиях или даже об ужасных трагедиях. Когда я смотрю на свое прошлое и настоящее, то вижу события, которые до недавнего времени сбивали меня с толку. Я покаялся 35 лет тому назад и уже 30 лет служу Господу. За все это время у меня, с одной стороны, был относительно стабильный успех в служении и реальные плоды. Например, на юге Израиля родилась церковь «Цветы пустыни». Мы открыли евангелизационный центр в Тель-Авиве для наркоманов и бездомных, а в Беэр-Шеве – реабилитационный центр для наркозависимых, также женский приют для жертв насилия и жестокого обращения. С другой стороны, все эти годы в личной жизни я постоянно сталкивался с тяжелыми обстоятельствами. Наш единственный сын с раннего детства страдал прогрессирующей мышечной дистрофией и умер в 18-летнем возрасте. Спустя несколько лет у моей жены Ольги появились острые боли в позвоночнике, которые превратили ее, молодую и энергичную женщину, в инвалида. В октябре прошлого года она решилась на операцию, которая прошла успешно. Тогда, впервые за последние 4 года, мы начали было надеяться на улучшение, но случилось так, что через 3 недели после операции она споткнулась и упала, получив перелом лодыжки, что существенно замедлило ее выздоровление. Эти события оказались мне кусочками мозаики, которые никак не складывались в единую картину. Я старался изо всех сил строить и развивать служение, но из-за напастей, свалившихся на мою семью, меня не покидало ощущение, что я словно двигаюсь с включенным ручным тормозом. Я тратил много времени и сил на преодоление этих бед, вместо того, чтобы полностью отдавать себя служению Господу. Как же это все было нелогично! Но что я мог сделать? Просто знал, что должен оставаться верным Богу, продолжая служить Ему, несмотря ни на что, и утешая себя мыслью, что когда-нибудь на небесах узнаю все ответы. И вот однажды мне в голову пришли слова Иисуса: «Вы будете мне свидетелями». Я всегда понимал их только в том смысле, что мы должны свидетельствовать перед другими людьми о нашем Спасителе и Его благой вести. Но потом понял, что сама наша жизнь является свидетельством о Нем, со всеми ее взлетами и падениями, победами и неудачами, трудностями и успехами. В Слове Божьем говорится, что все мы бежим на ристалище, и каждый из нас проходит свой путь, чтобы в конечном итоге присоединиться к великому облаку свидетелей с уникальным личным свидетельством, которое Господь выбрал для нас и доверил нам. Помните, что не Петр, а сам Иисус избрал, какой смертью Петр прославит Бога. В 11 главе послания к евреям читаем о Божьих свидетельствах, героях веры. Они были чудесным образом спасены от гибели, другие много страдали или даже трагически погибли, но жизнь каждого является драгоценным и впечатляющим свидетельством о Господе. Так в чем же логика моей жизни? Какое свидетельство о моем Боге и Спасителе несу я? Я верю, что моя жизнь демонстрирует, что великий и всемогущий Господь может подарить и доверить большие проекты и плодотворное служение любому покаявшемуся грешнику, даже простому человеку вроде меня, который не является ни особо одаренным лидером, ни глубоким богословом, ни очень энергичным человеком, и который, помимо всего прочего, так сильно ограничен обстоятельствами личной жизни. Я верю, что именно это и есть то свидетельство, которое Господь избрал для меня, чтобы я мог его прославить. И это простое откровение принесло, наконец, мир в мои мысли и очень ободрило мое сердце. Это то, чем я хотел поделиться с вами. Пусть Бог благословит и сохранит вас, дорогие братья и сестры. Пусть Он поможет всем нам быть Его мощным свидетельством, свидетельством Его любви, благодати и всемогущества. С вами во Христе Борис и Ольга Бикас. Постскриптум. Если вы желаете ближе познакомиться с нашим служением, посетите наш сайт avivministry.com.
0: Из нашей истории. Владимир Марцинковский. Цирк Буша. Рассказ очевидца. Это было 18 ноября 1925 года. Огромный амфитеатр знаменитого берлинского цирка Буша на 6 тысяч мест доверху наполнен народом. Что же привлекло сюда этих берлинцев, избалованных различными зрелищами? Будет здесь выступать знаменитый клоун, своими шутками развлекая толпу? Или акробат, рискуя жизнью, будет плясать на туго натянутом канате? Или танцовщицы изяществом движений будут пленять жадные взоры? Нет. Сегодня здесь, как в древнеримском цирке Колизея, выступают христиане. Сегодня будет дана битва дьяволу и его ангелам. Трубные звуки оркестра тревожат, зовут, возбуждают. На эстраде реют красно-синие знамена, там сидят исповедники Христа из разных стран, тут и чернокожие, и желтокожие. Среди них выделяется фигура беловолосого старца. Это генерал армии спасения Брамвель Бут, сын известного Уильяма Бута, основателя армии спасения. Высокого роста, несколько тучный, напоминающий Кутузова. Сидящие на эстраде встают для молитвы. Да, здесь, в цирке, в центре грешного Берлина, произносится молитва. Люди мирские привыкли храм превращать в театр и дом молитвы в вертеп разбойников. А слуги Божьи стремятся театр превратить в храм и торжище мира сего вместо молитвы. Произносится простая задушевная молитва о благословении собрания и ниспослании благодати. Поют гимн под аккомпанемент оркестра. Проповедники выступают один за другим с кратким словом. Тут и чернокожий, и немец, и индус свидетельствуют о любви Божьей, о великой силе Христа, которая преобразила их жизнь. В конце выступает с речью старик Бут. На нем простая тужурка военного образца, как и на всех солдатах армии спасения. На груди вышит знак «Кровь и огонь» – символ служения армии. Кровь Иисуса Христа очищает от греха, огонь Святого Духа возрождает к новой жизни. Старец говорит просто, задушевно, как отец детям. В его словах, проникнутых состраданием грешнику, слышатся слезы. На примерах он показывает, как под бременем греха гибнет человек. С глубокой верой он свидетельствует о Боге, который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Старец призывает принять Христа сейчас, в этот вечер. Кто сейчас согласен открыто прийти к Христу как к Спасителю, упасть к Его ногам, тот пусть выйдет вперед к скамье покаяния. Тысячная толпа слушает с затаенным дыханием. Вызов брошен в эту мирскую нарядную толпу. Каждый из слушателей в душе осознает правду только что сказанных слов и о том, что он гибнет под тяжестью греха, и о том, что нуждается в Спасителе. Но кто будет так мужественен, чтобы публично продемонстрировать эти две истины через покаяние и веру, открыто исповедав Христа? Кто сбросит с себя иго общественного мнения и под прицелом этих тысяч глаз пройдет вперед? Тишина. Никто не двигается. «Вот никто и не выходит», — с оттенком злорадства говорит, наклоняясь к моему уху, знакомый из России, окончивший там духовную академию. Он свысока наблюдает за этим евангелизационным мероприятием. В цирке тихо. Старец еще и еще раз повторяет свой призыв, аргументируя его новыми примерами и доводами. Он хочет убедить людей выйти вперед, ведь, несомненно, среди собравшихся есть люди, утопающие в грехах. Неужели ему ограничиться только тем, чтобы из лодки пожать им руки? Бут с тихой настойчивостью продолжает призывать. «Примиритесь с Богом через Христа. Он, невинный страдалец, не постыдился пойти к позорному столбу за тебя, за твой грех». И вот с дальних верхних рядов двинулась фигура. Она медленно пошла по ступеням вниз. Тысячи взоров следят за ней. Это молодая цветущая девушка с двумя тяжелыми белокурыми косами. Она подошла к скамье, стоявшей впереди, и опустилась на колени, склонив голову на руки. К ней приблизилась одна из сестер армии спасения в темном платье, в традиционной широкополой шляпе с темно-красной лентой, и, склонившись рядом, шепотом что-то говорила. Они тихо помолились. Вслед за девушкой двинулись другие, мужчины и женщины. Лед тронулся, ряды дрогнули. Здесь и там можно было видеть людей, идущих вниз к скамье покаяния. Шли молодые и старые, женщины и мужчины, штатские и военные. Преимущественно молодежь. Вот идет женщина с девочкой, очевидно, с дочуркой. Обе преклоняют колени у скамьи. Публика утирает слезы. Солдаты армии спасения присоединяются к тем, кто склонился у скамьи. Сестры, спасенки, подходят к женщинам, а братья, спасенцы, к мужчинам. Они тихо объясняют, что значит уверовать в Иисуса Христа. «Какое служение любви! Они словно ангелы благой вести», — сказал мой сосед, тоже из православных. Было несколько случаев, когда обращенные девушки спускались к скамье покаяния вторично, но уже со своими подругами. Они молились вместе с ними вместо сестер армии спасения, тут же исполняя великий завет армии «Спасен, чтобы спасать». На эстраде выступают с речами христиане. Временами играет оркестр, раздаются гимны, солдаты армии спасения рассыпались по рядам. Они распространяют духовную литературу, беседуют с людьми, призывая их не откладывать великое решение отдать себя Христу. Одна сестра, сидящая около меня, говорит кому-то: «Не хотите ли и вы сегодня сделаться чадом Божьим?» Говорит она тихо и ласково. Даже старый генерал ходит среди публики, беседуя с людьми. Новообращенные от скамьи покаяния идут через эстраду в особую комнату. Там с ними общаются, записывают адреса, чтобы иметь связь. В конце собрания один из офицеров армии спасения объявляет, что в этот вечер пришли к Христу около 200 человек. Гимны молитвы и гимны благодарения и славословия Творцу заключают собрание. Мы выходим на улицу. Не спит ночной Берлин. Притоны соблазна манят в свои сети, веселая музыка доносится из ночных баров, там балом правит сатана. Но сегодня на эти улицы вышли 200 человек, которые искуплены от власти греха любовью Христа и вооружены светильником и мечом Духа с песнью ликования в сердце. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, слава и держава во веки веков. Хвала тем, кто самоотверженно несет благую весть избавления в гущу людскую, гибнущим бессмертным душам. Хвала также тем, кто откликается на призыв Христа и, пренебрегая презрением мира, открыто признает себя грешником и приходит к Спасителю, не откладывая решение отдать себя навеки Богу. Ведь для этого мы и пришли в мир. А ты, читающий эти строки, почему медлишь? Чего еще ждешь? Какого откровения? Зачем прячешь ты под маской сомнения клеймо порока? Приди к Христу, призови имя Его. Предай себя тому, кто один знает путь жизни. Он сам этот путь, путь к Отцу, в дом Отчий. Он сам зовет тебя.
2: Письма читателей. Все вовремя. Сердечно благодарю вас за присланные журналы и наставления в любви. Слава Господу нашему Иисусу Христу, что Он дает нам жизнь в Духе Святом и радость, которую никто не может у нас отнять. Журналы ваши люблю и выписываю давно. А тропинку сейчас выписываю для соседей. Мои внуки выросли. Родилась я на Кавказе, на хуторе Дружба Ставропольского края. Родители мои были христианами-баптистами. У нас была большая семья. Папу за веру евангельскую сослали в Сибирь, как и многих служителей в то нелегкое время. Старший брат служил тогда на Востоке командиром воинской части. Он забрал нас в свою семью, очень нас любил. Переезжали мы с ним туда, куда его переводили по службе. Я работала, училась в вечерней школе. Вспоминаю, как мы с мамой часто ездили на собрания. В 19 лет я заключила завет с Господом. В 21 год вышла замуж за православного парня, с которым вместе работала. У нас родился сын, а спустя 15 лет родилась дочь. Прожили мы вместе со свекровью и ее родителями дружно все годы. Печаль и радость переносили вместе. Свекровь приняла крещение по вере, ее отец со слезами покаялся в грехах перед Богом. Муж после 43 лет совместной жизни начал читать Новый Завет, посещать богослужение, но крещение принять не успел. Дочь заключила завет с Господом. Сын тоже начал читать Библию, молиться, хотел примириться с Господом, но случилось несчастье. Его сбила машина. В тот день была метель, и удар по спине оказался смертельным. Сыну был 51 год. Как пережить такое горе? Я шла туда, куда сын Сережа ходил, плакала и молилась. «Господь Иисус, Ты ушел домой в 33 года, а я все время думаю о своем сыне, хотя знаю, что не верну его, но не могу утешиться. Прошу Тебя, позволь мне думать о Тебе». И он позволил. Я не поэтесса, но написала стихотворение «Позволь мне думать о Тебе». Потом еще. Господь не оставляет никогда. Он лучший утешитель. Примеров тому множество. Вспоминаю, как меня вызвали в горком партии за веру. Прихожу домой, а меня телеграмма ждет из Владикавказа от брата осетина Андрея Евстафьевича Такаева. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Луки 2:10. И письмо из Алматы от нашего пресвитера Евстратенко Алексея Тимофеевича. «Как дивно Господь укреплял меня». В другой раз, проходя большие испытания веры, я получила очередной номер журнала «Вера и жизнь», в котором были опубликованы статьи о верности Божьей. Подкрепление от Господа пришло своевременно и укрепило мою веру. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем». Галатам 6:9. Не могу не написать об одном христианине, с которым довелось познакомиться. Наша церковь ЕХБ находится в Белогорске, Амурской области. Недалеко от нас находилась воинская часть. Раньше многие солдаты приходили на богослужение в наш дом молитвы. Так однажды к нам пришел солдатик Петр Итекьев, скромный паренек невысокого роста. «Божий одуванчик» — так прозвали его в воинской части. Петра, коряка по национальности, призвали на службу из Магаданской области. Познакомившись с ним поближе, я попросила его рассказать о том, как он уверовал в Иисуса Христа. Петя рассказал, как еще мальчишкой поехал в Магадан. Он впервые попал в большой город, и у него разбежались глаза от увиденного. Кругом люди, магазины. Мальчик не удержался от соблазна и украл что-то. Думал, никто не заметит. Но его сразу же заметили сотрудники милиции. Он бросился бежать, милиционеры за ним. От страха Петя забежал в какой-то магазин и стал озираться по сторонам, не зная, куда скрыться. Один мужчина, увидев его испуганный вид, подошел к нему и спокойно, но очень убедительно сказал: «Не бойся, я помогу тебе». Он не стал осуждать мальчика, а привел к себе домой, где его хорошо приняли и накормили. Этот человек оказался пресвитером церкви ЕХБ. Он рассказал Пете о подвиге Христа, о том, что он пострадал из-за его грехи. Мальчик слушал его и верил каждому его слову. Он раскаялся во всех своих грехах и позже заключил завет с Господом через водное крещение. Петя стал первым корякским баптистом. А когда пришло время, его призвали в армию. Так он оказался в Белогорске. Однажды Петя пришел ко мне домой. Он еле стоял на ногах. У него был сильный кашель и высокая температура. Оказывается, его часть перевели, а его и еще одного солдата пока оставили в городе. Сказал, что не знает, когда за ним приедут. Я дала Пете лекарства, напоила чаем и уложила на диван. И тут приходит ко мне старший лейтенант из особого отдела и говорит: «Я на вас в суд подам за укрывательство дезертира». Я ему спокойно отвечаю: «Хорошо, подавайте в суд. А я расскажу, как вы обращаетесь с солдатами. Что вы всю часть перевели в село Екатеринославку, а двух солдат оставили охранять бочки в подвальном помещении без отопления при 40-градусном морозе. Парнишка еле дошел до меня». Лейтенант быстренько так ретировался. Петя, слава богу, поправился, и его перевели в часть. После демобилизации он зашел к нам попрощаться. Прошло с того времени уже 32 года. Я часто вспоминала его и молилась о нем. А не так давно, после окончания служения, к нам в церковь вошли двое незнакомых мужчин и спросили, есть ли в церкви сестра из поселка Пятый Километр. Я подхожу к ним и говорю: «Я с Пятого Километра». Один из них, широко улыбнувшись, спросил: «Вы не узнаете меня? Это я, Петр. Служил когда-то здесь». «Божий одуванчик? Петя?» Моей радости не было предела. «Я самый. Помню ваше пуховое одеяло», — засмеялся он. Мы еще долго с ним говорили и благодарили Господа. Петя приехал с женой Мариной и сынишкой. У них 9 детей. Петя работает, а в церкви занимается молодежным служением. Слава Богу за его детей из разных племен и языков. К письму прилагаю фотографию. На ней Петр с женой Мариной и я, Надежда. Примите сердечный привет от нашей церкви. Надежда Мельничук, Амурская область.
1: Живите так, как будто Христос умер вчера, воскрес сегодня, а возвратится завтра. Мартин Лютер.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея. Глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же

сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми».

0: Евангелие от Матфея, глава 20. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию, и, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними. Ибо много званных, а мало избранных». И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит Ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят Ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать. Но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
1: Да, Бог нужен одинаково нам всем, и старым, и молодым.

Евангелие от Матфея, глава 21. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было: да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой: се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна сыну Давидову!», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?»
Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то Он скажет нам: почему же вы не поверили Ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и Он: «И я вам не скажу, какою властью это делаю. А как вам кажется? У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии полночь.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Послание к евреям, 10 глава, с 35 стиха и ниже. Послание к евреям, 10 глава, с 35 стиха и ниже. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий приидет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, в ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что века устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Аминь». Присаживайтесь, дорогие друзья. Дорогая Церковь Божия, слава Богу за это воскресное богослужение. Все наши слова, все наше песнопение, все, что здесь происходит, направлено к тому, чтобы еще раз напомнить о вечности, о небесной обители, к которой мы все стремимся. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Это послание написал апостол Павел, и в этом послании он, можно так сказать, собрал воедино все свои предыдущие, можно так сказать, мысли, откровения. И оно как-то так устроено, что идет перед книгой Откровения, последней заключительной книгой Библии. И знаете, дорогие друзья, мы много можем рассуждать о том, в каком мире мы живем, что вокруг нас происходит. И это где-то начинает на нас действовать немножко так угнетающе, согласитесь, когда мы смотрим на какое-то всеобщее отступление, на какие-то проблемы, переживания в церквах, в семьях. Но знаете, Писание нас призывает к тому, чтобы мы смотрели немного дальше. Писание призывает нас к тому, чтобы мы смотрели на воздаяние нашей жизни, наших

стараний, нашего хождения за Богом. Ну и просто, чтобы начать как-то наше рассуждение, а что мы хотим, что мы ждем в небе? Давайте как-то ответим, что будет в небе? Давайте попробуем поговорить. Что будет в небе? Пожалуйста. Слез не будет точно. Точно, хорошо. Что еще? Вот чего не будет, да? Что еще? Ночи не будет, хорошо. Отлично. Что еще? Радость будет, да? Новый Иерусалим будет. Болезни не будет, да, я слышу. Еще что? Смерти не будет, да? Хорошо, ну вот где-то вот наши представления такие есть, и все они правильные. Да, вот, брат, скиня Бога с человеком, да? Дорогие друзья, и действительно оно где-то вот есть в нашем понимании. И вот все, что мы назвали, оно правильно, оно имеет место быть. Но знаете, дорогие друзья, если мы как-то подумаем об этом, да, вот не будет слез, не будет болезней, будет радость. И Писание нас не оставляет просто так в таком подвешенном состоянии, чтобы мы не жили какими-то там, ну, только размышлениями и так далее. Нет. Смотрите, 11 глава, 1 стих говорит такие удивительные слова. Ведь мы верим в это, мы это говорим, мы это как-то озвучиваем. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В английском переводе King James написано, что faith is a substance of invisible. То есть вера – это не просто, а это вера, она является материей. Substance, ну, по-русски осуществление. И когда мы вот вдумаемся вот в эти слова, да, что вера – это не просто так. Вера – это не просто, ну, как эфемерное понятие, как мы говорим, любовь или еще что-то. Оказывается, вера, она материальна. Вера, она может, если хотите, так может осуществляться. И кем осуществляться? Как ни удивительно это, она может осуществляться здесь, уже на земле, нами, верующими людьми, которые веруют в Иисуса Христа. И как бы в доказательство апостол Павел говорит, в ней свидетельствованы древние, верую познаем, что века устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Вот это слово немножко здесь употреблено, что века устроены. Какие века, да? Оно такое старославянское, перешло как-то вот и в наше время. Ну, века подразумевается мир. Вот когда апостол Павел, что Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, он подразумевает, что Димас оставил, возлюбив нынешний мир. И вот века, то есть вот этот мир, наша вселенная, земной мир, мир небесный, они устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Другими словами, когда мы смотрим, созерцаем природу, на красоту неба, на окружающий мир, леса, поля и так далее, то мы понимаем, что это устроено очень мудро, что был какой-то дизайнер, конструктор, который это все задумал и сотворил, и просто сейчас мы можем это видеть. И вот это понимание нас к чему-то обязывает. К чему? Если мы откроем послание к Римлянам, 1 глава, давайте мы вместе откроем. Послание к Римлянам, 1 глава, с 18 стиха. Павел пишет: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». И далее апостол Павел продолжает в конечном итоге, к чему это приводит. Вот это познание Бога как Бога, но не прославление Его. Вот это понимание и отрицание, оно привело, ведет ко греху и гибели. Знаете, дорогие друзья, вот мы все мы живем вот в этом современном мире, наши дети ходят в школу, студенты, да, у нас есть и так далее. И как печально слышать, что вроде бы ходил молодой человек на собрание, в церковь, да, или там девушка, и раз, пошел учиться. В этом ничего плохого нету. Плохо что? Плохо тогда, когда вот этот мир начинает пропагандировать и вкладывать в сердца
поколения молодого теорию о том, что, ну, дарвинизм и так далее. Но если вдуматься, знаете, друзья, вот дарвинизм, он не возник на рубеже 19-20 веков, далеко нет. Оказывается, дарвинизм – это, можно так сказать, перевоплощение вот этого старого греха, пренебрежения веры в Бога, пренебрежения поклонения живому Богу. И то, что мы сегодня слышим, да, вот эти стрельбы в школах, ужасные расстрелы, моральное разложение, абсолютно все это является следствием того, что вот этот дарвинизм, отречение, оно вошло в сердца людей. И те, кто стоит у власти, принимает законы и так далее, и так далее. Это все еще было во времена Первой Церкви. И знаете, дорогие друзья, когда мы об этом рассуждаем, как все-таки важно нам, верующим, вот в это время понимать, что Господь хочет именно нас использовать для того, чтобы проводить вот эти постулаты веры в жизнь. В ней свидетельствованы древние, и когда мы смотрим на невидимое, понимая, что был Творец, и Господь как бы говорит, ты живешь в этом мире, ты живешь в этом настоящем времени, но ты посмотри на будущее. Господь так же, как и в те времена, Он предрек, что будет нас ожидать. Это и тысячелетнее царство, и спасение, и многое-многое другое. И Он говорит, сегодня ты будешь делать то, что будет существовать завтра. Сегодня ты закладываешь фундамент завтрашнего дня. Часто вот как-то и братья рассуждают, да, что же делать вот в наше последнее время. Ну, как-то надо выживать, спасать детей и так далее. И это понятно. Но, дорогие друзья, знаете, мы ничего лучше не найдем, как находить руководство в Слове Божьем. И знаете, вот когда мы читаем, давайте мы прочитаем 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Вот мы назвали многие такие моменты, да, ну, простые, которые мы как-то хотим где-то и желаем, чтобы в небе они были, да, это и радость, и скиния. Хотим какие-то моменты, чтобы они не были, это чтобы не было слез, не было болезней. И вот посмотрите, 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Павел пишет, «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». То есть, другими словами, будет воздаяние. Будет воздаяние и за добро, будет воздаяние и за зло. И знаете, вот каждый из нас может проверить себя, будет ли вот недовольство в небе, в раю. Вот. Ну как, там художники рисуют, мы как-то представляем, да, там сон, мы там миллионы людей, и раз так кто-то встает, а что это там хор как-то поет фальшиво? Такого не будет, правильно? Или еще кто-то? И знаете, дорогие друзья, на нас это накладывает ответственность, чтобы мы уже это недовольство не практиковали. Если у нас есть какое-то недовольство, ну там братом или сестрой, или еще что-то, или, может быть, в церкви, давайте не выносить это на общее какое-то обозрение. Сегодня почему-то вот люди, не знаю, может быть, это влияние времени или еще чего-то, легко говорят о различных переживаниях церковных, о недостатках братьев и сестер. И не просто говорят, просто с осуждением этому миру, тем самым сея, ну, семена сомнения, пренебрежения к Церкви Божией. А ведь Господь за это спросит. Когда люди наполнены завистью, неважно чему, может быть, это чья-то внешность. О, я завидую, я хочу такой же быть или таким же быть, как этот человек и так далее. Или, может быть, завидуют успеху служения какого-то человека. Знаете, друзья, зависти в небе не будет. И что же делать тогда? Если я чувствую, что я завидую, нужно благодарить. В небе будет благодарность, когда мы читаем книгу Откровений, и мы понимаем, что, Господи, Ты хочешь нас быть, чтобы мы были благодарны за все. Когда люди зачастую, вот 1 Коринфянам 6 глава, Павел пишет, как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить
маловажные дела. Представляете, друзья, вот кто, как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Не обязательно кто-то поведет кого-то в суд, далеко нет. Даже если я расскажу неверующему человеку, представляешь, вот у нас там брат такой есть, и вот он мне там должен сколько-то денег и не дает. Это уже я выношу какое-то дело на суд нечестивому человеку. Это уже я говорю о том, что подставляю, можно так сказать, под удар не только себя, не только брата, но и Церковь Божию. И знаете, ладно, если я в себе разрушаю веру, ладно, если я в себе сею сомнения, но самое страшное, я разрушаю веру и в другом человеке. Самое страшное, что я сею семена сомнения в сердце другого человека, когда я говорю это. Ведь согласитесь, никому не приятно, когда кто-то начинает о своей семье рассказывать. Ну, представьте, если кто-то говорит, слушай, у меня такая жена, ну, просто ничего не умеет и так далее, и так далее. Ведь это неправильно, это нехорошо. Или о своих детях и так далее. Если мы видим какие-то недостатки, проблемы, давайте молиться. Господь, судья всей земли, Он не окажет ли милость нам? Когда мы вникаем в Священное Писание, мы понимаем, что на нас лежит огромная ответственность. И мы понимаем, что ничто, что в нашем сердце есть вот плохое, неугодное Христу, оно не войдет в Царствие Божие, но оно может остаться с нами. Оно может воспрепятствовать нам войти в Царствие Небесное. Как-то еще в школе мы изучали возникновение или создание таблицы химических элементов. Ну, я думаю, многие из нас изучали таблицу Менделеева, хотя в Америке ее так не называют, просто Chemical Table of Elements. И что интересно, вот как создал ее Дмитрий Иванович Менделеев? Он много над этим трудился, к тому времени уже было много открыто металлов, газов и так далее, и нужно было их расположить в порядок. В порядок, там, в электронном виде и так далее, по заряду. И знаете, что интересно, вот когда он все элементы на тот момент известные, он расположил в определенную решетку и так далее, оказалось, что какие-то клетки остаются пустыми. И он поступил очень мудро. Он не сказал, ну, это пустые клетки, там, забьем их чем-то. Нет, он сказал, эти клетки, вот понимая, что Господь, конструктор, великий инженер, он говорит, эти клетки, они будут заполнены. Здесь должны быть какие-то элементы, просто мы о них еще не знаем. И как удивительно, что спустя там 30, 40, 100 лет после его смерти эти клетки постепенно заполняются. Ученые делают новые и новые открытия, новые металлы, новые вещества открываются, и как удивительно, они говорят, смотрите, вот это вещество должно именно встать вот в эту клетку, сюда, сюда, сюда. Знаете, дорогие друзья, вот в этом есть для нас очень хороший урок. Мы много чего не понимаем, и мы должны это признать. Когда мы думаем, что, о, я все знаю, я все понимаю, как должна работать церковь, как все должно быть, мы рискуем оказаться, знаете, такими невеждами, которые говорят, что все знаем. Мы должны делать то, что от нас требуется. Если это хористы, как прекрасно они поют. Вот бывает, я, знаете, на спевку-то захожу в подвал, я всегда удивляюсь, какие они послушные, знаете. Вот регент раз только рукой махнул, все, тишина. Я думаю, вот на братских бы так присесть раз так, и тишина. Ну, такое, ну, я думаю, мы стремимся к этому, да. Или в семье, да, там детки, мама сказала, раз, все, послушались. Чудно, да. Вот. И Господь продолжает над нами работать, да? Продолжает работать Господь над нами. Почему? Потому что Он нас любит. Он хочет, чтобы мы все были в небе. Чтобы дети не причиняли слезы своим матерям и даже отцам. Может, вы не знаете, но папы тоже плачут. Редко, но плачут. И очень горько. Чтобы муж не огорчал жену. Чтобы жена не давала повода сомневаться мужу, да? И многое-многое другое. Друзья, мы хотим в небо. И вот эти маяки, вот эти, то, что даже мы назвали, они являются для нас примером того, что здесь уже на земле мы должны жить так, чтобы в небе нам было уютно. Ведь все мы сюда ехали, в какой-то степени учили вот английский язык. Да? Кто-то хорошо, кто-то плохо.
Ну, согласитесь, когда мы приехали, нам было так легко, ну, что уже какие-то хоть начатки английского языка мы знали. Вот в небе будет что-то подобное. И когда мы подойдем вот к этой грани, кто-то рано, кто-то или поздно, нам уже не будет так страшно, вот эта грань перехода в другое бытие. В заключение своей жизни апостол Павел написал такие удивительные слова своему преемнику, своему сыну духовному о своей вере. Второе послание Тимофею, 4 глава, с 7 по 8 стихи. Второе послание Тимофею, 4 глава, с 7 по 8 стихи. Я думаю, каждое вот слово в его послании, оно уже имело такой огромный вес, огромное значение. И он говорит: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день тот, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Возможно, немногим нам придется совершить вот этот какой-то добрый подвиг, да, как мы видим у апостола Павла, его проповеди, его страдания, его гонения, которые он пережил за имя Иисуса. Возможно, немногие из нас совершат течение, какое совершил апостол Павел. Это и проповедь, это и насаждение церквей, и так далее, и так далее. Но знаете, дорогие друзья, для каждого из нас Господь уготовил определенный подвиг. Когда ученики спрашивали у Иисуса Христа о вере, и когда Христос им объяснял, был такой случай, когда он подошел к смоковнице и, не найдя ничего, говорит, проклял ее, и чтобы она засохла. И когда ученики увидели ее, и она засохла, они говорят: удивительно, смотри, она засохла. И Господь им говорит: имейте веру. И говорит: если вы даже горе скажете, чтобы она поднялась и бросилась в море, это произойдет. И тут же он говорит такие слова: и когда молитесь, прощайте на молитве, чтобы Господь простил вас. И вот здесь как бы встает вопрос: Господи, ну при чем тут гора и прощение? Это совершенно, ну, как бы несовместимым понятие. Гора – это вот в физическом мире, вот, а прощение – это вот, ну, мое личное дело. Оказывается, нет. Оказывается, наша вера напрямую зависит от нашего внутреннего духовного состояния. И знаете, мы часто понимаем, что нам легче гору срыть и там на тележке в море ее перевести, чем попросить прощения у кого-то. Каждый из нас пусть спросит, может быть, какой-то брат, сестра, или может быть, даже сосед имеет на нас что-то, попросить прощения. Или наоборот, простить кого-то, иметь нужно веру. И когда мы это делаем, то мы понимаем, что тем самым мы определяем то, что будет с нами в вечности. Посмотрите на слова, которые в 11 главе записаны. «Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, и получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит еще». Как-то сразу возникает вопрос, почему апостол Павел приводит в пример веру Авеля? Почему он не привел в пример, допустим, Адама или Еву? Ведь, согласитесь, они были намного ближе к Богу. И когда мы читаем Священное Писание, знаете, мы понимаем, что уже Авель, он должен был делать шаги веры. Когда, я думаю, Адам и Ева ему рассказывали о Эдемском саде, о том, как там прекрасно и так далее, и так далее, Авель уже не имел возможности пойти и проверить. Там это был уже закрытый вход. И вот это было его понимание, было его формирование веры. И вот через эту веру он принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. А почему Каин принес худшую жертву? Знаете, друзья, и это Господь нам открывает через Священное Писание, потому что его внутренность была исполнена неправдой. Потому что даже вот этот небольшой успех Авеля, да, единичный успех, он провел такую бурю негодования в сердце Каина, что это привело даже к братоубийству. Он убил собственного брата. Эта же глава в 13 стихе, с 13 по 15 стих, записаны такие слова. «Все эти умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле.
ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Дорогие друзья, интересно, и если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Нам порой кажется, ну что тут мысли, что они значат, да? Кажется, я о чем хочу, о том помышляю, хочу, думаю о этом, о другом. Но знаете, Писание нам ясно и четко говорит, что даже наши мысли, они определяют нашу жизнь. И Христос, помните, как Он говорил, что каковы мысли человека, таков и он. И даже если кто-то смотрит, да, и думает о ком-то, это уже является грехом, соделанным грехом. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот почему важно так постоянно читать Слово Божие, постоянно в Него вникать? Во-первых, потому что мы окружены не Словом Божиим. Все, что мы видим в окружающем мире, пойдем мы на работу, да, в школу и так далее, все, что не говорит о Боге, это против, ну, вечности с Небесным Отцом. Может быть, это кто-то скажет не совсем так, но это действительно, если так вдуматься, то, может быть, даже душевные какие-то начинания, душевные какие-то порывы, но в конечном итоге, если они не говорят об Иисусе Христе, о вечности с Богом, то это все остается просто, ну, тщетою. И поэтому, дорогие друзья, когда мы читаем Священное Писание, давайте помнить о том, что вера наша, она требует от нас определенных действий. Она требует подготовки к вечности с Богом, чтобы это присутствовало в нашей жизни. Аминь. Помолимся.

Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

Сколько раз грех твой снова его распинал? Сколько раз за любовь ты насмешкой платил? Но с любовью он снова отца умолял. Прости ему,

Иоанна 14:6. Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня мы начинаем поучительный и интересный рассказ.
2: «Дважды освобожденный». Автор Патриция Сент-Джонс. Читает Светлана Гончарова.
3: Пролог. Страницы жизни. Известная английская миссионерка Патриция Сент-Джон является автором многих книг, написанных ею для взрослых и детей. Патриция посвятила себя служению людям, а значит, служению Богу. В молодости она оставила Англию и 28 лет трудилась как миссионерка и медсестра в Марокко в Северной Африке. Там она свидетельствовала о спасении через веру в Иисуса Христа и оказывала медицинскую помощь местным жителям. Патриция Сент-Джон родилась в Англии в семье проповедника. Она была третьим ребенком в семье. Кроме нее было еще 4 детей. Большая дружная семья жила в просторном кирпичном доме. Прабабушка, бабушка, родители и дети. С большой любовью Патриция описывает свою прабабушку, которая в то время была прикована к постели, но продолжала оказывать большое влияние на членов семьи. Она держала всю семью в строгости и повиновении. Но больше всех Патриция любила бабушку, которая неустанно трудилась по дому и была постоянно готова уйти с этой земли. Бабушка ничего не оставляла на завтра, стараясь, чтобы все было закончено немедленно, на случай, если Господь придет сегодня ночью. Она старалась всегда быть готовой к встрече со Христом. Бабушка и мама учили детей любить природу и все прекрасное, принимать все из руки Божьей и не унывать, а быть за все благодарными. В церкви городка Мервилл, где они жили, дети семьи Сент-Джон были единственными детьми, поэтому их любили и баловали угощениями, особенно на Рождество. Утром в воскресенье они всей семьей шли в церковь, а после собрания, вернувшись домой, проводили оставшееся время по своему усмотрению. Патриция вспоминала: «Когда мы возвращались из церкви, у мамы был всегда готов воскресный обед, обязательно с пудингом. А для младших детей мама готовила крошечные бисквиты в форме букв. Нужно было составить какой-нибудь библейский текст из этих букв, и тогда мы получали приз. В другой раз нам предлагалось построить что-то из кубиков и пластилина. А другие по очереди должны были догадаться, какая библейская история заключена в этом строении. Это были очень увлекательные игры, которые развивали наше воображение. Так мы лучше запоминали

0: стихи из Библии и библейские истории. Мама привлекала детей к миссионерской работе. Старшие дети переписывались с миссионерами, а младшие наклеивали открытки, фотографии и интересные места из писем в особые тетради. Вечера вся семья проводила, как правило, у рояля. Все вместе пели старинные песни о голубом небе, Рождестве, пастухах и ягнятах. Зимой часто собирались у камина, и мама читала воскресную книгу, где описывались бедные дети, которые жили в трущобах и умирали от голода и холода. Это были трогательные истории, глубоко воздействовавшие на детские сердца. Таким образом, мы узнавали о бедности, страданиях, сиротской жизни и проникались жалостью и сочувствием к таким детям и вообще ко всем бедным и обездоленным, писала Патриция Сент-Джон. Впервые она осознала себя грешницей в 6 лет и в своей спальне, стоя на коленях, сказала об этом Иисусу, попросила Его простить ее детские грехи и всегда быть рядом с нею. Несмотря на занятость по дому, мама находила время молиться за каждого ребенка. Однажды, проснувшись ночью, я увидела маму, стоявшую на коленях у кровати моей старшей сестры. Я удивилась, потому что мы уже помолились вечером перед тем, как идти спать. После некоторого времени мама перешла к кровати моего брата. Потом она подошла к моей кровати и тоже стала на колени. Я притворилась спящей, потому что хотела узнать, будет ли мама молиться и о самом младшем ребенке. Да, действительно, закончив молиться обо мне, она подошла к детской колыбели. Я никогда не могла забыть ту ночь. Может быть, потому я уснула с новым чувством безопасности и защиты, вспоминала Патриция. Далее она писала: «Наша прабабушка вскоре умерла. Отец уехал из Англии на целый год, чтобы преподавать в библейских школах в других странах, и мама решила на это время переехать с детьми и бабушкой в Швейцарию. Там жила бывшая няня нашей мамы. Она давно приглашала маму приехать к ней с детьми. Хотя путешествие оказалось утомительным и трудным, мы были вполне вознаграждены за все невзгоды в пути. Мы прибыли в прекрасное место. Дом находился на вершине пологой горы, над долиной, по которой протекала река, спокойные воды которой отражали синее небо. Стоял славный осенний день. Через открытые окна были видны на противоположной горе буковые деревья, которые выделялись на фоне темных сосен, подобно ярким фонарям, а дальше поднимались горы, покрытые ранним снегом. Воздух был свежий, насыщенный ароматом осеннего леса и свежевспаханной земли. Хозяйка небольшого опрятного дома встретила нас с распростертыми объятиями, как возвратившихся любимых внуков. Она обнимала нас, целовала и каждого прижимала к груди. Это было блаженное, прекрасное начало к не менее прекрасно проведенному году жизни в Швейцарии. Через много лет Патриция описала этот период своей жизни в книге «Следы на снегу», которая стала бестселлером на многие годы и завоевала ей популярность во всем мире. Когда дети пошли в школу в Швейцарии, им пришлось не так-то легко, потому что они не знали ни слова по-французски, а мадемуазель-учительница ни слова по-английски. Однако вскоре дети овладели французским языком настолько, что говорили по-французски так же свободно, как и на родном языке. Дисциплина в школе была очень строгой. Учительница могла наказывать провинившихся учеников линейкой. Дети Сент-Джон были единственными иностранцами в школе и вообще в том городке. Их полюбили в церкви. А мать Патриции часто устраивала пикники и приглашала на них детей из бедных семей. Патриция охотно вспоминала о том, как она, ее сестра и братья проводили свободное время. Вот как она об этом писала. Во время недельных каникул мы подолгу гуляли в лесу, где воздух был насыщен сосновым ароматом. Мы собирали сухие ветки и сосновые шишки на зиму для печки. По деревьям над нашей головой прыгали любопытные белки, тоже занятые собиранием припасов на зимний период. Для меня это был новый, чудесный, загадочный мир. Я была так счастлива, что мне не хотелось возвращаться домой, в туманную, сырую Англию. В долгие летние вечера или по субботам мы взбирались на горы, окружавшие долину, а иногда ночевали в летних домиках, которые назывались шале. Склоны гор с самой ранней весны покрывал яркий ковер разнообразных цветов. Там были синие колокольчики, причудливые орхидеи, альпийские анемоны, а изредка попадались загадочные эдельвейсы. Известные всему миру альпийские луга и воспоминания о них остались у меня в памяти на всю жизнь. Часто мы наблюдали за солнечным закатом, когда оранжевые лучи заходящего солнца освещали снежные горы. Какое это было величественное зрелище! Казалось, мы находимся на вершине мира, и вся Швейцария раскинулась перед нами внизу. Зимы в Швейцарии, как правило, холодные, снежные, с буранами. В такое время школу распускали, и дети оставались дома. Но в семье Сент-Джон они не скучали. Каждый находил для себя занятия по душе. Незаметно прошел год их пребывания в Швейцарии. Для Патриции это было незабываемое прекрасное время, от которого остались яркие чудесные воспоминания. Много из пережитого там Патриция описала позже в книге «Следы на снегу». Такие эпизоды книги, как «История с белым котенком», «Девочки Аннет», «Несчастный случай с мальчиком Дэнни» – это истории из реальной жизни. Как не прекрасно было жить в Швейцарии, но всему приходит конец. Наступил конец и пребывание семьи Сент-Джон в солнечной гостеприимной Швейцарии, и они должны были возвращаться в туманную старую Англию. Однако на лето семья приезжала в Швейцарию еще 2 года подряд. Патриция Сент-Джон усвоила добрые уроки матери. Она стала искренней, верной последовательницей Христа, восприняв главное в его учении – милосердие и любовь к ближним. Всю свою жизнь она посвятила служению бедным и обездоленным. Особой ее заботой пользовались дети вообще и бездомные в особенности. Она постоянно выступала на христианских конференциях, призывая оказывать помощь бездомным детям во всем мире, собирая средства на проведение евангелизационных собраний для детей и подростков. Этому труду она отдавала много сил, энергии и времени. Патриция Сент-Джон является автором многих книг для детей и подростков. Она признана одной из самых талантливых христианских писательниц. О том, почему Патриция Сент-Джон начала писать книги, вы можете узнать из письма, которое она написала и передала через меня, когда я гостила в Англии, в их доме. Это письмо напечатано в книге «Тайна четвертой свечи». Книга вышла из печати под названием «Сюрприз перед рассветом». Книги Патриции Сент-Джон переведены более чем на 30 языков народов мира и пользуются большим успехом среди детей и взрослых. На русский язык переведены все ее книги для детей: «Следы на снегу», «Добрый пастырь», «Тайна коттеджа Фазан», «Радуга в снегу», «Где начинается река», «Свет жизни», «Веришь ли ты этому», «Тайна четвертой свечи». Для подростков она написала 2 книги на библейские сюжеты: «Освобожденные дважды», «История Анисима беглого раба» и «Победитель», о женщине хананьянке и исцелении ее дочери. Патриция много читала о миссионерах, встречалась с некоторыми из них в своем доме. Ее отец также проповедовал Евангелие в других странах. Это не могло сказаться на формировании характера писательницы, на ее отношении к миссионерскому труду. Все дети их семьи стали миссионерами. Позднее Патриция сама писала книги для взрослых о миссионерах, которые оставляли домашний комфорт и уезжали в малоизвестные страны, чтобы нести благую весть погибающим людям. Там они были лишены элементарных жизненных удобств. Их жизнь часто подвергалась опасности. Бывали случаи, когда умирали их дети или они сами от тропических болезней. Некоторые были убиты. Но тогда другие миссионеры вставали на их место и шли, исполняя последнее повеление Иисуса Христа: «Идите по всему миру и научите». Таковых ждет особая награда на небесах. Во время своего пребывания в Марокко Патриция также испытывала притеснение и подвергалась опасности. «Я вспоминаю день, — писала она, — когда несколько лет тому назад при посещении Марокко остановилась в маленьком мусульманском городке, жители которого фанатично преданы исламу. Ранним утром я вышла на балкон встретить рассвет. Из-за гор поднималось солнце. Я молилась, чтобы в это утро мне встретился хотя бы один человек, желающий услышать об Иисусе и Евангелии. Через некоторое время я вышла на улицу и направилась в верхнюю часть города. Я не знала, куда и зачем иду, но вскоре оказалась около маленького парка на вершине холма. Здесь обычно любили сидеть туристы. Но туристический сезон окончился, и никого не было, за исключением человека в форме, охранявшего вход. Я имела обыкновение избегать полицейских в своих одиноких прогулках, поэтому, свернув с тропинки, поспешила удалиться. Но он увидел меня и позвал. Я подошла к нему, думая, что он будет допрашивать меня. Но оказалось, страж порядка скучал и просто хотел поговорить с кем-либо. Он был очень рад, услышав, что я говорю по-арабски, и мы любезно поговорили. Когда я собралась уходить, пришло время ему сдавать смену. И вот тогда, казалось, Бог заговорил со мной очень ясно в моем сердце: «Дай этому человеку Евангелие». Я тотчас возразила мысленно: «Господи, если я дам ему Евангелие, он может донести на меня, и меня вышлют из этого города. А мне еще надо посетить кое-кого». Но голос звучал настойчиво: «Дай ему Евангелие». Мне ничего не оставалось делать, как протянуть этому человеку Евангелие от Иоанна со словами: «Вы когда-нибудь видели это?» Он с минуту молча смотрел на книгу, потом с криком: «10-13 Марсельеза!» почти выхватил ее из моих рук. 10-13 Марсельеза — это почтовый адрес радиошколы по изучению Библии. И когда я сказала ему, что связано с этой школой, он посмотрел на меня, как будто я пришла из другого мира. С большим одушевлением он рассказал мне свою историю. На протяжении 2 лет он слушает эти передачи и, подобно многим в наши дни, знает, что услышанное им – правда, и что ему надо принять истину. Он написал на адрес радиопередачи, и вот уже 2 года усердно изучает урок по Евангелию от Луки. Никогда прежде он не слышал о Евангелии от Иоанна и ни разу не встречал христиан. Когда его сменил другой полицейский, мой новый друг настойчиво попросил меня позавтракать вместе с ним. Я пошла за ним, держась, однако, на некотором расстоянии, и вскоре мне был оказан королевский прием от его жены и родственника, который прибыл с ним с юга Африки. Он тоже никогда не видел Евангелия и просил дать ему книгу с собой. Позже я принесла ему из своей гостиницы несколько Евангелий, но до того у нас троих был долгий разговор, и впоследствии я смогла познакомить моего друга-полицейского с марокканским христианином из другого города, который обещал посещать его. Много подобных удивительных случаев описано в автобиографической книге «Обыкновенная женщина с необыкновенной судьбой», которая была издана в Великобритании и США после смерти Патриции Сент-Джон. Последние 10 лет жизни – Патриция Сент-Джон была председателем организации Global Care, цель которой – помощь голодающим детям во всем мире, но прежде всего в малоразвитых странах. Патриция начала писать автобиографию, и Господь позволил ей закончить книгу, прежде чем отозвал ее в свои обители. Он взял свое верное дитя к себе в ночь на 16 августа 1993 года. Приведу выдержки из некролога, написанного старшей сестрой Патриции Хейзел. Осенью 1992 года Патриция дважды находилась в госпитале с сердечными приступами. Она знала, что в любой момент ее жизнь может прерваться. Однако в письме из госпиталя накануне смерти писала о своих планах. В воскресенье она провела дома среди родственников. Вечером читала им место из Библии о желании Моисея увидеть Божью славу. Потом говорила о том, как мы однажды увидим Господа во всей полноте Его славы. Ее последние слова были: «Как прекрасно мы провели воскресный день вместе!» В ту же ночь Господь отозвал ее. Испытывая глубокое чувство потери, мы вместе с тем радовались тому, что ее болезнь не была долгой и тяжелой, и что она перешла прямо в Божье присутствие. Ее жизнь и уход из нее напоминают нам жизнь и уход Еноха, о котором написано: «И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Бытие 5:24. Кстати, о Енохе Патриция написала стихотворение более 40 лет тому назад. Мы получили сотни писем после ее смерти, и во многих были свидетельства о влиянии ее книг на авторов посланий и их детей. Письма из Европы свидетельствовали о том, каким благословением стали переведенные ею на разные языки книги. В то время, когда было мало или совсем не было христианской литературы для детей, в частности, при коммунистическом режиме. Один известный врач прислал открытку, на которой была изображена открытая дверь. На обратной стороне стояла надпись: «В память о Патриции, чья всегда открытая дверь привела так многих из нас к миру и любви Христовой». Эта простая, богобоязненная женщина посвятила свою жизнь служению людям, своим свидетельством Слова Божьего, медицинскими знаниями, отзывчивым и добрым отношением к окружающим и своими книгами. Наше желание и молитва, чтобы и вы, дорогие читатели, воспринимали положительные примеры и становились верными последователями Христа, добрыми и милосердными, отзывчивыми и внимательными к нуждам других людей. Да поможет вам в этом Господь. Переводчик книг Патриции Сент-Джон на русский язык Галина Михонцева. Освобожденный дважды. Часть первая. Был знойный июльский полдень, и разморенный жарой мир спал. Стада черных овец, какими славилась эта долина, сгрудились под тополями, а усталые жнецы дремали, устроившись под снопами пшеницы или под повозкой. В богатых домах, возвышавшихся над роскошной долиной, преуспевающие владельцы землей, фермеры и торговцы шерстью крепко спали на низких кушетках, в то время как их рабы тайком тоже похрапывали во дворах под виноградными лозами, но были готовы каждую минуту вскочить. Даже хищные птицы, грифы, неподвижно повисли на фоне голубого неба. Только высоко в ущелье кто-то взбирался по крутым склонам. Это был загорелый до черноты мальчик, лет 14. На нем была только набедренная повязка и сандали. Он взбирался с грациозностью и ловкостью дикой кошки, не обращая внимания на струившийся по лицу пот. Полдневный час был часом его свободы. С раннего рассвета и до позднего вечера он принадлежал своему хозяину и должен был подчиняться его приказаниям, Но в этот знойный час он принадлежал себе. Здесь, в ущельях, он сам был хозяином и делал, что хотел. Зимой протаптывал тропинки в снежных заносах, а весной развлекался, подставляя грудь под струи воды, падавшей с выступов скал. Он покорял горные склоны и наслаждался свободой. В летний полуденный зной мальчик пробирался все дальше, следя в то же время за солнцем, чтобы вовремя вернуться к хозяину. У него еще было время добраться до старой, упавшей через ущелье сосны, и там нырнуть в зеленые воды озера. По пути он брызгал на лицо и тело холодной водой из горного ручья и готов был идти все дальше и дальше, до соленого озера, где росли полынные травы и где брала начало река Лика, и дальше вверх, до снежных гор. Но солнце неумолимо двигалось к западу. Пора было возвращаться назад. Мальчик сплюнул. Все же он еще успеет быстро окунуться в озере, которое было так глубоко, что никогда не пересыхало. Он взобрался на упавшее дерево и вдруг замер. Что это? Привидение? Его рот раскрылся, а глаза расширились от суеверного страха. На стволе дерева сидела девочка, болтая над водой ногами и что-то тихонько напевая. Она выглядела маленькой и худенькой. Гладкие черные волосы рассыпались по плечам, а на лице румянец от жары. Яркие цветы лежали у нее на коленях. Она была так поглощена собой, что не заметила приближения мальчика. Кто она? Ее платье было из богатой материи, а сандалии новые и дорогие. Да и держалась она, будто принцесса. Мальчик внимательно изучал ее. Настоящая ли она, или это дочь Сибилы, великой матери природы, в руки которой возвращаются умершие? Но кто бы она ни была, ему нечего бояться. Девчонка, безусловно, не привидение. Он подошел немного ближе. Ветка треснула у него под ногой, и девочка подняла голову. Она не проявила ни удивления, ни страха. Для нее мальчик был просто мальчик. К тому же он показался ей хорошим. А она уже начинала чувствовать страх перед тем, что сделала. Ушла без разрешения так далеко. «Что ты здесь делаешь, мальчик?» — спросила она на чисто греческом языке. «Я думала, все спят».
1: «А ты что делаешь?»
0: — ответил он довольно грубо, удостоверившись, что она просто девочка.
1: «Ты зашла так далеко, одна. Все же ты кто?»
0: «Я Ирена», — ответила незнакомка. Она говорила сдержанно, как бы раздумывая, насколько можно доверять ему. Он внимательно смотрел на нее. Ирена оказалась ему такой одинокой и беззащитной среди огромных скал ущелья. Он почувствовал большое желание узнать все о ней, завоевать ее доверие и, если будет нужно, защитить девочку.
1: «А где ты живешь, Ирена? Я не видел тебя раньше среди детей в колоссах».
0: «Я живу в Лаодикии», — ответила она все так же сдержанно.
1: «В Лаодикии?» — удивленно повторил он, потому что Лаодикия была в 10 милях по другую сторону долины. «Ты же приехала сюда одна? А как ты здесь оказалась? Тебя, наверное, ищут?»
0: «Да, ищут». В ее глазах появился озорной огонек, и она доверительно продолжала. «Я там с ума сойду от беспокойства. Я приехала сюда с папой утром. Он говорит с господином Филимоном о покупке шерсти. Они отправились в дом вместе обедать, а меня оставили с няней и слугами. Моя няня стала разговаривать с рабами Филимона. Она не хотела, чтобы я слышала, и отослала меня в виноградник. Мне нечего было там делать. Я хотела посмотреть на ущелье и убежала. А спустилась прямо здесь. Я бы пошла дальше, но зеленое озеро помешало мне».
1: «Разве ты не боялась?» Так высоко и совсем одна?
0: Нет, я люблю быть одна. Моя няня до смерти надоела мне. Она так боится моего папы, что не сводит с меня глаз. Пойдем сюда, Ирена, пойдем туда, Ирена. И так все время. Иногда мне просто хочется кричать от возмущения. Ну почему я должна делать то, что она хочет, и ходить туда, куда она ведет меня?
2: А тебе разве иногда не хочется уйти от всех и делать то, что тебе нравится, вместо того, чтобы делать все время то, что тебе велят? Мальчик громко рассмеялся. Вот какая родственная душа.
0: А разве тебе иногда не хочется уйти от всех и делать то, что тебе нравится? Ну, вместо того, чтобы делать все время то, что тебе велят. Мальчик громко рассмеялся. Вот какая родственная душа.
1: Ну, конечно, хочется. Поэтому я и поднимаюсь в ущелье, ухожу от всех и делаю то, что мне нравится. А когда у меня есть время, я переплываю озеро и карабкаюсь выше в горы, туда, где живут орлы. А может быть, когда-нибудь я уйду еще дальше, дойду до истока реки. Когда-нибудь я заберусь на вершину самой высокой горы и увижу страну Фригию и дальше, до самого моря. И я обязательно поеду на море. Говорят, Греция самая прекрасная страна в мире.
0: Внезапно он замолчал, удивленный собственной откровенностью. Обычно он хранил в себе свои мечты. Его мысли вернулись к Ирене, сидевшей рядом с ним.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 46. Начальнику хора сынов Кореевых. Псалом. Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости. Ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею, покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Восшел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог – Царь всей земли. Пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле Своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии. Он превознесен над ними.